самоучки. К этим альтернативным методам лечения относятся гомеопатия, речь о которой пойдет ниже, акупунктура или иглоукалывание, ирис-диагностика или установление диагноза по радужной оболочке глаза, массаж рефлекторных зон стопы, гипноз и тому подобное. Доктор Самуил Пфайфер, христианин, врач по образованию, написал книгу «Здоровье любой ценой. Альтернативная медицина и христианская вера», в которой подробно разбирает тему гомеопатии. Он пишет, что если сделать опрос специалистов и простых людей о том, что они себе под гомеопатией представляют, то можно услышать самые разнообразные ответы. Например, это же медицина, в которой ничего нет. Лучше ее в ней, она не приносит вреда. Или, ведь ею работают и лекари-самоучки. Нет ли в ней чего-то оккультного? Многие не знают, что понимается под гомеопатией. Что же такое гомеопатия? Происхождение этого понятия идет от ее открывателя Ганемана, 1755 по 1843 год. Он описал ее как принцип лечения «подобное подобным». Например, при поносе больному следует давать касторовое масло в разведенном виде. Речь идет о том, чтобы больному давать то средство, которое при приеме этого средства здоровым человеком вызвало бы признаки того же заболевания, что и у больного. Это и называется лечить подобное подобным. Принципом приготовления гомеопатического лекарства является его разведение, или по-научному потенцирование. Берется одна часть действующего вещества и разводится в 100 частях разбавителя. Получается разведение, которое обозначается D2. D – это от латинского слова «делюцио» – разведение. 2 – это количество нулей после единицы. Так что если вы встретите гомеопатическое лекарство со знаком D6 – то это есть разведение с 6 нулями, то есть разведение 1 грамма вещества на емкость автоцистерны. У гомеопатов встречается еще большее разведение, например, D12. Это объем среднего размера озера. D22 – это размер большого моря. Но это не является границей возможного. Некоторые потенции достигают космических размеров. Тут можно логически утверждать, что при таких разведениях во флаконе с лекарством уже нельзя обнаружить ни одной молекулы действующего вещества. Сами же гомеопаты придерживаются мнения, чем больше разведения, тем лучше целебное действие. И целебное действие здесь приписывается не основному веществу, а одухотворению его через процесс разведения. Отсюда видим, что действие гомеопатического вещества не материального происхождения. Важным элементом приготовления гомеопатического лекарства является сам процесс потенцирования или разведения. Так утверждают поклонники этого метода, то лицо, которое приготавливает лекарство, должно иметь в себе определенный заряд космической энергии, которая при множественном взбалтывании передается лекарству. Откуда же приходит эта энергия? Ученые обнаружить какую-либо энергию и измерить ее не смогли. Источник этой энергии неизвестен. Некоторые поклонники «лекарства» в кавычках для доказательства энергии прибегают к ворожейским средствам, таким как волшебная тросточка или маятник. Может быть, вы слышали? Гомеопатия все же порой дает положительные результаты. Думают, что они слепо верят в безвинный природный препарат, не зная о его духовной фоне. Другие целенаправленно идут к гомеопату, чтобы получить помощь от темных сил, разуверившись в традиционной медицине. Оккультное наследие Ганемана. Сам Ганеман, основатель гомеопатии, был членом масонской ложи. Чтобы дать самое малое представление о масонстве, следует сказать, что это объединение людей, придерживающихся учения, что спасение достигается собственными силами.
Христос им не нужен. Спиритические внеземные существа содействуют им во всем. Некоторые отрицают миф о космической зарядке. Другие всеми силами пытаются даже маятником, как инструментом, что-либо доказать. Третьи слепо верят учению Ганемана. Но все поклонники гомеопатии открыто признают астрологию и другие спиритические практики. Хорошо ли христианину принимать гомеопатические средства? Такой вопрос ставит в своей книге и доктор Пфайфер. Этот вопрос совести, на который каждый христианин должен ответить сам себе перед Богом. Многие пациенты и христиане тоже идут за помощью гомеопатам, чаще всего не зная закулисную сторону этого учения. Связи с ворожейскими приемами, ссылки на некую космическую жизненную энергию. Библия же такие приемы называет мерзостью пред Богом. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель вызывающих духов, волшебник и вопрошающих мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Второзаконие 18:10-12. Доктор Пфайфер пишет, что он ни одному пациенту не посоветовал бы гомеопатическое средство. Если учесть сомнительность действия этих веществ и сомнительность процесса их приготовления, то лучше всего от них отказаться совсем. Эпиграфом своей книги доктор Самуил Пфайфер взял изречение из Библии, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Марка 8:36. Пусть Бог благословит читателя. Доктор Мед Иоанн Левин.

0: возвращаясь к напечатанному,
1: и вызывает подозрение. Еще живя в Киеве, я познакомилась с Анатолием М. по газете, в которую он написал свое жалостливое объявление. Переписывались, помогала ему немного. Позже поехала к нему, познакомилась с его женой. У них тогда только родился первенец. Жили они в бедности. Это было незадолго до моего отъезда в Германию, и я ему пообещала помогать. 5 лет высылала небольшие суммы денег и 3 раза в год посылки. Моя сестра по вере, переехавшая в Америку, тоже посылала ему деньги от себя и от той церкви, в которой сама находилась. В Германии меня познакомили с пастором церкви адвентистов. Он тоже много помогал Анатолию, посылал ему деньги на лечение. Но, видно, аппетит приходит во время еды. Нельзя, стыдно спекулировать своей инвалидностью. А доброта должна быть разумной и не доходить до глупости. Так я теперь думаю. Церковь у нас небольшая. Но по моей просьбе Анатолию посылали посылки и моя, и баптистская церкви. А теперь он шлет письма с просьбами о помощи на адреса церквей, что ухудшает отношение ко мне и вызывает подозрения, не участвую ли я в бизнесе Анатолия. Лидия Степаненко. Одна фамилия и почерк. Группа наша состоит из 7 душ, 2 братьев и 5 сестер. Некоторые из нас не знают немецкого языка, а некоторые знают немецкий язык слабо. Мы стали молиться, чтобы Господь помог найти помещение, в котором можно было бы проводить общение на русском языке. С Божьей помощью было найдено помещение, в котором мы 2 раза в неделю собирались. Мы написали письмо в «Забытый алтарь», которое было опубликовано в номере 9 за 2006 год под заголовком «Мы молились об этом городе», в котором дали свой адрес и пригласили на русские собрания желающих. Вскоре на адрес нашей молитвенной группы стало приходить много писем с просьбами об оказании различной помощи из разных мест. Многие письма из Украины подписаны одной фамилией, одним и тем же почерком. Дьячок Татьяна Марковна, дьячок Отелло, дьячок Юрий. Нашей группой неоднократно посылались посылки по поступающим письмам. Но когда приходят письма под фамилией дьячок, мы уже заранее знаем, о чем там будет написано. «Просящему у тебя дай», говорит Господь. Да, но если просящий получает просимое и не соизволит даже сообщить о получении, тогда надо задуматься, как поступать впредь. Александр Роте.

Я буду терпеливо ждать. Как хорошо, когда, подрастая, наши малыши, привыкшие посещать собрания верующих, встают на ноги веры. И уже не по наставлению, а самостоятельно, с радостью, из любви к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, начинают гореть, светить и служить в общине. А если это не так? А если детки в 14 лет заявляют нам о свободе вероисповедания и перестают даже по воскресеньям принимать участие в нашей жизни, которая без посещения богослужений просто немыслима? Хочу поделиться с читателями алтаря, с братьями и сестрами во Христе тем утешением, которым утешил меня сам Бог, в то время, когда боль, пронзив меня, застряла во мне на долгие годы. Наш третий сын, первый родившийся после нашего покаяния, не пошел по стопам старших братьев, а, оторвавшись от нас, пошел туда, откуда мы с мужем по милости Господней вышли, в этот мерзкий мир. Он окунулся в него с головой, не оставляя нам ни малейшей надежды на возвращение. Однажды он, устав от моих причитаний, сказал: «Перестань, мама, плакать. Ты что, первая, у которой есть блудный сын?» И я затихла. Ведь Симон прав. Сколько нас, уставших от ожидания перемен и страдающих от безбожного образа жизни наших сыновей и дочерей. Смирившись с таким положением в семье, я стала иначе молиться. «Господи, помоги принять и любить неверующего ребенка, ведь любящим Тебя все содействует ко благу. А так как я Тебя, мой Спаситель, люблю, значит, и такой сын мне ко благу. Помоги в смирении искать волю Твою святую и научиться тому, что Тебе, мой Отец Небесный, угодно. Не оставь меня наедине с моим отчаянием, помоги надеяться». И он помог. Это произошло теплым летним вечером. Наш 15-летний к тому времени Симон попросил у нас разрешения привести своих друзей на ночь. Мы разрешили. Прошло около 2 часов, наши малыши уже спали. Муж тоже пошел спать, а я ждала сына с гостями. Подождав еще немного, пошла на улицу их искать. Германская деревушка в это время уже спит. На улице ни души, тишина. Я сделала большой круг, пройдя по соседним улицам, ломая себе голову, где бы могли быть эти ребята. Автобусы в это время не ходят, они не могли никуда уехать. Подгоняемая все возрастающим беспокойством, направилась к деревенскому ресторанчику, освещенному гирляндами, как на Рождество. Подхожу ближе и из динамика слышу знакомый голос диктора из миссии Верна Хойкельбах. Удивилась, но, не придав этому значения, зашла в бар. За стойкой, вытирая стаканы, стояла хозяйка этого заведения. Увидев меня, она показала глазами в зал. Там я увидела нашего сына с друзьями и незнакомыми девочками. Я подошла к ним, села за столик. Двое из них вздрогнули, увидев меня, спрятали дымящиеся сигареты под столом и с напряжением ждали, что же теперь будет. Симон демонстративно пускал дымовые кольца к потолку. Как на улице, так и внутри, в зале, довольно громко звучал голос из радиоприемника, рассказывающий о Божьем плане спасения грешников. Ребята молчали, и я тоже. В тот момент Господь излил на меня удивительное спокойствие. По характеру я довольно вспыльчивая. Уравновешенно, тихим голосом, предупредив Симона, что через полчаса закрою дом и тогда уже никого не пущу ночевать, я вышла. Сев сразу у входа на скамейку, дослушала до конца призывающую к покаянию проповедь. В завершении проповеди предложил заинтересованным слушателям адрес миссии и все. Потом женский голос объявил конец передачи, и начались новости. Я встала и направилась домой. Меня распирало недоумение. Зачем и для кого в полночь по радио проповедуют? Ведь ни женщина в баре, ни эти едва оперившиеся полупьяные детки не реагировали на то, что они слышали. Для них диктор по-китайски говорил.
Тут Господь так ясно проговорил ко мне. Эта проповедь звучала сегодня для тебя, чтобы ты узнала и поняла, я есть Бог, и для меня нет ничего невозможного. Рука моя не стала короче, и сила моя не иссякла. Я могу спасти. Ты думаешь, что отпавший только в собрании покаяться может? А Господь так сделает, что он и в полночь в ресторане, и на улице, и в какой бы дыре он ни был, услышит то, что хочет Бог. Со слезами просила я у моего Спасителя прощения за мою близорукость и неверие. Симон до сих пор не покаялся. Вслед за ним ушел в мир и его младший брат. Но я с неподдельной любовью смотрю на них и верю, что сам Господь Иисус Христос слышит мои молитвы, и я дождусь того часа, когда дети склонят свои гордые спины и, упав на колени, в сокрушенной молитве будут просить у Господа прощения. Анна Вайс.

Причина глубоко внутри. Все пишут, что депрессия произошла по какой-то причине. Заболел ребенок, муж ушел. Я тоже переживала депрессию, когда умер наш сын. И по личному опыту могу сказать, что причина депрессии не в этих внешних проблемах. Она глубоко внутри человека. Это недоверие Богу. Именно по этой причине происходит депрессия. Мы не понимаем того, что происходит в нашей жизни, или происходит то, что не нравится. Если бы мы по заповеди Божьей радовались каждому событию, разве депрессия могла бы коснуться нас? Нет. Если бы понимали и принимали, что умерший малыш или ушедший муж – или наша смертельная болезнь нам во благо, депрессия никогда бы нас не коснулась. Видя свое бессилие в борьбе с обстоятельствами, впадаем в депрессию. Но Бог знает, что для нас лучше. Он не хочет, чтобы мы были в депрессии. Он хочет нашей радости в любое время, чтобы мы доверяли Ему». Чем мы можем отблагодарить Бога за Его безграничную любовь? Только полным доверием Ему. Хорошо жить так, чтобы Бог, глядя на нашу жизнь, радовался, чтобы имя Его прославлялось. Депрессией сложно прославлять Бога, даже, наверное, невозможно. Ефремова Татьяна, Казахстан. Бесконечный поток. В забытом алтаре за август 2010 года было опубликовано письмо «Не нужен нам ваш резонанс» с предложением заменить эту страничку на детскую. Думаю, желательно не страничку заменить, а наше отношение к страничке. А это уже зависит от того, как мы сможем без раздражения читать письма, вызывающие резонанс. А чтобы учиться давать назидательные ответы на такие письма, то у нас есть где поучиться в школе Христа. Все начинается с бесконечного потока мыслей, рвущихся в наше сознание. Мысли наши, как пчелы, куда направляем, оттуда и несут свой нектар. И когда нет порядка в нашем мышлении, то в спешке наша мысль уже стала словом и ложится на бумагу. И вот слова приносят плоды по роду своему, подтачивая слабые ростки веры. Если же будем бодрствовать, то у врага не останется возможности проникнуть в душу. Кто-то свернул с пути, а кто-то необдуманно написал. Все это дает нам право наблюдать за собой и друг за другом, осуществляя добрые намерения – помочь или предостеречь. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям 12:15. А страничка «Резонанс» нам нужна. Лидия Гундима, УСА.

семье год назад народ Божий протянул руку помощи, когда в страшном пожаре у нас все сгорело. Но вера нашего Христа только укрепилась. Хотелось бы от всего сердца еще раз поблагодарить за помощь, оказанную нам в трудное время, а еще поблагодарить, что целый год мы могли получать газету «Забытый алтарь», вместе с вами молиться и благодарить, плакать и сострадать. Очень жаль, что в августе мы получили алтарь последний раз. Если Господь побудит чье-то сердце на доброе дело, то будем бесконечно признательны. Семья Капитаненко, Россия. Как я была приятно удивлена, когда раскрыла газету «Забытый алтарь» и увидела фотографию моей двоюродной сестры Светланы Тимохиной. Расстояние, разделяющее нас, как будто сократилось, а особенную благодать я испытала, прочитав статью Галины Вольф. Как будто я сидела рядом со Светой и ее друзьями. Алтарь нас связывает и духовно, и как родных. Понимаю, что мы нужны друг другу, чтобы поощрять, увещевать и поддерживать друг друга. В силу определенных обстоятельств я не могу подписаться на «Забытый алтарь». Благодарю за то, что вы посылаете мне ознакомительные номера газеты. Спасибо вам за вашу заботу обо мне. Раиса Фараджоулаева, USA.

0: Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Ночь перед Рождеством. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Иоанна 11:26. Перед началом воскресного христианского собрания за неделю до праздника Рождества Христова к служителю Ивану Павловичу подошла пожилая сестра и взволнованно сказала: «Тот мужчина опять пришел и сел, как обычно, на самую последнюю лавку. Я с ним поздоровалась, а он схватил меня за руку и сказал, что хочет покаяться и не знает как. Может, вы поговорите с ним? По-моему, он очень болен, голос хриплый, еле слова произносит». «К сожалению, сейчас не успею», — взглянув на часы, ответил Иван Павлович, «а после собрания постараюсь подойти к нему». Необычный посетитель стал приходить в молитвенный дом месяц назад. Появлялся воскресным утром, когда собрание уже началось, усаживался сзади, внимательно слушал, а минут за 10 до окончания быстро уходил. Так что с ним еще и поговорить никому не удалось. Но было видно, что страдает человек то ли от душевной боли, то ли от какого-то телесного недуга. За горло рукой схватится, а на лице признаки мучения. А вот сегодня пораньше пришел и к сестре Вере обратился. Разъясни, мол, как правильно покаяться. Она-то, конечно, обрадовалась, посоветовала: «Просто сердце Господу откройте. Все, что мучит вас, скажите ему. Бог ведь не красивых слов ждет, а искренности». Но потом решила, что и служителю нужно сообщить об этом. Потому и подошла еще до начала собрания к Ивану Павловичу. Заканчивая последнюю проповедь, пресвитер сказал: «Через неделю праздник Рождества Христова, а там и Новый год на пороге. Для нас, христиан, это радость. Ближе мы, Господь, к Тебе, к блаженной вечности. Но, возможно, кто-то сегодня тоже желает встретить праздник с чистым сердцем, расставшись с грехами и перейти из смерти в жизнь». Услышав последние слова, посетитель с задней лавочки тут же поднялся и быстро пошел вперед. Опустившись на колени, хрипло произнес: «Прости меня, Господи, грешника великого!» И горько разрыдался. Ему помогли встать, заботливо проводили на место. Сразу же после собрания к покаявшемуся подошел Иван Павлович: «Можно побеседовать с вами?» Мужчина торопливо и энергично кивнул и сморщился, видимо, от боли, тут же схватившись дрожащей рукой за горло. Познакомились. Посетитель назвался Петром, а добавлять к имени еще отчество отказался. «Зачем это? Я же простой человек, не ученый». Сильно закашлявшись, застонал, и служитель сочувственно спросил: «Болеете?» «Да, но мне недолго осталось мучиться. Рак горла», — мрачно произнес Петр. «Сегодня вы обратились к Богу, а Он исцеляет не только душу, но и тело, если Ему угодно», — сказал Иван Павлович. «Верите ли вы, что Господь простил ваши грехи?» «Не знаю», — откровенно ответил Петр. «Очень хочу верить, но мне как будто что-то мешает. Может быть, вас мучает какая-то неприятная тайна, которая не дает полностью довериться Богу?» — спросил служитель. «Вообще-то, признаться, неправды много в жизни сделал», — с тяжелым вздохом ответил Петр. «Но верю, что Спаситель все может простить. Одно не дает мне покоя». Он замолчал. «Откройте сердце Богу», — подсказал Иван Павлович. «Он все понимает и поможет вам». Его собеседник немного замялся, но потом заговорил: «Я часто вещи и сны вижу. Поверьте, все исполняется прямо точка в точку. А тут с месяц назад покойная мать моя явилась во сне, строго так на меня посмотрела и сказала, что очень скоро, а именно в ночь под Рождество нынешнее, буду уже с ней, помру, то есть. А я ведь всегда смерти боялся, как огня. Кто его знает, думал, что на том свете ждет. Тут еще и заболел. Так совсем страх сковал. Решил вот в церковь ходить. Сегодня покаялся даже. А сомнения не уходят. Вроде бы Господу верую, спас Он меня. А как только материнские слова из того сна вспомню, что с ней, мол, буду на Рождество, аж душа в пятки уходит. Она-то ведь неверующая умерла, выходит, и мне в ад идти. Петр закашлялся и снова схватился за горло. «Брат, вы сегодня с живой верой к Иисусу обратились», — твердо сказал Иван Павлович. «А значит, в его полную победу над злом, которое вы сделали. Ведь на кресте покончено со всем тем, что вас мучило. Доверьтесь Господу».
1: «Так-то оно так», — ответил Петр. «Верю, но все-таки опасаюсь этой предрождественской ночи. А вдруг правду покойница сказала?»
0: «Кому же вы больше верите? Тому, кто вас спас и уже перевел от смерти в жизнь, или другому, кто вас всю жизнь грешить заставлял, а теперь ложными снами пугает?» — спросил служитель.
1: «Верю только Христу, Господу моему», — неожиданно уверенно ответил Петр и с облегчением добавил. «Вроде страх наконец прошел».
0: Братья помолились вместе, поблагодарили Бога за освобождение измученной души Петра и разошлись. Наступил праздничный день. Радостный и нарядно одетый Петр возвращался домой после вечернего богослужения. И вдруг сердце кольнул прежний страх. Через 2 часа начнется та самая ночь перед Рождеством. А вдруг я все-таки сейчас умру и окажусь в аду? Войдя в дом, он сразу начал молиться, но его душой все больше овладевало паническое ожидание плохого. Было уже 1:30 ночи, когда в дверь кто-то постучал. Внутри у Петра как будто все оборвалось. Еле слышно он прошептал.
1: «Неужели все-таки пришла? Костлявая с косой в самом начале ночи явилась».
0: Не в силах шевельнуться, он напряженно смотрел в дверь. «Брат Петр, вы дома?» — раздался мягкий голос Ивана Павловича. Торопливо вытерев платком пот с разгоряченного лица, Петр облегченно вздохнул и пошел открывать дверь. «Извините за поздний визит, хотел раньше успеть. Да с молодежью беседовали и засиделись», — с виноватой улыбкой обратился к Петру служитель.
1: «Да вы проходите, проходите», — радостно засуетился тот, — «чайку попьем».
0: В своих страхах ему признаваться не хотелось, и он сразу же отправился на кухню за чайником. За оживленной беседой не заметил, как пролетело время. Уже и чаю напились, потом и борща наелись, а Петр все о своей неудавшейся жизни рассказывал. С женой давно развелся, взрослые дети своими семьями живут, в отце не нуждаются, а он вот бобылем живет, и радости никакой нет». То есть не было, спохватившись, поправился Петр. «Теперь так светло на душе, будто на свет заново родился. А в разводе сам виноват, сейчас только понял. Да и к детям своим подхода не нашел. Не заслужил я все то хорошее, что Бог мне дал».
1: «Этого никто не заслужил», — объяснил Иван Петрович.
0: «Иисус по любви своей к нам в грешный мир пришел и нас никудышних делает святыми». Служитель рассказал о своем обращении к Богу, потом о жене и детях. За окошком светало. Взглянув на ходики, Петр ахнул.
1: 7:00. Это же утро уже.
0: «Да, новый день начался», — с улыбкой ответил Иван Павлович. «С праздником Рождества вас, дорогой брат!»
1: «Выходит, кончилась ночь, о которой мать во сне говорила?» — ликующе понял Петр.
0: «Кончилась», — подтвердил служитель. «А вместе с тем кончилось все темное и злое в вашей жизни, брат. Для того и Христос родился».
1: «Слава Богу! Не исполнился тот сон», — проговорил Петр. «Живой я остался».
0: «И даже навечно», — добавил Иван Павлович.
1: «Ох, а я ведь и не кашлянул ни разу», — вдруг спохватился Петр. «Может, и от болезни оправлюсь? Я еще крещение хочу принять».
0: «Господу все возможно», — ответил Иван Павлович и устало прикрыл глаза.
1: «Может, вы приляжете?» — засуетился Петр. «Я только сейчас понял. Вы ко мне специально в эту ночь пришли, чтобы меня одного не оставить. Я ведь сначала не признался, что опять в сердце страх допустил. Спасибо вам большое».
0: «Это Господь меня к вам прислал. Его благодарите», — объяснил Иван Павлович. «А теперь мне пора. В 10 начинается праздничное богослужение. А вы 1-2 часа еще можете поспать». Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.
4: В котором
5: в Иисусе Христе
4: мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Все им и для него создано.
5: Послание к Колоссянам, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Во время своей земной жизни Христос неоднократно указывал на то, что Он не просто человек, а Сын Бога, Бог, пришедший во плоти. В течение 3,5 лет он исполнял служение на этой земле. Он ходил с учениками по разным местам Израиля. Ученики видели его чудеса, слышали его слово, которое несло на себе печать силы и власти.
6: Ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
5: Он знал и понимал, что переживали и чувствовали люди, так как он был их творцом. Однажды он сказал ученикам:
6: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня».
5: Тогда один из его учеников, Филипп, сказал ему:
6: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас».
5: Евангелие по Иоанну, 14 глава. Так думают многие люди в наше время. Филипп видел чудеса, творимые Иисусом, слышал его проповеди и притчи, но не понял того, что с ними говорил сам Бог. Ученики должны были понять, что Сын явил Отца. Ответ Господа Иисуса поясняет это.
6: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца».
5: Евангелие по Иоанну, 14 глава, 9 стих. А как обстоит дело с тобой, дорогой слушатель? Слышишь ли ты в словах Иисуса слова Бога?

0: Иисус отвечал иудеям:
1: «Тому, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий».
0: Евангелие по Иоанну, 10 глава, 36 стих. Именно божественная личность Господа Иисуса Христа является объектом христианской веры. Многие, увы, считают Его лишь совершенным человеком, возвышающимся над человечеством, но происшедшим, как и мы, от земли. Для них Он не является Богом, явившимся в плоти. Это скрывается за туманными формулировками с целью обмануть души. Но это, в конце концов, лишь формулировки неверия. Кто-то, например, написал:
2: «Человеческая природа в нем возвысилась до божественной».
0: Иисус Христос хотел привести нас к Богу, но для этого было необходимо, чтобы Он, являясь Сам Богом, принял нашу человеческую природу. Так является ли Господь Иисус Богом или нет? Нужно ясно и конкретно выразиться по этому вопросу. Библия не оставляет никаких неясностей на этот счет.
1: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Евангелие по Иоанну, 1 глава. Это Слово, которое стало плотью, вовсе не человеческая природа, возвысившаяся до божественной. Это вовсе не разновидность божественно-нравственного качества. Это Бог. Бог, ставший человеком. Бог, который сотворил небеса и землю.
1: Им создано все. Все им и для Него создано.
0: Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Речь идет не о догме религии, речь идет о личности. Иисус является истинным Богом. Тот, кто стал человеком, сотворил небеса и землю. Человеку всегда было приятно возвысить человеческий идеал, говоря о возвышении человеческой природы до божества. Но Иисус был Богом от вечности, прежде чем Он сошел сюда как человек. Каждому человеку важно знать, кем является Иисус, предложивший свои услуги в спасении от греха и вечной погибели.

0: Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Через свои дела и чудеса Господь Иисус показал, что Он был Сыном Бога. Когда Он сказал расслабленному:
2: «Твои грехи прощены»,
1: мы слышим слова сомнения со стороны книжников.
2: Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
1: Евангелие по Марку, 2 глава, 5 и 7 стихи. Да, они были правы, задавая такой вопрос, но проблема заключалась в том, что они не хотели признать, что перед ними стоял сам Бог. Ты, возможно, спросишь, почему это так важно? Это важно для обретения вечной жизни. Вечную жизнь можно обрести только через веру в Сына Бога Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Он пришел в этот мир в человеческом теле для того, чтобы проложить путь через пропасть, отделявшую человека от Бога. Он претерпел смерть и воскрес. Он заплатил своей жизнью за наши грехи, чтобы дать вечную жизнь каждому верующему. И таким образом для верующих во Христа Бог становится их Отцом. Бог познается только верой в Его Сына.
2: Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. Дорогой слушатель, принял ли ты спасение, даруемое Богом в Его Сыне? Если нет, то мы от сердца желаем тебе в смирении признать безнадежность твоего положения и поверить в Господа Иисуса Христа, пока еще не закончился день спасения.

0: Есть очень много людей на Земле, которые лично познакомились с Иисусом Христом, после чего их жизнь коренным образом изменилась. Но есть также много других людей, которые с презрением относятся ко Христу и Его последователям. Их жизнь также несет на себе отпечаток такого отношения к Богу, Его Сыну и христианам. Мы решили пригласить в нашу студию тех, кто познакомился с Иисусом Христом, и задать им некоторые вопросы в надежде, что личное свидетельство верующих людей поможет нашему слушателю сделать соответствующие выводы для себя. Но для того, чтобы нас не обвинили в однобокости и субъективности подхода, мы включили в этот аудиопроект некоторые фрагменты из жизни, которые все очень часто слышат и видят вокруг себя и перед собой. Добрый день, здравствуйте. Вот здесь присаживайтесь, пожалуйста. Да, вот здесь. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на некоторые вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Мне 58 лет.
0: Вы христианин, не так ли?
1: Да.
0: Давно?
1: Уже 20 лет.
0: Нам немного известно, что ваша жизнь раньше была другой, чем сейчас. Что повлияло так на вас и произвело такие перемены?
1: Да, моя жизнь раньше была действительно другой. Я много пил, несколько раз меня лечили, кодировали, ну и так далее. Когда был пьяным, много дебоширил, бил жену, детей, посуду, ну как обычно бывает при этом.
0: Вы знаете, для меня, например, это совершенно необычно. Я знаю, что это также необычно и для многих других порядочных людей. Но, пожалуйста, скажите, что повлияло на вас и привело к таким переменам? Ведь даже лечение и кодировка не помогли в вашей проблеме алкоголя, не так ли?
1: Да, эту перемену во мне произвел Христос. Однажды я встретил человека, который рассказал мне о нем и подарил Евангелие. Я начал читать. И эта книга полностью перевернула всю мою жизнь и поставила ее с головы на ноги.
0: Спасибо за ваше свидетельство. Для многих людей, знающих вас в прошлом и теперь, перемена вашей жизни – это хороший пример и урок. Если, конечно, они хотят иметь такой урок. И еще один вопрос к вам.
1: Да, пожалуйста.
0: Скажите, а что для вас сделал Христос, кроме того, что освободил от алкоголя? Есть ли еще что-то, о чем вы могли бы рассказать нашим слушателям?
1: Пожалуй, да. Я думаю, что любой настоящий христианин может много рассказать о том, что сделал и делает для него каждый день Иисус.
0: Хорошо сказано, настоящий христианин. Вы тоже делаете такую разницу?
1: Да, как же. Сегодня много номинальных христиан. Они только делают видимость христиан. Если можно так сказать, играют в христианство.
0: Я согласен с этим заявлением. И такие люди очень часто бывают проблемой для других, желающих познакомиться с Иисусом.
1: Именно это и для меня стало очень большим барьером при моей встрече с Иисусом. Я смотрел на формализм некоторых верующих и очень долго сопротивлялся отдаться Господу. Я не хотел стать таким верующим. Это было до тех пор, пока я не понял, что люди здесь ни при чем. Я и мои отношения со Христом – это не люди. Это я и Христос.
0: Да, очень правильно. Только вот жаль, многие все же смотрят на других. И при этом, осмысленно или неосмысленно, происходит равнение на людей. Хорошо, если те, на кого смотрят, сами равняются на Христа, как когда-то апостол Павел, сказавший «подражайте мне, как я Христу». А если не все так гладко, то тогда возникают проблемы. А нельзя ли немного поподробнее об этом барьере в вашем знакомстве со Христом?
1: Пожалуйста. Когда я начал читать Евангелие, я увидел там немного другого Христа, чем тот, которого мне представили некоторые верующие. Во-первых, из этой книги я понял, что в смерти Христа было сокрыто нечто большее, чем просто прощение грехов. Я верил, что после моего покаяния все мои прошлые грехи прощены. Но это не все. В смерти Христа были уничтожены все грехи. Или грех, как положение человека-грешника. Вот смотрите, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, говорит автор послания евреям 9.26. Некоторые же верующие меня учили, что мне нужно еще много делать для того, чтобы достичь состояния перемирия с Богом. За мои каждодневные ошибки и промахи, по их мнению, я должен был выпрашивать прощение у Бога. Получается, что одной жертвы за грех, принесенной Христом, было недостаточно. Нужны еще какие-то действия, каждый день с моей стороны для обретения примирения с Богом и моего спасения. Я долго не мог понять этих верующих. Во-вторых, читая Евангелие, я принял верой, что Господь Иисус умер для того, чтобы и я умер вместе с Ним. И воскрес Он для того, чтобы и я воскрес вместе с Ним. И именно в воскресении мне дана сила для победы над грехом и соблазнами мира. Но я увидел, что этот момент многие и даже очень многие в христианстве не понимают, что ведет к неполноценному христианству. Я не хотел быть таким половинчатым христианином, и это стало огромным барьером для моего присоединения к христианству.
0: Да, действительно, это факт, и очень печальный факт, что очень немногие поняли, для чего умер и воскрес Христос. Если душа не понимает значения смерти Христа или полного значения этого события, следовательно, и не принимается верой то, что не понято. А ведь это может быть реализовано только верой. Такие христиане могут хвалиться в своем опыте разве что только своими слабостями, взлетами и падениями. Печальная картина, но, увы, очень уж частая в современном христианстве. Спасибо вам за ваше свидетельство. Думаю, что оно поможет нашим слушателям задуматься и над своим христианским опытом. Благословений вам от Господа в духовной жизни. До свидания.
1: Спасибо и вам также. До свидания.

0: есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
1: Послание евреям 11:1. Одного молодого человека спросили: «Что ты понимаешь под верой?» Он ответил, практически не задумываясь: «Верить значит что-то принимать за истину, хотя это может и не быть истиной». Так думают сегодня многие люди. Они смотрят на христианскую веру как на нечто нереальное и потому требующее веры. Многие философы называют веру прыжком в неизвестность. По их мнению, люди верят ради самой веры, так как для них не важно, во что они верят. Библия же указывает на истинную веру. Бог не ждет от нас того, чтобы мы прыгали в неизвестность. Бог дает нам ясные факты и доказательства. Он ждет от нас веры именно в то, что Он говорит нам через Своего Сына Иисуса Христа. Истинная вера приводит к уверенности в невидимом. Всем известно, что на протяжении всей истории христианства многие верующие подвергались жестоким гонениям, психологическим и физическим. В некоторых странах это происходит и сегодня. Что же делает христиан такими стойкими и верными? Несмотря на все ужасы преследований, депортацию и порой встречу лицом к лицу со смертью. Чтобы ответить на этот вопрос не просто посторонними, независимыми рассуждениями, мы пригласили в нашу студию христианина, прошедшего в недалеком прошлом тяжелым путем преследований за христианство. Убеждения. Добрый день, здравствуйте. Вот здесь, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на некоторые вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
1: Извините за нескромный, но важный вопрос. Сколько вам лет?
2: Мне идет 67-й год.
1: Вы христианин, не так ли?
2: Да.
1: Давно?
2: Я обратился к Богу, когда мне было 17 лет, в 1954 году.
1: Ваше христианство, значит, длится уже 49 лет. Позвольте спросить, а почему вы стали христианином?
2: Говоря однозначно, увидел и уверовал, что Евангелие во Христе истина. Не какой-нибудь особый случай привел меня к вере, на чтение Евангелия. Увидеть и твердо убедиться, что в Священном Писании истина – это есть краеугольный камень для веры. В Писании есть выражение: «Если вы не верите, потому что вы не удостоверены». Исайя 7:9. Некоторые говорят и думают: «Если бы я увидел сам лично». Не нужно думать, что видение будет твердым основанием для веры.
1: Или настоящим исчерпывающим удостоверением, да?
2: Да. Со стороны легко разобьют такую веру. Скажут, например, что это было отражением мысли или привидения. Да и сам человек легко может засомневаться, подумав, к примеру, что Бог не может иметь физическую форму, как человек, что подобное видение было нереальным миражем. Многим трудно начать изучать Священное Писание. Так и я, возвратившись домой из детдома, более года презирал Евангелие и не заглянул в него ни разу. Начал я читать в 1954 году. Жили мы тогда в городе Славянске на Донбассе. Само чтение располагало к вере. Я стал видеть, что в Евангелии на самом деле не так все, как мне внушали в детдоме. При дальнейшем чтении мне понравилась личность Христа. Я видел и чувствовал, что в нем, в его словах, правда и истина.
1: Но ведь многие люди даже в христианской среде не верят или не полностью верят во все, что говорил и делал Иисус.
2: Вы думаете, что вы имеете право просто не верить Христу, пророкам и апостолам? Нет. Вы на это не имеете морального права. Считать, что Христос является обманщиком и лжецом, а также его ученики, вот что значит не верить его словам. Мы можем не верить тому, о ком точно знаем, что он лжет, хотя бы однажды говорил ложь. Но Христос сказал: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Свое свидетельство Христос и его ученики подтвердили мученической смертью. Это была печать к их свидетельству. Эту истину затрагивает и апостол Павел, говоря: «Какая мне польза, если мертвые не воскресают?» 1 Коринфянам 15:32. Какой смысл был страдать и умереть апостолами Христу, если бы это была неправда? Христос многократно явился ученикам после воскресения, поэтому апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов 4:33. Апостол Павел сам лично неоднократно видел Христа воскресшего и говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он поэтому не говорит: «Мы надеемся, верим», но более твердо: «Знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах». 2 Коринфянам 5:1. Вера, твердо убежденная в истинности слов Священного Писания, становится твердым знанием. Итак, начал читать Слово Божие в 1954 году, когда мне было 17 лет. Я продолжаю его читать и изучать до сего времени, то есть до 2003 года. Свидетельствую всякому слушающему, что я не разочаровался, но еще более утвердился и убежден и сердцем, и умом, что истина во Христе. Поэтому я принял его верой, последовал и далее следую за ним.
1: Спасибо за ваше свидетельство. А кем для вас лично является Христос?
2: Христа я принял верой так, как его представляет Священное Писание в пророчествах, в Евангелиях и посланиях, то есть как Сына Божьего и Бога, которым создано все видимое и невидимое, и который был прежде всего, и все им стоит, и как посланного Богом Спасителя, который смертью своей даровал нам прощение и жизнь вечную. В настоящий момент Он и Господь, и лучший друг и советник, и помощник. Неоднократно Он являл руку помощи, защиты в ответ на молитвы и вразумление и утешение в сложных переживаниях. Он для души моей есть высший идеал и пример для подражания. Более высокой духовной и более благословенной личности в истории не было, как Христос.
1: Нам известно, что вы в недалеком прошлом страдали за веру. Связано ли это как-то с личностью Иисуса Христа и как?
2: Во времена Брежнева репрессировали многих активных верующих, в том числе и меня. Это была программа борьбы с религией. Хрущев заявил о прекращении организованной религии и что он покажет последнюю верующую по телевидению. Мы же на это смотрели глубже, с духовной точки зрения, а именно, как на борьбу дьявола с церковью и со Христом. Поддаться атеистической диктовке и их управлению означало неверность Христу, измена. В духовных вопросах церковь и всякие отдельные верующие подчинены только Христу. За атеистами стоял сатана, а за церковью – Христос. Так и во все века гонений на истинных верующих. Устоять в истине, сохранить верность и преданность Христу – это было моим долгом как христианина. И когда был разговор, чтобы сослать меня еще дальше на север, то есть место ссылки еще дальше, то у меня было решение в сердце – умереть в болотах севера, но остаться верным ему до конца.
1: Хорошо, спасибо. И последний вопрос вам. Ваши перспективы как христианина. Какое у вас будущее?
2: Блаженство вечности является моей надеждой будущего, как и всякого истинного христианина. Я утешаюсь и успокаиваюсь, что все наши земные потери и страдания вознаградятся сторицею пришествия Господа. Он даст нам новое прославленное тело, в котором будет ощущение полной свободы, легкости, отсутствия болей, вздохов и болезней, и слава бессмертия. И новое небо, и новая земля, куда Он введет искупленных, будут полны славы и красоты, нами непредставляемой теперь. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Исаия 65:17.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14 стих. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира».
0: В своих молитвах Иисус свидетельствует о том, что Он явил ученикам слова Отца и их значение. Через это Он представил нам Святую Троицу. Это дивное откровение коснулось учеников и наполнило их Божьей силой, чтобы они могли стать членами духовного тела Христа. Дети Божии теперь наполнены благодатью и силой от Господа. Но мир будет ненавидеть их, как некогда ненавидел Христа. И все же следует помнить, что, подобно тому, как жизнь Христа сокрыта в Боге от вечности, так и возрожденный человек будет жить вечно.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла».
0: Хотя учеников окружали печали и невзгоды, Иисус не перенес их на небеса, не изолировал от мира. Он просил Отца защитить их от нападок сатаны, хитрости умелых ораторов и злых духов. Наш Господь ходатайствует за нас. Каждый верующий живет под Его надежной защитой в безопасности. Кровь Иисуса защищает нас. Христос пострадал за нас, а это значит, Бог с нами. Никто не может обвинить нас в чем-либо или навредить нам. Мы стали праведными, бессмертными, по милости святого Бога. Но если мы будем проявлять непослушание и следовать своим собственным желаниям, устремляясь к греху, Он позволит нам впасть в искушение, и грех, который в нас, станет явным, открытым позором. Тогда мы воззовем к Богу в слезах покаяния: «Отец, прости нас и избавь от лукавого». Тот, кто пытается бороться с сатаной и смертью своими природными силами, обманывает себя. Обратитесь к крови Христа и Его ходатайству за нас. Он наш единственный Спаситель.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 16-17. «Они не от мира сего, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина».
0: В своей молитве Иисус еще раз упомянул истину о том, что ученики не от этого мира, полного зла и греха, хотя они во плоти и, так же, как другие люди, подвержены злу. Они могли и дальше пребывать в мире, полном зла, но по Божьей милости Христос освободил их своей кровью от рабства греха. Они стали чужими этому миру и отныне являются гражданами неба. В новой природе верующих происходит непрекращающийся конфликт. Святой Дух огорчен, если мы любим самих себя, нашу работу и семью больше, чем других людей. Все попытки угодить себе мучают нашу совесть. Всякая ложь глубоко сидит у нас в памяти, как тлеющий тростник. Дух Божий не позволит нам хранить в своих домах украденные вещи. Если вы оскорбили, обидели кого-то в грубой форме, Дух истины побудит вас пойти и попросить прощения. Зло, обман, все нечистое не останутся сокрыты от Духа Святого. Он будет судить вас в соответствии с тем, что вы сделали. Христос просил Отца осветить нас, потому что тот, кто не свят, не может помочь другому стать святым. Это освящение становится более эффективным, если мы обращаемся к истине. Когда мы проявляем Божью любовь, пребываем в милости Сына и живем во власти Духа Святого, мы освящаемся. Божие присутствие в нашей жизни воздействует на нас. Господь сам осуществляет в нас свой замысел. «Будьте святы, потому что я свят». Кровь Христа освящает раз и навсегда. Также и Дух Святой, который в нас, не нуждается ни в чем. Наша вера в Отца, Сына и Святого Духа полностью освящает вас. Участие Бога в нашем освящении проявляется, когда мы углубляемся в Его Слово. Евангелие – источник нашего очищения и послушания. Слова Христа помогают нам идти по пути веры, самоотречения и любви, чтобы мы могли свободно войти в присутствие Отца. Откройте свои сердца для Божьего Слова. Бог есть любовь, и всякий, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 18 стих. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир».
0: Иисус молился за учеников, прося об их освящении. Он говорил, что послал их обновленными в этот мир, полный греха и зла. Христос спас нас, чтобы осветить нашу жизнь. Затем Господь послал нас в мир, чтобы через нас спасти и осветить других. Церковь – не собрание людей для приятного времяпровождения, набожных разговоров и рассуждений. Это общение в действии, заключающее в обезоруживание врага душ человеческих посредством веры, постоянная молитва и настойчивость в деле спасения погибающих. Церковь провозглашает о Царстве Отца и желает исполнять Его волю относительно проповеди Евангелия. Ощущаете ли вы в своей жизни действие молитвы Христа о благовестии? Иисус оказал вам честь и послал вас, чтобы Он мог спасти погибающих, как Отец когда-то послал Его. Цель такая же, как и средство. Он предлагает вам откровение Божьих истин во Христе. Иисус призывает вас к тому, чтобы вы служили делом и не жили бездействуя в своих иллюзиях. Ваша сила в Его Святом Духе.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною».
0: Иисус знал, что ни один из учеников не был в состоянии самостоятельно благовествовать или заботиться о своем духовном состоянии. Сердца апостолов и их совесть все еще были неспокойны, но святость Божья окружала их. Сын стал жертвой, освятив себя, хотя он был свят от вечности. Своей смертью он исполнил все требования святости так, что всяческие обвинения сатаны оказались недействительными, поверив в кровь Христа. Благодаря заместительной жертве Иисуса ученики могли получить Святого Духа, который сделал их сосудами, наполненными живой водой, свидетелями Христа, проповедующими во имя Его. Таким образом, ученики были освобождены от обмана, а их уста очистились ныне от яда лжи. Они получили дерзновение никогда не отрицать правду, обличать грех, хотя это могло вызвать и неприятности, но в конечном итоге все же вело ко спасению. Этот конфликт обмана, нечистоты и гордости может быть решен только благодаря крови Христа и действию Его ходатайства. Молитва. Господь, прости нам ненависть, ложь, гордость, которые есть в наших сердцах. Мы нечисты по своей природе, а Ты свят. Сохрани нас от уловок сатаны. Дай нам уразуметь истину Твоего Слова, чтобы они могли освещать нас и помогать жить в соответствии с тем, что мы проповедуем. Вопрос 107. Как Иисус просил Отца сохранить нас от зла? 4. Иисус ходатайствует за единство Церкви. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 20 по 26 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 20 и 21. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня».
0: До того, как Христа схватили, чтобы распять, Он утверждал учеников в Божьей любви и силе Духа, прося Отца сохранить их от зла и освящать словом истины. Иисус был уверен в том, что Его молитва за апостолов и Церковь услышана и не останется без ответа. Он устремил свой взор в будущее и увидел толпы верующих, которые уверовали через свидетельство учеников. К этому свидетельству их побуждал образ распятого Христа, победившего сатану и грех. Поверив в живого Христа, Дух сошел в сердца верующих. И теперь они могут делиться с другими божественной жизнью, дарованной им по милости. По вере они навечно соединены с Отцом и Сыном. Христос молился за тех верующих, которые уверуют по слову

вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Наташа. Проходили годы. Наташа, как и любая другая девушка, мечтала о семье. Мы с ней время от времени разговаривали об этом, молились. И всякий раз я просила ее довериться Господу и ожидать ответа от Него. Я уже перестала приезжать в Украину, и мы только переписывались. «Теть Галя, мне уже 23 года», – писала Наташа. «Наташенька, доверься Господу, Он пошлет тебе самое лучшее», – утешала я ее. «Теть Галя, мне уже 24 года, мне уже 25 лет, мне уже 26 лет. Теть Галя, мне уже 27 лет. Наташенька, ты хочешь получить от Господа самое лучшее?» – снова писала я, молясь о ней Небесному Отцу. «Да, хочу, очень хочу. Спасибо вам. Я снова укреплюсь Господом и буду ждать только от Него». И это были не только слова. Она действительно укреплялась Господом. Прошло еще 2 месяца, и Наташа сообщает: «Теть Галя, мне сделал предложение руководитель молодежи по Черкасской области. Слава Богу, он никогда, никогда не опаздывает, он никогда не ошибается, он никогда ничего не делает плохо или небрежно. Ему за все слава». Галина Васильевна Гура.
2: Не всегда будет мрак, где теперь он сгустел, не всегда будет солнце сокрыто, и хоть кажется, мир вокруг нас опустел, будет небо пред нами открыто. Луч Господень проникнет в кромешную тьму, Он сокрытое в мраке осветит, Бог положит конец беззаконию всему, хоть придется борьбу еще встретить. Но недолго томиться, недолго страдать. День придет, и Бог тучи развеет. Буря стихнет, и вновь будет солнце сиять, и теплом наше сердце согреет. Вновь душа воспарит, и сады расцветут, ароматы вокруг разливая, и в них птички опять свою песнь запоют, Творца неба, земли восхваляя. Тавифа.
3: Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,

0: который есть Христос Господь.
1: Луки 2:11. Дорогие братья и сестры, а также все читатели этого журнала, от всего сердца хочу поздравить вас с этим светлым и радостным днем Рождества Христова. В этот день был дан Спаситель для всякого человека, который когда-либо жил или будет жить на этой земле. В этот день мы получили примирителя и ходатая перед всемогущим Богом. Главное в Рождестве – это не открыть подарки, а открыть свое сердце для Спасителя. Рождество – это не гирлянды, не обмен подарками, даже не рождественские песни в церквях и по радио, но наше смиренное сердце, когда мы еще и еще раз оцениваем дар, который дал нам Бог в Сыне Своем. Рождение Христа доказывает, что мы не безразличны Богу. В эти праздничные дни пусть ваши сердца будут наполнены любовью, миром и благодарностью Богу за Его великий дар. Пусть радость и надежда, которую принес в этот мир Иисус Христос, изливается из ваших сердец для свидетельства окружающим. Божьих вам благословений! Сергей Холостов. Родился вам Спаситель.
0: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
1: Луки 2:8-16. Какое это сладостное повествование для всех нас, возлюбивших явление Христово! Сколько несказанной прелести в созвучии слов живых! Они звучат, как изумительная мелодия, как прекрасная поэма. В этом коротком повествовании нет ничего лишнего. Нам никогда не наскучит дивная повесть о рождении в мир Спасителя, как не наскучит и все Евангелие Христово. Автор этого повествования знал, что весть будет не для отдельного народа, а для всего мира, и поэтому указал страну – Иудею и город Вифлеем. Он также сказал и о времени рождения Спасителя, что он родится в период царствования римского императора Августа и во время правления Квириния Сирии. В то время Рим насчитывал 750 лет своего существования. Таким образом была зафиксирована историческая правда. Указав место и время этого великого события, Дух Святой через евангелиста Луку продолжал: «В той стране были на поле пастухи. Когда большинство людей было погружено в тьму ночи, бодрствовали вифлеемские пастухи. Именно они удостоились великой чести воспринять благую весть о рождении Спасителя мира, и не случайно. По своему внутреннему состоянию пастухи были лучшими представителями своего народа. Мирный и спокойный их труд располагал к размышлениям, а постоянное наблюдение чудесных явлений природы вызывало у них благоговение пред Творцом. Их сердца лучше других были подготовлены для восприятия радостной вести. Но тем не менее, когда предстал перед ними ангел, они убоялись страхом великим». Часто к нам страх приходит в тот момент, когда нужно радоваться. Уж такое свойство человеческой души. Но ангел знал, что если пастухи будут в страхе, они не смогут усвоить то, что им необходимо было знать. Поэтому он сказал им: «Не бойтесь, на самом деле страх никогда не служит целям благовестия. Для того, чтобы как должно воспринять Слово Божие, нужно успокоиться и внимать тому, что говорит Господь. Я возвещаю вам, — продолжал свою речь ангел, — великую радость, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Поистине радость великая. Если рождается обыкновенный младенец, и тогда радость, родился человек. Рождение в этот мир всегда радостное событие. Это торжество жизни над смертью. Если бы прекратилось рождение новых человеческих жизней, то в течение одного века смерть поглотила бы все человечество. Но слава Господу, идет непрерывное продолжение человеческого рода. Родился вам Спаситель. Если бы кто-либо возвестил о рождении выдающегося человека, например, о рождении русского царя Ивана III, который освободил Русь от татаро-монгольского ига, какая была бы радость для всего русского народа? Но здесь родился Спаситель всего мира, Спаситель от ига греха и смерти, Спаситель навсегда, на вечные времена. Какая это великая радость! И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Как это известие должно быть умножило и без того великую радость пастухов? Ангел не только возвестил о рождении Спасителя, но и предложил им своими глазами узреть рожденного Мессию. Пастухи – это простые люди, большую часть времени проводившие среди окружающей природы. Они неловко чувствуют себя среди людей и робко входят в чужие дома. Если бы им ангел сказал, что Спаситель родился в доме, то они пошли бы туда с какой-то робостью. Но им сказано, что младенец лежит в яслях. Это была привычная для пастухов обстановка, и они с радостью были готовы направить туда свои стопы и посмотреть, что там случилось. Однако сияние еще не кончилось, и явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава в вышних Богу!». Небожители-ангелы раньше всех увидели славу Христа, славу Спасителя, который совершит на Голгофе искупление всего рода человеческого. И если так воспевали, восклицали те, которые не нуждались в спасении, безгрешные ангелы, то как должны были воспевать и славословить Господа мы, для которых Он пришел на эту землю, чтобы пострадать и умереть за каждого из нас? Какими ревностными должны быть наши славословия и наша осанна? О, радость беспредельная, вожделенная, как спасение, сладостная и восхитительная, как помазание Духа Божия, могущественная, как Сам Господь! Так описывает осанну русский богослов митрополит Филарет. «И на земле мир. Уже неоднократно отмечалось значение прихода в мир Иисуса Христа как примирителя. Но скажем еще, что для гарантированного и прочного мира необходимо, чтобы каждый человек, живущий на земле, принял Христа, Бога мира, в свое сердце». И когда этот мир будет во всех и в каждом, тогда он будет везде и повсюду. Но вот закончилось это чудное словословие, и пастухам ничего не оставалось делать, как пойти навстречу с рожденным князем мира. Приходят и видят, лежит младенец чудный, и неописуемый восторг охватывает их сердца. Они вспоминают слова ангела о том, что родившийся есть Христос Господь. О чудо! Обыкновенный и необыкновенный младенец сочетает в себе божественное и человеческое, небесное и земное, а в целом он воплощенный Бог. Сердца пастухов наполняются радостью неизреченной и преславной. В ликовании они рассказывают Марии и Иосифу о виденном и слышанном на полях Вифлеемских. И переполненные избытком светлых чувств возвращаются к своему стаду, славя и хваля Бога. Прошло почти 2000 лет со дня Рождества Христова. Событие, которое произошло в окрестностях Вифлеема, повторяется снова и снова, но только в духовном смысле. Куликов.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
5: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
6: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
4: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
7: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
4: Иисус говорит ему:
6: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
3: Глава 19.
4: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
8: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
4: И сказал:
6: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: Они говорят ему:
8: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
4: Он говорит им:
6: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
4: Говорят ему ученики его:
7: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
4: Он же сказал им:
6: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
4: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
6: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
4: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
9: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
6: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
4: Говорит ему:
9: «Какие?»
4: Иисус же сказал:
6: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
4: Юноша говорит ему:
9: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
4: Иисус сказал ему:
6: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
4: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
6: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
4: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
9: «Так кто же может спастись?»
4: А Иисус, воззрев, сказал им:
6: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.
4: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
7: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
4: Иисус же сказал им:
6: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
3: Глава 20.
6: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3-го часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6-го и 9-го часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11-го часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
4: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
6: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
4: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
6: «Чего ты хочешь?»
4: Она говорит ему:
10: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем».
4: Иисус сказал в ответ:
6: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они говорят ему:
5: «Можем».
4: И говорит им:
6: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
4: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
6: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
11: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
11: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
6: «Чего вы хотите от меня?»
4: Они говорят ему:
12: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
4: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
4: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
6: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
4: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
13: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
4: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
14: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий по имя Господне! Осанна вышний!»
4: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
15: «Кто сей?»
4: Народ же говорил:
16: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
4: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
6: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
4: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
17: «Осанна!
4: Вознегодовали и сказали ему:
16: «Слышишь ли, что они говорят?»
4: Иисус же говорит им:
6: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
4: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
6: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
4: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
7: «Как это тотчас засохла смоковница?»
4: Иисус же сказал им в ответ:
6: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
4: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
18: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?
4: Они же рассуждали между собою.
18: Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.
4: И сказали в ответ Иисусу:
18: «Не знаем».
4: Сказал им и он:
6: «И я вам не скажу, какою властью это делаю». А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
4: Говорят ему:
19: «Первый».
4: Иисус говорит им:
6: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
4: Говорят ему:
20: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
4: Иисус говорит им:
6: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
4: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Глава 22.
4: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
6: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
4: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
8: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
4: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
6: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
4: Они принесли ему динарий и говорит им:
6: «Чье это изображение и надпись?»
4: Говорят ему:
8: «Кесаревы».
4: Тогда говорит им:
6: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
4: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
19: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее».
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем занятия по Евангелию от Матфея. Сегодня мы закончим 20-ю и поразмышляем над 21-й главой, основным событием которой является триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие запечатлено во фреске над головным алтарем церкви в Вифагии, небольшого селения вблизи Масличной горы на пути из Иерусалима в Иерихон. Каждый год в вербное воскресенье по этому же пути из Вифагии в Иерусалим направляется процессия христиан, священников и монахов из расположенных неподалеку монастыря и церквей. Когда процессия вступает в Иерусалим, к ней с молитвами на устах присоединяются собравшиеся здесь паломники. Они входят в город через восточные ворота и идут по направлению к храму. Вернее, к тому, что осталось от храма. Осталась от него одна западная стена, которой, как в праздники, так и в будни, приходят иудеи, оплакивающие бывшее великолепие храма и судьбу своего народа. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущей передаче мы начали разбор 20 главы Евангелия от Матфея. Мы остановились на ситуации, когда Соломия, мать Иакова и Иоанна, обращается к Иисусу с честолюбивой просьбой о своих сыновьях. Она просила Господа дать ее детям первые места в царстве, и мы говорили о том, что ответил ей на это Иисус. Сейчас мы разберем, как отреагировали на эту просьбу ученики Господа. Давайте прочтем 24 стих 20 главы Евангелия от Матфея. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Знаете, почему они рассердились? Да потому что они сами желали получить эти места по правую и левую сторону от Иисуса. Но, услышав их реакцию, Иисус говорит им слова, которые формируют совершенно новый подход к служению и совершенно новое понимание величия. Прочтем 25, 26 и 27 стихи. «Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом“». Здесь мы видим совершенно новый подход к вопросам служения. И эта концепция должна быть ясна всем тем, кто сейчас занимается христианским служением. Друзья, что бы вы ни делали для Господа, не нужно при этом перешагивать через других людей. Если вы хотите быть проповедником Евангелия, не нужно при этом отталкивать других служителей, которые, может быть, стоят у вас на пути. Если вы работаете в церкви, работаете, но не в ущерб другим. Господь однозначно заявляет, что путь к величию, путь к служению Ему – это обрести смирение и стать слугой другим. В прошлой передаче мы уже говорили, что в 20 главе Иисус вместе со Своими учениками приближается к Иерусалиму. Здесь Господь в пятый раз возвещает им о Своей приближающейся смерти. Давайте посмотрим 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это один из самых чудесных стихов в Библии, а потому каждому христианину следовало бы выучить его наизусть. Этот стих должен быть настолько хорошо знаком вам, что при любом удобном случае для свидетельствования вы должны уметь рассказать людям, зачем Иисус пришел в этот мир и в чем состояла его миссия. Дело в том, что и по сей день наш мир не может или не хочет понять эти простые истины. В следующем отрывке мы читаем о чуде, когда Иисус исцеляет двоих слепых. 29 стих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. Иисус и его ученики идут из Иерихона в Иерусалим. Помните притчу о человеке, который попался на дороге разбойникам? Тот человек шел как раз по этой самой дороге, но в противоположном направлении. Вот и Господь идет в Иерусалим из Иерихона, чтобы умереть вместе с разбойниками. Никто из нас не в состоянии пройти этот путь, который предназначен только для Иисуса. Единственное, что мы можем, это прийти к Нему с верой, потому что Он умер за нас, занял наше место. Кстати сказать, мне доводилось слышать утверждение, что поскольку на суде Иисус ничего не говорил в свое оправдание, это значит, что Он никогда не защищал себя. Из этого некоторые люди ошибочно заключают, что все христиане должны следовать тому же принципу. На самом деле, идя в Иерусалим, он не защищался, потому что он пришел туда принять смерть за нас с вами, занять наше место, смыть нашу вину. А поэтому защиты и оправданий просто быть не могло. Именно поэтому он и хранил на суде молчание. Он понес наши с вами грехи. Далее следует 30 стих. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Знаете, что мне всегда нравится в этой истории? Мне нравится то, что этих двоих слепых никто не смог бы заставить молчать. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Обратите внимание на то, что они обращаются к Нему подобным образом. «Господи, Сын Давидов!» То есть они признали Его как своего царя. Как-то одна женщина, хананеянка, тоже обратилась к Нему так, тоже назвав Его сыном Давида. В ответ Господь напомнил ей, что она не вправе ничего просить у Него, как у сына Давида. Однако эти слепцы были евреями и имели право прийти к нему, сыну Давида, как к своему царю, чем они и воспользовались. Далее мы читаем в 32 и 33 стихах. «Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши“». Несомненно, что одного взгляда на этих несчастных было достаточно, чтобы понять, что именно было нужно этим двум слепым. Почему же все-таки Господь спросил их, что они хотят от Него? Истина в том, что когда мы приходим к Господу Иисусу, мы должны сказать Ему, что мы хотим получить. Если человек приходит к нему за спасением, он должен сам сказать Иисусу, что он грешник и нуждается в его спасении. Без этого спасение получить невозможно. В этом и состоит позор креста. Каждый желал бы прийти и принести ко кресту свою праведность или добрые дела, словно благовонные всесожжения. Но у нас, друзья мои, нет своей праведности. У нас нет ничего, что мы могли бы вручить Господу. Никаким образованием или подготовкой нам не удастся улучшить, сделать совершенной свою греховную земную природу. Точно так же, как никакими самыми дорогими духами не удастся заглушить смрад гниения и тлена. Поэтому мы должны прийти к Нему как грешники и принять Его своим Спасителем. Так и те слепые пришли к Господу со своей нуждой: «Господи, чтобы открылись глаза наши». И вот что делает Иисус в последнем стихе 20 главы. «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним». Господь исцелил их, и они последовали за Ним. Но помните, куда Он шел? Он двигался к ко кресту на Голгофе. Теперь мы переходим к 21 главе Евангелия от Матфея. Эта глава начинается с описания того, как Иисус входит в Иерусалим. Надо понять, что сейчас Господь приходит в Иерусалим в совершенно новой роли. До этого Иисус бывал в Иерусалиме, но его приход оставался незамеченным. Сейчас он хочет показать этому народу, что он царь. Это событие еще иногда называют триумфальным вступлением Иисуса в Иерусалим. Давайте прочтем первые три стиха 21 главы. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас приведите ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Я не склонен усматривать в этой ситуации никакого чуда, хотя многие рассматривают это событие именно так. Я полагаю, что это была обычная, житейская и вполне естественная ситуация. Вполне вероятно, что перед этим, будучи в Иерусалиме, Господь договорился с кем-то из своих друзей о том, что в следующий раз, когда он придет в этот город, он воспользуется этим животным. Возможно, он даже рассказал хозяину о том, что собирается сделать, и тот согласился подготовить этих животных к Пасхе. Очень может быть, что Иисус предупредил хозяев, что пришлет своих учеников забрать этих животных, и даже сказал, что именно должны будут сказать его ученики, что эти животные надобны Господу. На самом деле, мне кажется, что куда более удивительным в этой истории является совершенно другой ее аспект. Прочтем 4 и 5 стихи. «Все же сие было, да сбудется реченно через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Здесь Иисус приводит цитату с 9 главы 9 стиха книги пророка Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дочь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Как мы видим, сравнение 5 стиха и соответствующие цитаты из книги Захарии показывают, что им были опущены слова «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй». Мы можем спросить, почему? Да потому, что наш Господь пришел в Иерусалим не для радости.

Дело в том, что на этих животных обычно ездили цари. Современным эквивалентом подобному действию было бы въехать в город на Роллс-Ройсе. Дело в том, что осел являлся мирным животным, тогда как лошади использовались во время войны. Итак, Иисус въехал в город верхом на осле, животном, символизирующем мир, демонстрируя тем самым, что он царь. И все-таки во всем, что он делал, была кротость, что и отмечает пророк. И это важно отметить. Следующий отрывок описывает сцену его въезда в Иерусалим. Давайте прочтем стихи с 6 по 9. «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Вполне возможно, что Иисус никогда до этого не входил в Иерусалим по этой дороге. Об этом мы можем узнать из Евангелия от Иоанна. Мне кажется, что обычно он скромно входил в Иерусалим через так называемые овечьи ворота. Ворота, через которые в город вели животных для жертвоприношений в храме. Но не в этот раз. Сейчас он въезжает как царь. И те, кто находится рядом с ним, признают его за царя. Сейчас от них зависит, принять его или отвергнуть. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Как мы видим, наш Господь дает этому городу еще одну возможность принять его. Далее следует рассказ о втором очищении Иисусом храма. Мы читаем об этом в 12 и 13 стихах. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Довольно сильные слова, не правда ли? Давайте теперь обратим внимание на определенные факты так называемого триумфального вступления Иисуса в Иерусалим. Во-первых, я не думаю, что термин «триумфальное вступление» является подходящим названием, поскольку, как мы убедились, исполнились лишь отдельные части пророчества Захарии. Наш Господь пришел в Иерусалим, чтобы стать Спасителем. Это был последний раз, когда он являл себя народу. Я хотел бы отметить, что только рассмотрев вместе все четыре Евангелия, мы сможем составить полную картину происходивших тогда событий. Только в этом случае нам станет понятно, что на самом деле он входил в Иерусалим не однажды, а делал это в течение 3 дней. В первый раз, когда он пришел в Иерусалим, была суббота. В тот день в храме не было миновщиков, а потому он, осмотрев все, ушел. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка в 11 главе, в 11 стихе. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Можно сказать, что в тот день он вошел в Иерусалим как священник. Второй его приход в Иерусалим происходил на следующий день, воскресенье. На этот момент в храме находились торговцы, и Иисус очистил храм, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея в 21 главе, в 12 и 13 стихах. В тот день Господь вошел в Иерусалим как царь. В третий раз он въехал в Иерусалим в понедельник. В тот день он плакал над Иерусалимом, а затем пришел в храм, где учил и исцелял народ. В тот день он был в Иерусалиме как пророк. Когда мы сравниваем

0: В своем описании появления Иисуса в Иерусалиме у Матфея, Марка и Луки становится очевидным, что там описываются три совершенно различных события, которые происходили в течение 3 дней. То есть в течение 3 дней Господь входил в город как священник, как царь и как пророк. При этом каждый день Иисус возвращался в Вифанию. Очевидно, что в городе Господь ночевал только в ту ночь, когда был схвачен. Нужно помнить, что это так называемое триумфальное вступление в Иерусалим закончилось на Голгофском кресте. Но однажды произойдет его истинный триумфальный приход, когда Иисус в своей полной славе придет во второй раз. Автор послания к евреям пишет об этом так. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Послание к евреям, 9 глава, 28 стих. В книге пророка Захарии нам говорится, что когда он придет на эту землю во второй раз, его ноги будут стоять на Елеонской горе. То есть именно туда он придет с небес. А затем он войдет в Иерусалим, и это будет истинно триумфальный приход. Мне трудно называть эти три вступления Иисуса в Иерусалим триумфальными, потому что он делал это для того, чтобы взойти на крест за наши с вами грехи. После того, как Господь очистил храм, многие приходили к Нему за помощью, как сказано в 14 стихе, «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Обратите внимание, что Матфей еще раз подчеркивает, что исцеление получали множество страждущих. Далее мы читаем реакцию религиозных вождей Израиля. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». То есть они отвергают его и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу»?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Фраза «и оставив их, вышел вон» подразумевает, что и он отвергает этих религиозных вождей. Слова «оставив их, вышел вон из города в Вифанию» указывают на то, что каждую ночь Господь проводил вне города вплоть до самого ареста. Но мы видим, что на следующее утро, в понедельник, он в третий раз возвращается в город, что и описывает в своем Евангелии Лука. Начиная с 18 стиха 21 главы, мы читаем, как Иисус в третий раз идет в Иерусалим. И далее описание чуда с засохшей смоковницей. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». На этом мы завершим на сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о самом великом принципе христианской жизни, который устанавливает Иисус. «Тот, кто хочет быть большим, да будет слугою». Иисус сказал, что в мире великим считается тот, кто господствует над другими, но среди его последователей единственным отличительным знаком величия является служение. известный японский христианин Тоёхико Кагава, писал: «Бог обитает среди тех, кто занимает самое скромное и низкое положение. Он сидит на пыльных нарах среди осужденных, он стоит среди малолетних правонарушителей, он у нищих, он среди больных, он с безработными. И потому пусть всякий, кто хочет встретить Бога, прежде чем отправиться в храм, зайдет в тюрьму, пусть он зайдет в больницу, прежде чем пойти в церковь, пусть он поможет нищему, прежде чем обратиться к чтению Библии». Ведь именно в этом заключается величие. Мир оценивает человека по числу людей, которыми он управляет, или по количеству денег, которые находятся в его распоряжении, но в оценке Иисуса Христа все это не имеет никакого значения. Иисус Христос оценивает человека просто, по его служению другим. Вот Иисус, завершая свое служение на земле, въезжает в город на молодом осле, и собравшиеся вокруг него люди кричат ему «Осанна», что означает «спаси нас». Он, царь царствующих, пришел для того, чтобы послужить людям. И действия, которые он совершал в момент своего триумфального входа в Иерусалим, должны были убедить людей, что он — Мессия, принесший спасение Израилю и всем, кто уверует в него. Интересно, что кроме этого Иисус имел еще и другую цель. Он въехал в Иерусалим для того, чтобы очистить храм, который был превращен в место торговли и коммерческих сделок. За 200 лет до него это же сделал Иуда Маковей. Великий израильский ученый Израиль Абрахамс так комментирует этот отрывок: «Когда Иисус опрокинул столы миновщиков и выгнал продающих голубей из храма, он оказал услугу иудаизму. Но разве только миновщики и продавцы голубей приходили в храм? И разве все покупавшие и продававшие голубей были чистыми формалистами?» И далее он приводит свои личные впечатления. «На прошлой неделе, на Пасху в Иерусалиме, я видел у фасада церкви гроба Господня ряд торговцев святыми реликвиями, четками, лентами с надписями, цветными свечками, позолоченными распятиями и бутылками с иорданской водой. И там эти христиане шумели, бронили друг друга и торговались перед церковью, посвященной пасхальным событиям». И далее Абрахамс продолжает: «А прокинул бы Иисус, — подумал я, — если бы он пришел снова, этих лжеслужителей своих, так же, как он опрокинул лжебратьев своих когда-то давно в Иерусалиме. Будем же и мы во всем, что мы делаем во имя Господа, в Его храме, поступать действительно свято и чисто, чтобы Ему не пришлось осудить нас за это».

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Таня Коптелова из города Железнодорожного. Таня, здравствуй!
4: Здравствуйте.
3: Таня, вот можно такой вопрос? Мир, в общем-то, даже не страна наша, а мир, он запутался в конфессиях, и люди очень горячо отстаивают, кто из какой конфессии и что правильно. Вот у тебя есть какие-то убеждения на этот счет, мысли?
4: Да. Я считаю, что это очень важно, то, в какой церкви ты родился, и стоит быть благодарной именно той конфессии, которая зажгла огонь веры в твоем сердце. И даже скорее надо быть верной там, где ты родился, той родине, да? Но при этом Господь, Он один, и именно один нас...
3: Вот наш... этот мой вопрос, да. То есть, а отношения между людьми, которые находятся в разных конфессиях, возможны компромиссы или даже полное взаимопонимание?
4: Ну, мне кажется, что возможно. И моя семья этому примером, потому что я считаю себя православной, а муж мой протестант, и мы отлично ладим, понимаем друг друга и вместе молимся.
3: Таня, спасибо, это очень интересно. И не очень частая такая история, что в одной семье есть протестант и православный. Вы живете вместе уже какое-то время, и вы находите общий язык,
4: да,
3: в вопросах веры.
4: Да, кроме того, мы ездим вместе на богослужение, я езжу в его церковь, он в мою церковь, мы вместе молимся.
3: Здорово, спасибо. Таня, расскажи нам о себе.
4: Мне почти 30 лет, сейчас я жду второго ребенка. Надеюсь, через месяц уже с ним встретиться.
3: Я буду на «вы» называть вас, да.
4: Лучше на «ты».
3: Вас двое.
4: Поэтому, конечно, большая часть... времени моего и мыслей заняты сейчас вот этой подготовкой. Что еще про себя
3: рассказать? Расскажи о своей семье, откуда ты?
4: Я родилась в городе Переславль-Залесский. Потом родители переехали в город Ивантеевка, Подмосковье. И там я росла и жила, пока не вышла замуж. А выйдя замуж, я переехала жить в Москву. Родители у меня обычные инженеры, неверующие. И, я бы даже сказала, относящийся к вере враждебно, особенно отец мой, он очень агрессивно настроен был. Сейчас вот он только, можно сказать, спустя 10 лет после того, как я уверовала, он уже более мягко относится. Он, конечно, позволяет себе там сказать, опять вы ерундой занимаетесь, когда узнает, что мы едем из храма. Вот, но при этом он... сменил отношения. Я думаю, что все-таки сменил.
3: Таня, вот ты говоришь по прошествии 10 лет. В 20 лет примерно ты уверовала. Зачем тебе нужен был Бог в 20 лет? Вообще жизнь впереди, жизнь только начиналась. Это время, когда заводят семьи, когда поступают в вузы, делают карьеру. Что это в твоей жизни такое случилось?
4: Ну, вообще, в самом деле, насколько я помню себя, я всю жизнь свою... знала, что нужно создать семью, нужно родить детей. И вот с этим лозунгом я шла по жизни. Естественно, был поиск. Я искала себе мужа, искала какие-то отношения. И понимала, что то, что я нахожу, меня не наполняет. И только вот уверовав, встретив Бога, какую-то почувствовав теплоту, да, и его присутствие, тогда только я поняла, чего в самом деле искала моя душа.
3: Вот ты говоришь, с детства тебя сопровождало понимание или знание о Боге. Что это за блики такие были? Откуда ты слышала о Боге?
4: У меня была очень верующая прабабушка. Я не знаю подробностей, но я думаю, что ей пришлось скрывать и древние Евангелия где-нибудь там на чердаке. Она же передала мне большой серебряный крестик после своей смерти. Я думаю, ее молитвами именно я пришла к Богу и обратилась потом через какое-то время. Она же крестила меня и водила в церковь в Переславле, когда мы приезжали туда летом. И, насколько я помню себя, никогда у меня не было мысли вот такой вот, а есть ли Бог? Только там, может быть, где-то уже после того, как я уверовала, всегда возникают какие-то такие моменты, когда ты вот на перепутье. А есть ли Бог? А это в самом деле правда, вот что я сейчас борюсь, там мне трудно, какие-то сложности я испытываю. Но пока не было вот такой активной позиции в жизни о том, что Господь – это мой спаситель, Господь – это тот, кого я выбираю своим царем, пока вот не было вот этого обращения, я всегда знала, что Бог есть.
3: А вот скажи, детство, ты лидер. Были ли какие-то компромиссы в жизни, случались ли в школе?
4: В школе я вообще была белой вороной. Не знаю уж, как это получилось. То есть сейчас, смотря на свою дочку, я понимаю, что, скорее всего, я была очень таким независимым, может быть, ребенком, и поэтому выбивалась. Меня действительно выбрали белые вороны, и я не с очень приятными впечатлениями вспоминаю свое детство, школу, какие-то дискотеки, где девочки, танцуя, специально пытались каблуками порвать мне колготки. Ну, до сих пор терпеть не могу, выбрасывать мусор, потому что, когда я выходила на улицу, все смеялись.
3: А и... дело в чем было? Тебе хотелось, чтобы все было в самом деле? И ты стояла на этой позиции. В чем была именно твоя эксклюзивность?
4: Меня не принимали. Я не могла понять, почему. Я не знаю.
3: Но сейчас-то ты уже можешь понять это? Почему?
4: Не знаю. Я не уверена, что... Я не знаю. Действительно, для меня это вопрос. Потому что я не думаю, что я каким-то образом отличалась. То есть я не проповедовала Бога, я не проповедовала какие-то... идеалы такие вот, за которые можно было бы меня презирать, как в обычной какой-то компании. Но, видимо, я все-таки как-то отличалась.
3: Ну и, как правило, такие дети, которые не приняты своим обществом, они либо берут реванш в чем-то очень плохом, они становятся лидерами каких-то группировок уличных, либо они до настоящего, до сути до какой-то докапываются.
4: Возможно. Я надеюсь, что в моем случае это второй вариант, когда пришлось докопаться до сути, когда пришлось выбрать что-то настоящее. Но в моей жизни я испытала многое. То есть это было и воровство, и какие-то безобразия в школе. Я до сих пор помню, как мы с подружкой пришли домой ко мне, и мой брат шутку записал нас на магнитофон, а мы ему рассказывали, как мы куда-то выбросили половую тряпку, которая лежала перед школой. То есть, ну, мне кажется, что это у всех детей бывает какое-то желание сделать что-то неправильное.
3: Там... Ну, я думаю, это скорее противостать взрослым, желание у детей есть.
4: Может быть. Я пока... В любом случае, мы же это начинаем познавать, когда смотрим на своих детей. Пока моя дочка не доросла до такого возраста, чтобы мне с этим столкнуться. Но это точно что-то было, конечно, и негативные какие-то проявления. И у мамы из кошелька я таскала деньги, потому что хотелось чего-то вкусненького купить. И обманывала. И еще до обращения, я думаю, что это был какой-то переломный момент, когда моя мама узнала о том, что я таскаю деньги, и я до сих пор помню это как один из самых ужасных дней в моей жизни, когда ей позвонили, и я знала, что вот сейчас ей рассказывают об этом по телефону, и эти несколько минут показались мне просто часами ада, когда мне хотелось перестать существовать на этой земле.
3: Тань, но это такое отношение серьезное, так скажу, может быть, у человека только у того, у которого есть две мерки. Вот что такое плохо он знает и что такое хорошо. И прежде вот ты рассказала вначале, что ты знала о Боге от бабушки, от прабабушки с маленького, и это был какой-то тормоз? Это было какое-то сдерживающее начало? Или это позже возникло в твоей жизни, вера в Бога?
4: Мне кажется, нам очень сложно судить о том, как она возникает, вера в Бога, потому что Господь, Он же всегда стучится. И случаются какие-то встречи. В моем случае девочка меня водили на причастие. И я помню какие-то вот очень светлые мгновения, когда, несмотря на то, что ты стоишь со службы, это тяжело, детям все время говорят, шикают, говорят, не шуметь, ничего не делать, никуда не ходить по храму. И все равно после причастия что-то касается такое. Вот происходит эта встреча. И этот ребенок, который устал, который вообще ничего не понимает ни про причастие, ни про молитву, он выходит на улицу, смотрит на небо и понимает, что вот оно что-то изменилось, что-то щелкнуло, какой-то свет пролился. Да, он может померкнуть через несколько минут, если ты тут же поссоришься с кем-нибудь, или просто куда-то раствориться, когда какая-то суета приходит. Но эта встреча все равно есть, и ребенок ее запоминает.
3: Знаешь, Бог, так скажем, исчезает не только у детей. Периодически приходит очень сильная проблема, неуверенность какая-то, и он как бы исчезает и у взрослых. И поэтому постоянно надо быть нам всем в общении, постоянно искать.
4: Согласна.
3: Таня, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна. Таня, и как все-таки тебя повел Бог? Вот как ты сказала в начале программы и в нашем доэфирном разговоре, ты сказала, что Бог как-то незримо всегда присутствовал в моей жизни. Ну, видишь, поначалу как бы он тебе позволял всякие шалости, как ты говоришь, воровство, то, все. Как он все-таки образовался в твоей жизни? Как он тебя привлек?
1: У меня есть до сих пор подруга, с которой мы знакомы с самой школы. Она многое принесла в мою жизнь, и самые, может быть, какие-то сложные моменты, но в том числе и она принесла в мою жизнь приглашение в христианский лагерь. И я решила туда поехать. Она говорила о том, что это здорово, интересно. А я как-то, находясь в поиске, решила поехать действительно посмотреть, что такое вот эти вот христиане. Причем я ехала уже с таким убеждением, что, ну да, они такие немножко сумасшедшие. Бог есть, но не столько же времени ему отдавать, не столько же молиться, не столько же вот как-то вот...
0: Ну, в общем, вот он есть, пусть ним... он себе будет, да?
1: Да-да-да, но не настолько же, да. То есть какие-то мерки. Но мне кажется, сейчас очень многие именно так к Богу и относятся. Он есть, он удобен, он помогает, а больше не надо. Спасибо. Личное время остается для меня. Но я ехала именно вот с любопытством посмотреть на это.
0: Лет сколько тебе было?
1: Это было 10 лет назад. Я именно от этого момента отсчитываю свое обращение.
0: 20.
1: Да. Я поехала. Там были отличные христианские песни, разговоры, свидетельства, очень много свидетельств. И был семинар, посвященный браку. Я уже говорила о том, что это для меня было очень важно – завести семью, детей. Конечно же, я выбрала именно этот семинар. И встреча, какой-то вот этот переломный момент, когда я поняла, что да, я буду с Богом, он произошел именно вот на семинаре. Да, мы читали Библию, мы молились, мы пели песни, мы разговаривали.
0: Это возможно, девочка 20 лет, которая практически ничего не знает о Боге, попав на какой-то семинар, она принимает это все. Свидетельство, как ты говоришь, читать, молиться. Ведь это же, ну, в конечном счете инородным может быть поначалу, нет?
1: Может, но это же делает не человек и не другой человек. Это делает Господь, а для Господа нет ничего невозможного.
0: То есть готовит душу, да? Она как бы готова была для всего, что ты услышала.
1: Да, и... То есть у меня был момент противления, я могу рассказать какой, именно вот завязанный на вот этой вот семейной теме, потому что мне никак не давалось пробиться вот через эту, вот через этот момент, что Господь хочет от нас целомудрия до брака. И я вот спотыкалась об это. И день за днем этот лагерь, он длился неделю, день за днем шла работа, нам что-то рассказывали, и я до сих пор помню вот момент, когда я в конце семинара встала и внутри себя сказала: «Да, Господь, я согласна на это». И именно так он пришел в мою жизнь. Я знала, что он от меня этого хочет, я не соглашалась на это, и потом я решила, что я могу попробовать. И тогда он меня коснулся. И тогда начались... утренние молитвы, когда я начала чувствовать его присутствие.
0: Ну, то есть общение.
1: Да, началось общение с Богом. И я поняла, что именно вот, вот этого всю жизнь, вот эта вся тоска, которая выражалась в том, что я пыталась найти молодого человека, пыталась что-то сделать, пыталась что-то вкусное скушать, пыталась себя как-то занять, вязать, вышивать, не знаю, еще чем-то заниматься. Этим невозможно наполнить себя. То есть, слава Богу, что в моей жизни не было наркотиков, выпивки. Ну, каждый ищет по-разному, чем заполнить свою пустоту. Но то, как искала я, меня не удовлетворяло. И именно Господь мог наполнить эту пустоту.
0: Ты правильно сказала, что наркотики – это та же пустота. Просто человек занялся этим, да? Но пустота может довести до сумасшествия, она может довести без наркотиков до разрушения.
1: Да, согласна. И вот после этих 7 дней я вернулась домой другим человеком. Я помню, что в электричке обратно Мне было страшно, с одной стороны, потому что я шла совсем в другой мир. Все изменилось.
0: Вот за неделю все изменилось.
1: Все изменилось кардинально. Просто все перевернулось с ног на голову. Я не знала, как дальше учиться. Я не знала, что дальше делать.
0: В этом обычном мире что делать дальше, да?
1: Да, да, я думаю, что это состояние похожее на состояние человека, который выходит из тюрьмы, когда ему вообще некуда идти. Он не знает, с кем общаться, как общаться, потому что я оказалась в такой же ситуации. У меня были сокурсники, которым я даже не знала вообще, о чем с ними разговаривать, потому что я стала другой. Я не знала, как меня примут мои родители, потому что я стала другой. Я приехала сияющая. Мама меня не могла узнать. Ну, отец, как я говорила, он принял это в штыки, особенно то, что я рано утром по воскресенье вставала и ездила в храм. Но я думаю, что мама была очень рада такому изменению. Это действительно очень здорово. И оно было по-настоящему разительным.
0: Хорошо. А как ты решала свои вопросы, вот девичьи вопросы, замужество, встречи? Как дальше это пошло? Ты говоришь, что для тебя это все-таки важно было завести семью. И тем более на семинаре ты еще узнала о целомудрии, которое Бог хочет, чтобы мы сохранили до брака.
1: Вернувшись, первое практически, что я сделала, это сообщила молодому человеку, с которым я общалась, что мы больше не общаемся, и он прекрасно все воспринял. Видимо, ему это было как-то в таком ключе уже и не нужно, в котором я была готова с ним дальше общаться. И я стала ждать, молиться. Но тут я тоже, я думаю, сейчас я уже смотрю, перегнула палку, потому что я очень хотела выйти замуж. И вместо того, чтобы сидеть спокойно и ждать Божьей воли какой-то, я высовывала шею и рассматривала, выбирала, искала. Очень добивалась какого-то результата. Вот. И таким образом случился мой первый брак. Когда, в общем, наверное, произошло то, что не очень правильно, когда женщина становится инициатором брака. Сейчас я убеждена о том, что этим человеком должен быть мужчина, о том, что он должен делать предложение, должен решать, когда его делать и как.
0: Ну, давай скажем, это нарушение библейского принципа.
1: Ну, да. Но в моем случае это сработало, к сожалению. И ничем хорошим не закончилось, несмотря на то, что брак был христианский. Получилось, что для двух человек это, для меня это было решение каких-то моих желаний детства, завести ребенка, семью, а для него это было просто побегом от себя.
0: От той же пустоты?
1: От проблем, которые его окружали. То есть есть проблемы, которые, ну, просто считается, что если жениться, то они пройдут. И вот так было в нашем случае. Вот это продолжалось.
0: Ребенок получился, семья не получилась.
1: Да, ребенок получился. Семья вроде как получилась, но получилось как дом на песке, который постоянно подновляли, а он опускался, фундамент разъезжался, и через, я уже не помню, 4-5 лет все это развалилось. Я осталась одна. Мне было очень страшно. Даже, ну, мы расходились не в ссорах, не в борьбе. У нас и до сих пор отличные отношения. Но казалось, что я даже не смогу жить одна, что надо приглашать какую-нибудь подружку, которая будет с нами находиться, потому что я не выдержу этого всего. И когда мы разводились, меня обнаружили воспаление легких. И ребенок, и машина, которая ломается, и квартира, которая там не остается, и, в общем, все просто таким скопом. Но, видимо, Господь был во всем этом, потому что решение о разводе принять было очень сложно. Слава Богу, что были люди, которые меня поддерживали, и это было каким-то моментом восстановления правды и возможности дать человеку, который вот был рядом с тобой, посмотреть на себя и вырасти, вот столкнуться с этой правдой и с тем, что так дальше невозможно.
0: А для тебя это тоже был урок?
1: Да, Я очень много думала, почему же так получилось. Ну вот.
0: Знаешь, вот однажды женщина одна в твоей ситуации у нас в студии, она сказала, что здесь я почувствовала, что Бог мне сказал, или ты сама берешь, или ожидаешь, что я дам. Если ты берешь, значит, я не даю. Ну, бери сама. Но вот слушая тебя, я понимаю, что вот точно такая же история. Ты сама взяла вот этого мужчину, ты своими руками взяла, ты не ожидала, да, от Бога?
1: У меня запутанная была ситуация, потому что, когда я выходила замуж, он меня, ну, нанес мне рану очень глубокую. И к тому моменту я вспомнила о встрече в подростковом возрасте с предсказателем. И самое главное, что, ну, видимо, дьявол знает, когда подкинуть нужные ему воспоминания и мысли. Я не вспоминала об этом очень долго. И только когда вот он мне нанес такую рану, от которой я плакала день, плакала два, плакала ночь, я вспомнила, мы как раз приехали тогда на службу к батюшке, который сейчас мой духовник, после нашего разговора по очереди с этим батюшкой, он мне сказал, отец Антоний, сказал мне, что я вольна отдать сейчас обручальное кольцо и не выходить замуж. Мы были обручены уже к тому моменту. И я вспомнила про этот разговор с гадателем-предсказателем, который на сокровенный вопрос в то время моей души, выйду ли я замуж, ответил мне, выйдешь, если простишь. И почему-то тогда сложилось для меня это как слова «если я не прощу, то я не выйду замуж». И я приняла решение в тот момент простить его.
0: Скажи, а как ты сейчас относишься к гадателям, прорицателям?
1: Именно вот после того, как брак начал разрушаться, я поняла, что это было одним из серьезных грехов. То, что я пошла за этими словами, поверила им. Я потом исповедовалась в этом.
0: Таня, спасибо. Снова музыкальная пауза. Для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна Коптелова. Таня, ну я так понимаю, что сейчас у тебя счастливый брак. Было время, когда ты осталась с ребенком, когда ты осталась совершенно обескураженная, беспомощная.
1: Да, это было очень тяжело. Кому-то покажется, что это был очень короткий срок, но для меня это еще одно доказательство того, что у Бога нет времени такого, как у нас, у людей. И он по-разному ведет нас, растит. И у меня был очень тяжелый год, когда я пыталась искать Божью волю, смиряться с тем, что он, возможно, приготовил для меня полное одиночество. Ну, я имею в виду мирское одиночество без мужа, потому что я понимала, что, оставшись одна с ребенком, очень сложно найти кого-то. И, кроме того, мне уже было понятно, что самой искать это неправильно. И это было время такого предстояния перед Богом, молитвы, ожидания Его воли, какого-то научения жить одной. Я пошла учиться на детского массажиста, закончила курс, начала работать, как-то пыталась сама кормить и ребенка, и квартиру как-то содержать. И в то же время я жарко молилась о том, чтобы Господь как-то изменил эту ситуацию, если это в Его воле. И очень я поняла, что надо как-то понять, что же было неправильно. Я искала очень это в Боге.
0: Ну, чтобы не повторять.
1: Да, чтобы не было, да, ничего похожего. Потому что, насколько я знаю, это очень стандартно совершить ошибку и развестись, и потом попасть в то же самое, если еще не хуже. И очень много времени я посвящала тому, чтобы понять, что же именно Господь хочет, как же Он правильно задумал это для вообще людей и для меня в частности. Вот, и после развода прошел год, и я попала в очередной раз на селах в Казань.
0: Что такое селах?
1: Селах – это такой протестантский лагерь. Вообще слово «селах» переводится как «остановись, подумай».
0: И... То есть это лагерь христианский?
1: Да, это большой христианский лагерь, такой палаточный, который устраивает церковь «Краеугольный камень». Каждый год летом под Казанью. И вот в этом году уже 800 человек участвовало в лагере. А мы с девочкой с моей ездили туда с того момента, как ей исполнились 2 года. И вот мы ездили, жили там в палатке все время вдвоем. Первый муж никогда туда не попадал. У него была какая-то работа, занятости. Вот. И я нашла для себя очень большую ценность в этом общении, в прославлении Бога, в каком-то отдавании Ему вот этих 6 дней жизни своей. В очередной раз мы поехали на селах, и там я познакомилась с моим нынешним мужем Евгением. И это, конечно, огромное чудо, то, что так случилось. Я до сих пор не могу поверить иногда в то, что такой подарок мне подарил Господь.
0: Ну, ты очень понятна и доступна для женщин, объяснила, что такое неправильная позиция, когда ты сам делаешь предложение, сам своими руками берешь мужчину, сам устраиваешь эту жизнь. А вот в случае с Женей как это было?
1: Ну, прежде всего, я молилась об этом, молилась о Божьей воле. И много времени занимала молитва именно... Я помню, какую боль она приносила сердцу моему, говорить Господу о том, что я согласна на Его волю, даже если она будет в том, что ты мне никого не дашь. И я помню, что буквально перед селахом, перед этим лагерем, за несколько дней в молитве я услышала вопрос от Бога: «А ты действительно этого хочешь?» И это было не каким-то чувственным переживанием. Это было такой спокойной мыслью.
0: Ясной.
1: Ясной, да.
0: И не своей.
1: И не своей. Угу. С осознанием того, что брак, он же никогда не бывает безоблачным. Это будет мужчина, настоящий. Это будет человек, с чьей волей мне придется смиряться.
0: Ну, то есть расстановку тебе как бы в дух Бог вложил, какая расстановка будет.
1: Да-да, то есть как бы он, ну, как бы отрезвил меня, да, в том, чтобы я понимала, действительно ли я хочу вот такой жизни. То есть это был вопрос, на который, я думаю, я могла по-разному ответить. Но я помню, что я также очень спокойна и не эмоциональна, что для меня не характерно, потому что я вообще очень эмоциональный человек. Я подумала и ответила: «Да, да, Господь, я этого хочу». И через несколько дней я была уже на Селахе и познакомилась с Женей. И было, конечно, очень страшно. Я влюбилась в него. Он был очень прекрасен. Он так необыкновенно общался с моим ребенком. И мне было очень страшно, что, может быть, это не он. И очень страшно было сделать что-то самой. Как-то неправильно поступить или вот какую-то проявить свою волю, свою активность. И я тоже молилась о том, чтобы не сделать чего-то такого, что будет неправильно, опять же, что поведет нас не в ту сторону.
0: Скажи мне, Женя повел тебя в конечном счете? Он тебя повел? Он пошел впереди?
1: Да, это была его инициатива, хотя мне ужасно хотелось, но я ждала, терпела до последнего, пока он сам подойдет ко мне и попросит мои какие-то координаты, пригласит куда-то нас. Мы действительно после Селаха, у него оставалось несколько часов до поезда, и он нас пригласил на прогулку. Это был чудесный день, чудесный вечер, когда мы гуляли по Казани, катались на катамаранах, смеялись, бегали, хохотали, веселились и радовались. Это было удивительно.
0: Скажи, как Бог в вашей семье живет? Какое место Он занимает? Ты посещаешь православную церковь, Женя евангельскую.
1: Я бы сказала, вернее так. Мы посещаем православную церковь, и мы посещаем евангельскую. Да, потому что, мне кажется, очень важно, когда муж с женой участвуют вместе во всем духовном, что есть в их жизни, и разделяют, и получают какой-то духовный опыт вместе. Мы вместе молимся. Сейчас вот у нас есть вечерняя молитва, когда мы молимся о строительстве храма в нашей евангельской церкви. Каждый вечер полчаса мы посвящаем вместе этой молитве, и ребенок наш с удовольствием присоединяется к этому. Вместе славим Богу, слушаем песни, танцуем.
0: Знаешь, в конечном счете мой вопрос о том, Бог не разделился вообще сам по себе. Там он такой-то конфессии или он такой-то конфессии. Вот это вы выверили в своей семье? Вы поняли, что Бог един? Вы поняли, что его законы, они едины?
1: Мне даже странно такой вопрос слышать. Он меня никогда не разделялся.
0: Видишь? А этот вопрос не для тебя, в общем-то, а для тех, кто нас слушает. Очень у многих людей убеждение такое, что вот там Бог так ведет себя, там он такой.
1: Ну, я бы сказала, что в одной церкви люди и устои такие, в другой церкви люди и устои другие.
0: А сам Бог?
1: А сам Бог, Он один. Он одинаково... Он один.
0: Он Бог.
1: Он Бог, да. Он тот, кто любит и православных, и католиков, и протестантов. Это Он один умер за нас на кресте. Это Он один нас соединяет. И Он один жаждет того, чтобы мы любили друг друга, независимо от наших конфессий.
0: И Он один заполняет вот ту пустоту, из которой ты выходила, и в которой очень многие люди сегодня находятся.
1: Да, Он... Это все Он.
0: Татьяна, спасибо. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наши гости сегодня – Коптелова Татьяна. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Библия часто передает свои истины прообразно, притчами и иносказательным языком. Это для того, чтобы стало яснее то, что Дух Святой хочет нам передать. Вначале дается слово, а для того, чтобы его понять, дана картина, живая иллюстрация. Пожалуй, самый яркий пример этой истины является сам Господь Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в первом стихе мы читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Затем в 14 стихе сказано: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Слово это стало плотью, то есть Бог очеловечился и обитал с нами. Поэтому, когда мы видим Христа и слышим Его слова на страницах Евангелия, то фактически мы видим Бога и слышим Его в Сыне Его Иисуса Христа. Христос сам сказал: «И видящий Меня, видит пославшего Меня». Сегодня я хотел бы обратиться к самому началу Библии, к первым ее страницам. Первая книга, книга Бытие, полна таких картин. Для нашего размышления возьмем одну такую картину – дерево. В Библии часто упоминаются деревья, и сколько с ними связано практических уроков. К примеру, в первом псалме человек праведный изображен как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Картина четкая, и ясно, что она хочет передать. Во второй главе книги «Бытие» мы встречаемся с деревом.

о котором сказано так: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Контраст этому дереву возьмем другое дерево, о котором сказано в Новом Завете. Слушайте, как тут сказано: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе», то есть на дереве. Еще в другом месте Нового Завета мы читаем о том же дереве: «Он грехи наши сам понес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». Спрашивается, почему тут сказано «древо», а не прямо «крест Христовый»? Ведь здесь говорится о кресте и о распятом на нем Иисусе Христе. Мы знаем, что в Библии никаких случайностей нет. Давайте сравним эти два дерева. В них мы обнаружим не только поразительный контраст, но и глубочайшую истину. Первое, отметим, что дерево в раю не было посажено Адамом, оно было уже там до того, как Бог сотворил Адама, поэтому посадил его сам Бог. Другое древо, к которому пригвожден был наш Господь, было сооружено человеком. Да, древо это было изделием рук человеческих, и людскими руками к этому древу был пригвожден наш Спаситель. О первом дереве, которое стояло посреди рая, сказано, что оно было приятно на вид. В чем эта приятность заключалась, мы не знаем, но оно привлекало к себе внимание своей красотой. А посмотрите на второе дерево. Оно имело отталкивающий вид. Проходя мимо его, зрители плевали на того, который висел на этом древе. Послушайте, как описывает его пророк Исаия: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Все. И толпа, и священники, и висящие на обе стороны злодеи насмехались над ним. Ничто на этом древе не было привлекательно для глаз человеческих, наоборот. Хотя первое дерево в Едемском саду было и приятно для глаз, и желанное для еды, тем не менее Бог запретил есть от него. Но ко второму дереву Бог призывает нас и говорит, что здесь вы найдете мир, покой и жизнь вечную. Здесь вас ожидает прощение ваших грехов. Здесь вы найдете милость и любовь. В этом древе все противоположно, чем в первом. Там, если человек вкусит, то умрет. А здесь, если вы вкусите, то увидите, как благ Господь, и обретете жизнь вечную. И смотрите, как дьявол прибегает со всякой хитростью и коварством, чтобы соблазнить человека съесть от плода первого дерева, от которого Бог запретил человеку есть. По контрасту со вторым деревом, которому Бог приглашает человека, чтобы там принять пищу небесную, дьявол старается всякими возможными усилиями удержать от него человека. Съесть с первого дерева значило согрешить и умереть. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», — сказал Господь Бог. И в день, когда Адам и Ева вкусили от плода этого дерева, они духовно умерли, у них моментально разорвалась жизненная связь со своим Творцом. Но по великой милости и любви Бог Отец отдает Сына Своего ради нашего спасения. Руками грешников было сооружено древо казни, на котором умирает невинный заступник, Сын Человеческий, чтобы спасти нас от греха и его последствий, то есть гнева Божьего. Вот почему второе древо, на котором был распят Сын Божий, сделалось древом жизни и спасения. При одном случае Господь сказал такие поразительные слова, что когда многие из его последователей, услышавши то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» А что он им сказал? «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную».
Что хотел этим сказать Иисус Христос? Что когда грешник верой принимает то, что Христос совершил на втором древе, на Голгофском кресте, то он принимает жизнь Христову. Кровь Иисуса Христа очищает его от всякого греха, и Христос вселяется в него Духом Святым, и он становится причастником Христовой жизни. Он делается новым творением во Христе Иисусе. И вот сегодня, уважаемый радиослушатель, Дух Святой тебя призывает ко второму древу, к кресту Христову, из которого потоками льется живая вода. Склонись у этого древа и прими прощение твоих грехов, верой в него, ибо на этом древе он полностью принял наказание, должное тебе. Пусть Господь тебе сам поможет сегодня, сейчас, там верой принять это спасение, которое совершил Иисус Христос для тебя на древе Голгофском.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла.
3: Глава 7.
2: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя я пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
3: Глава 8.
2: Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. а как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам, для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей, дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами».
3: Глава 9.
2: Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетную всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, роздал нищим». Правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.
3: Глава 10.
2: Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии ап-ап. И речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
3: Глава 11.
2: О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою, но боюсь, чтобы как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу, по неразумию смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
3: Глава 12.
2: Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». 3 раза молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленное, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.
3: Глава 13.
2: В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание Галатам святого апостола Павла.
3: Глава первая.
2: Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом спустя 3 года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога.
3: Глава 2.
2: Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека». И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер».
3: Глава третья.
2: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и семени твоему», которое есть Христос. Я говорю то, что заветы о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.
3: Глава 4.
2: Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни и месяцы, времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне? Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной.
3: Глава 5.
2: Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
3: Глава 6.
2: Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающие

0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Вечная истина». Все Писание богодухновенно и полезно. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, полноценную жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом». Для этого мы изучаем Библию. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: На сегодняшнем занятии мы будем работать с первой и второй книгами Царств. На нашем последнем уроке мы попробовали рассмотреть в перспективе шесть книг Ветхого Завета, которые называются историческими. К ним относятся книги Царств с первой по четвертую и две книги Паралипоменон. Их называют историческими литературными книгами Царства. Изучая эти книги, мы стараемся вывести понятие Царства Божьего. Оно станет особенно важным, когда мы возьмемся за Новый Завет. Именно здесь, в этих исторических литературных книгах Царств, мы начинаем раскрывать для себя понятие Царства Божьего. Кроме того, мы рассматриваем эти исторические книги с двух других точек зрения – их примеры и предостережения для нас. Апостол Павел пишет: «Все это произошло с ними как пример. Они описаны для вас и меня, которые живут в последнее время». Это ключевое место Писания для понимания Ветхого Завета находится в первом послании к Коринфянам в 10 главе 11 стихе. Поэтому мы всегда должны принимать во внимание эти примеры и предостережения, когда начинаем читать эти исторические повествовательные книги. В этих книгах мы найдем их с избытком. Помните, что это исторические книги, а не народный фольклор. Первая и вторая книга Царств раньше считались одной книгой, так же, как третья и четвертая Царств, и обе книги Паралипоменон. Поэтому, начиная читать две первые книги Царств, на самом деле мы читаем одну книгу. Давайте же посмотрим на эту истину, которая скрыта в этих книгах Богом. Она представлена здесь в форме набросков человеческих судеб. Мы находим много характеров, часть из которых является примером для нашего подражания, а часть – серьезным предостережением. В двух первых книгах Царств мы находим три ведущих личности. Первые восемь глав рассказывают нам о жизни и лидерском пути человека по имени Самуил. Он представляет великолепный пример для нашего подражания. Это потрясающая модель для нас, и Бог так много желает сказать нам через пример его жизни. С 9 по 15 главу более всего внимания уделяется царю Саулу. Его жизнь является тревожным предостережением для всех нас. Когда мы рассмотрим его жизнь более внимательно, то увидим, в чем именно Бог желает предупредить нас через него. Начиная с 16 главы книги Царств и до конца 2 книги Царств, основное внимание приковано к Давиду. Он был самым лучшим царем израильским, который когда-либо существовал, и представляет собой исключительно важный характер в Библии. Некоторые из героев Писания являются духовными гигантами. Моисей, например, возвышается над всеми остальными, особенно если принять во внимание его вклад в дело Бога. Самуил также очень важный характер, и через минуту мы увидим почему. Давид – это одна из самых значительных личностей, поэтому мы начинаем рассматривать его вклад в дела Божьи и видим большое количество страниц, посвященных только истории его жизни. Помните, как в книге «Бытие» в первых 11 главах рассматривается история возникновения Вселенной и Земли, а также всех цивилизованных народов? По плану Бога, первые 11 глав книги «Бытие» должны были знать все люди. Еще в этих главах говорится об истории появления мужчины и женщины, языков и многого другого. Но вот с 12 по 22 главу мы узнаем о человеке по имени Авраам. Его Бог посчитал намного более значимым, чем история сотворения Вселенной и Земли и многого другого, описанного в первых 11 главах книги «Бытия». Кажется, что Дух Святой очень бережно и внимательно относится к тому, какое количество страниц он посвящает тому или иному предмету Библии. Человеческие судьбы относятся к разряду очень значительных предметов. Мы можем заявить это с уверенностью, хотя бы потому, что в Библии им уделяется очень много места. Если посмотреть на Давида с этой точки зрения, то начинаешь понимать, насколько он важен. Скольким главам дан приоритет рассказать нам об этом человеке? Давид значителен не только потому, что половина первой и вся вторая книга Царств посвящены ему. Он сам написал половину всех псалмов. Это моя самая любимая книга во всей Библии, и я обнаружил, что их можно читать.

0: дать и понимать больше и лучше, видеть их духовное наполнение, если кое-что знаешь о его реальной жизни из биографической литературы. Когда начинаешь читать многочисленные псалмы, написанные Давидом, то вступление к ним рассказывает о том, что происходило с Давидом в момент его написания. Если вы знаете содержание первой и второй книги царств, тогда вместе с историческим содержанием конкретного псалма вы сможете поистине оценить его послание и практическое применение. Очевидно, Давид являлся значительной фигурой, описанной не только в псалмах, но и в первой и второй книгах царств. Получается, что в книгах царств мы встречаемся с тремя приоритетными героями – Самуилом, Саулом и Давидом. Прежде всего, давайте посмотрим на Самуила. О нем нам рассказывают первые 8 глав первой книги царств. Его имя означает «слышащий Бога». Если вы встречаете в Библии имя с окончанием «ил», это означает, что имя как-то связано с Богом, например, Даниил. По-еврейски слово «бог» звучит как «эль». Имя «слышащий Бога» как нельзя лучше подходило Самуилу. Он был рожден только потому, что Бог услышал молитвы его матери. Имя ее Анна. Она также является замечательным примером для подражания, данной нам на страницах Священного Писания. Сотни тысяч младенцев были посвящены Богу на примере того, как это сделала Анна. Анна была бесплодна, а в те времена иметь детей считалось знаком благословения от Бога. Поэтому Анна умоляла Бога. Она искала Божьего лица и молила Господа о ребенке. Она молилась о рождении Самуила так отчаянно, что старый священник Илий принял ее за пьяную, когда увидел ее однажды в храме. Мы читаем. Илий сказал ей: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». Анна объяснила ему, что она вовсе не пьяна, но отчаянно просит Бога дать ей ребенка. Старый священник был так сильно тронут этим, что произнес благословение на Анну и сказал, что Бог собирается ответить на ее молитвы. И Господь исполнил это слово. Анна зачала ребенка. После того, как Самуил был рожден и отнят от груди, Анна принесла его в храм и буквально отдала его Богу, передав на попечение священника Илии. Слово «посвящать» значит «слагать под ноги». Анна в прямом смысле слова сложила жизнь Самуила, ее малыша, под ноги Богу. Самуил был рожден потому, что Бог услышал молитвы Анны. Именно поэтому его имя, слышащий Бога, так сильно подходит ему. Оно подходит ему еще и потому, что Самуил был выращен священником Илием в храме, и поэтому сам мог слышать голос Бога. Бог говорил ему о грандиозных вещах. Старый священник, который был ему за отца, стал непослушным Богу, потому что не дисциплинировал своих детей. Много зла было совершено в храме только из-за того, что Илий не воспитывал своих сыновей. Бог проговорил к юноше Самуилу и через него сказал, что должен сместить Илия со священства, потому что он не смог хорошо воспитать сыновей. Видите, имя «слышащий Бога» начинает свою работу. Это имя исключительно подходило Самуилу и тогда, когда он повзрослел. Писание говорит, весь Израиль от Дана до Версавии, это значит с севера до юга, когда Самуил проповедовал, понимали, что это пророк Божий посреди их, и Бог не позволит ни одному из его слов упасть на землю неисполненным. Весь Израиль слышал Бога, говорящего через Самуила, когда он начинал свое служение в качестве великого пророка. Именно поэтому имя Самуила так соответствует ему. Самуил является для нас примером по многим причинам. Во-первых, он и его мать Анна являются собой пример тем, что дали нам идею о христианском воспитании и образовании, как мы его сегодня называем. Многие люди почему-то верят, что если человек хочет стать великим пророком или священником, то он должен выйти в мир и хлебнуть его до избытка. Он должен пожить там, где люди не верят в Бога и не сражаются за свою веру. Он должен потеряться среди грешников, и это сделает его хорошим священником, пророком или служителем. Заметьте, жизнь Самуила и Иоанна Крестителя тому полная противоположность. Иисус сказал, что самым великим пророком, когда-либо рожденным женщиной, является Иоанн Креститель. Его верующие родители, Захария и Елизавета, растили Иоанна в пустыне. Они практически создали для него стерильные инкубационные условия. Они питали его верой до тех пор, пока в возрасте 30 лет он не стал служителем. Иоанн проповедовал всего лишь 18 месяцев, это около года с половиной, но Иисус назвал его величайшим из всех людей, рожденных женщиной. Иоанна вырастили в стерильных условиях, он не подвергался влиянию мира, он был полностью выкормлен, извращен и только потом встал на служение. Самуил во многом похож на Иоанна. Старый священник держал его в храме, его учили понятиям Бога и Слову Божьему с самого младенчества. Поэтому он является примером того, что мы называем «ребенок, вскормленный в вере». Жизнь Самуила – большой аргумент за христианское образование детей. Кеннет Скотт Лотарет написал, с моей точки зрения, самую лучшую книгу по истории церкви. В то время он был председателем факультета истории церкви в Йельской религиозной школе. Он говорил, что люди, перевернувшие мир, в основном происходили родом из христианских семей. «Неужели вы думаете, — пишет он, — что необходимо быть гангстером или прожженным политиком для того, чтобы стать эффективным служителем Иисуса Христа? Когда подобное происходит, скорее всего, это исключение, а не правило. Истина состоит в том, что миссионеры, достигающие мир для Иисуса Христа, в своей основе являются продуктом христианских домов или миссионеров. Дети миссионеров, которые были выращены на миссионерском поле их родителей, миссионеров, в настоящее время являются служителями Господа. Их настоящее миссионерство – результат их воспитания, точно так же, как и в случае с Самуилом и Иоанном Крестителем. Самуил совершил великий вклад в труд для Господа. Он является вехой еврейской истории. Он вывел Израиль из эпохи духовного мрака, из того периода правления судей в течение 400 лет, который мы обозревали в книге «Судей израильских». Вы помните, что те годы были годами духовного мрака в Израиле. Кроме того, это сопровождалось вакуумом лидерства и банкротством руководителей страны. Некоторые ученые рассматривают Самуила как последнего из судей. Самуил сочетал в себе не только пророка, священника и судью, но также и политического лидера. Самуил был как Билли Грэм, который, помимо всего прочего, еще и оказывал влияние на политических лидеров своей страны. Самуил был не только духовным руководителем, но и политическим лидером. Он положил начало череде великих политических лидеров, которые были его последователями. Например, Давид и другие пророки, с которыми мы познакомимся во время изучения исторических книг. Самуил был представителем человечества, через которого Бог помазал величайшего из царей израильских на царство. Через всю свою жизнь Самуил оставался великим духовным и политическим лидером страны. Он хорошо пробежал свою земную дистанцию. Многие из служителей, описанных в Библии и из нашей истории, не смогли сделать это так же хорошо. У них было великое служение, но до конца они не дошли. У Самуила же это получилось. Наше время подошло к концу. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, и мы рассмотрим очень грустную историю жизни, которая является прямой противоположностью жизни Самуила, который слышал Бога, и Бог желал говорить через него, а он в послушании произносил все слова Божьи. Жизнь Самуила является великим примером для всех нас. На следующем уроке мы рассмотрим жизнь Саула. Его жизнь, описанная на святых страницах, служит нам предостережением. Дорогой радиослушатель, сегодня ты слушал историю о жизни великого пророка по имени Самуил. Сейчас этот человек вечности с Господом, а мы, живущие, читаем о его жизни и понимаем, что для нас это прекрасный пример для подражания. Задумайся, дорогой друг, о себе. Когда ты будешь в вечности, а кто-то будет читать историю твоей жизни, что там будет написано? Тебя запомнят как человека, который всю свою жизнь был верен Богу и служил Ему, или в каком-то ином качестве? Опять же, во многом это зависит от тебя. Я призываю тебя, дорогой радиослушатель, остановись, подумай о своей жизни, для чего и ради чего ты живешь. Является ли Бог твоим царем и Господом, а ты человек, который подчинен Ему и стремится исполнить Его волю? Знай, это единственный путь, благодаря которому ты можешь быть уверен, что жил не напрасно. Я предлагаю тебе сейчас склонить свое сердце перед Богом в молитве, и если ты желаешь посвятить себя Ему, то скажи Ему об этом прямо сейчас. Великий Небесный Отец, я восхищен той жизнью, которой прожил твой слуга Самуил. И я так хотел бы быть таким же человеком. Я также хотел, чтобы однажды, когда люди будут читать историю моей жизни, они узнали обо мне как о человеке, который был верен тебе и служил тебе. И поэтому сегодня, сейчас, я принимаю решение посвятить мою жизнь тебе. Я хочу, чтобы в моей жизни прославился ты, и чтобы я сделал то, что тебе угодно, чтобы я сделал. Отец Небесный, пусть тебе будет вечная слава всегда в моей жизни. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Как хорошо, что есть небес голубизна, и что ласкает берег синяя волна. Как хорошо, что свежий воздух есть, что можно на траве в час отдыха присесть. Как хорошо, что есть у нас душа, способная прекрасное ценить и Господа Творца благодарить. Как хорошо, что есть Создатель красоты, что веруем в Него и я, и ты. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас именем Иисуса Христа, дорогие наши братья и сестры, а также наши дорогие радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами на нашей радиостанции «Волна надежды» в программе «Притчи». Сегодня снова четверг, и мы, как вам уже известно, встречаемся с вами в утреннее время в 9 часов и в вечернее время 19 часов по германскому времени. Мы благодарим вас за вашу поддержку и за то, что вы следите и слушаете наши программы. Надеемся и дальше встречаться с вами на нашей волне.

0: А сейчас рассмотрим, что же такое притчи. За что все любят притчи? Так это за краткость изложения и глубину мысли. Причем эта глубина изменяется со временем. Каждый раз мы видим в них что-то новое. Они поучают и развлекают, но при этом совершенно не напрягают. Именно так хочется учиться жизни. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня. Она называется «Красивый слуга». Рассказывает, что некий человек взял к себе в услужение бедняка. У господина была невзрачная внешность, а слуга был красивым. Так они и жили. Один приказывал, другой подчинялся. Но вот настали тяжелые времена. Была засуха, и много людей погибло. Когда голод кончился, слуга подумал, что из тех, кто знал, что он слуга, никого не осталось в живых. Поэтому он, рассчитывая на свою приятную внешность, сказал господину: «Это ты мой слуга, а я тебе господин». Между ними начался спор, и слухи об их споре дошли до одного мудрого судьи. Судья предложил спорящим войти в башню и высунуть из нее в окно обе руки. Затем он, стоя снаружи, крикнул: «Ну, а теперь определи, где руки слуги, и отруби их». Услышав эти слова, бывший слуга быстро убрал руки и таким образом выдал себя. Так судья определил, кто из них господин и кто слуга. Да, очень странный способ и желание поменяться местами. Но есть такая пословица, что рожденный летать не ползает. И поэтому каждый человек в этой жизни находится на том месте, где ему это было по воле судьбы удостоено. В первом послании Петра, 4 глава, 9-10 стих написано:
1: «Будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией».
0: А дополнит эти стихи и поставит, так сказать, точку в этом рассуждении то, что мы прочитаем в первом послании Коринфянам, 7 главе, 24 стих.
1: «В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом.

А сейчас, мои дорогие радиослушатели, я хочу предложить вам притчу в необычном формате. Обычно я преподношу их в прозе, в стихах, а сегодня я хочу вам предоставить в форме песни. Послушайте, пожалуйста, ее в исполнении Максима Соколова под названием «Мальчонка».

0: Вот такая интересная притча, дорогие мои друзья. Выглядит все так, как будто все жизненные ситуации и пути для нас уже прописаны. Как бы сценарий уже готов, а мы по нему живем. Не правда ли? Наверное, и у вас бывали такие случаи, когда вы в какие-то моменты удивлялись тому, что какая-то ситуация очень хорошо заканчивалась, и вы были потрясены и задавались вопросами: «Ну как это могло все сложиться одно к одному? И время, и месторасположение, и желание туда приехать, и сложившиеся обстоятельства. Ну все как надо». И, конечно, после некоторых размышлений вас просто приводит к одному ответу – это Бог. Не так ли? В книге «Псалтырь», Псалом 138, стих 10, написано:
1: «И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя».
0: А в послании к римлянам, 11 глава, 33 стих, мы читаем:
1: «О бездна богатства и премудрости, и видение Божие! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его!»

0: одна девушка решила заказать платье у известного портного, потому что шил он красиво и всегда на совесть. Правда, она считала, что платья его слишком дороги. А потому, придя в мастерскую, первым делом решила договориться о цене. «Вы очень много берете за свои платья», – заявила она. «Разве?» «Я вовсе так не считаю», – возразил портной. «Еще как дорого! Сами посудите. На пошив платья для меня потребуется не больше 2 метров ткани, так?» «Так», – согласился тот. «Ну вот, если к стоимости материала прибавить стоимость ниток, иголок и даже ножниц, которыми это платье будет раскроено, все равно получится как минимум вдвое дешевле. Так что и платить я вам должна, соответственно, вдвое меньше». Портной помолчал с минуту, а потом ответил. «Ну что же, юная леди, вы меня почти убедили. Настолько, что я даже согласен взять с вас половину первоначальной стоимости. Если вы настаиваете, конечно». «Конечно, настаиваю», – обрадовалась девушка. «Договорились. Сейчас я сниму необходимые мерки, и через неделю посыльный доставит вам заказ прямо домой». Всю неделю девушка хвалилась подругам, как дешево она получит платье от известного портного. Те не верили и захотели убедиться лично, что их не обманывают. В назначенный час все собрались у нее дома. Пришел и посыльный с коробкой. Девушка торжественно сняла крышку и извлекла оттуда 2 метра ткани, пару катушек ниток, иголки и ножницы. В гневе она бросилась к портному. «Как вы посмели меня обмануть?» – вскричала она, едва переступив порог. «Никакого обмана не было», – покачал головой портной. «Я сложил в коробку все то, что было перечислено вами. Если же там все-таки чего-то не хватает, то, возможно, это потому, что вы забыли это оплатить». Возможно, девушка совершенно не потрудилась посчитать работу портного, его время, труд, фантазию кроя, а только сочла нужным к оплате себестоимость ткани, ниток и ножниц. Но на каждого хитреца найдется еще хитрее и мудрее. В книге «Сирах» 19 главе 23 стих мы читаем такие строки.
1: «Есть лукавый, который ходит согнувшись в унынии, но внутри он полон коварства».
0: А в книге «Притчи» 11 главе 20 стих написано.
1: «Мерзость пред Господом коварные сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути».

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Мелодия», хора «Воршип» и группа «Семьи Шаповал». А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Звезда над Гоби». Молодая женщина засыпала миссионерок вопросами. Она возвращалась из храма, где молилась о том, чтобы родить ребенка. Это дало Милдред Кейбл возможность поговорить о единственном истинном Боге, Небесном Отце, который заботится о своих людях, не забыв напомнить, что только Ему нужно поклоняться. Это был мимолетный случай, неожиданная встреча, и женщина вскоре повернула своего осла в сторону от главной дороги. Но семя было брошено. Нередко, когда случайные знакомые могли читать, им предлагали часть священного писания из ящика с библиями, который был в повозке. Иногда миссионерки продавали Евангелие, а иногда раздавали бесплатно. К марту 1924 года три подруги попали в город Каньчжоу, что в 1500 милях от Хучжоу. Маленькая повозка грохотала и тряслась иногда по самые оси в грязи, а иногда увязала в болоте, но она все-таки везла их по дороге странных кочевников, всегда готовых ехать в любое место и никогда при этом не чувствующих усталости. Каньчжоу – город, где когда-то был губернатором Марко Поло, прекрасно расположившийся в окружении озер. Он привлекал толпы посетителей, так как в нем было много интересных и красивых мест, уединенных садов, величественных храмов. Приезд Милдред Кейбл и двух ее помощниц превратил маленькую христианскую общину в городе в целое христианское движение. Установили навес, достаточно большой, чтобы под ним уместилось 300 человек, и Милдред Кейбл с группой из 18 студентов делились своим свидетельством и проповедовали. Тент был белым, его украшали флаги и яркие плакаты с текстами из Священного Писания. Музыка небольшого органа и пение христианских гимнов привлекали толпу слушателей. Здесь были все странники с Большого Тракта, бородатые мусульмане, туркмены в тюрбанах, тибетцы и монголы слушали обращение по-китайски, которое они все понимали, а после этого им всем дали отрывки из Священного Писания на том языке, на котором они могли читать. Вечером молодые солдаты вошли во двор и с воодушевлением спели «Вперед, воины-христиане!». Возвращаясь однажды домой после евангелизационного собрания, Милдред Кейбл шла вдоль дороги, размышляя о следующем переезде туда, где заканчивалась Великая Стена. Она присела отдохнуть на обочину на краю макового поля, цветущего великолепным цветом. Все вокруг было залито мягким серебристым светом. К ней подъехал мусульманин-туркмен на осле. В руках он держал несколько христианских буклетов. Он остановился. «Вы устали?» – сказал он. «Я видел вас в палатке вчера. У вас, наверное, нет денег, чтобы взять осла и добраться домой. Пожалуйста, возьмите моего». К западу от Каньчжоу лежал Тибет. Эта загадочная земля всегда очаровывала Милдред Кейбл. Поэтому она и ее подруги были рады отправиться в трехдневное путешествие в ламаистский монастырь Тибета, где монахи оказывали гостеприимство христианам из Каньчжоу. Итак, нагрузив повозку книгами, запасами риса и муки, троица отправилась в дорогу и вскоре подъехала к широкой и опасной реке. Мулы и повозка погрузились в быстрый поток, несущий грязь и камни. Это казалось самым опасным пересечением, когда вода бурлила под дощатым полом повозки, а три подруги сидели в ней и смотрели на далекий берег, в то время как мулы боролись с течением и храбро плыли по реке. Час, за который они с такой тревогой почти преодолели брод, подходил к концу, когда один мул поскользнулся и упал в глубокие воды, угрожая потянуть за собой других мулов и повозку. Но команда удержалась, преодолевая течение, восстановила равновесие и вскарабкалась на берег. Милдред Кейбл всегда была преисполнена благодарности к своим друзьям-животным, ослам и мулам, которые возили ее вверх и вниз по большой дороге в течение всех лет путешествия. В общем, они были разумными и выносливыми животными, а эти два качества ей всегда нравились. В ту ночь им оказали теплый прием в доме фермера-христианина. Комнаты были подметены и приготовлены для них. Чаши с горячим молоком и жареные пончики были готовы к их приезду. Хозяева зарезали овцу и вместе с гостями пировали за столом, где были баранина, овощи и горячий ароматный хлеб. Чтобы добраться до Ламаистского монастыря, путешественники пересели вместе со своей поклажей на ослов с вьючными седлами. Взбираясь все выше и выше с каждым шагом по узкому ущелью в течение целого дня, путешественники вышли, наконец, прямо на границу с Тибетом. Они спали в крошечном амбаре с сеном, а на следующее утро в пути перед ними расстилалась солнечная Альпийская долина, где горячавка, эдельвейсы и голубые ирисы покрывали землю разноцветным ковром. Ветер в долине развевал флаги с молитвенными надписями, а текущий поток воздуха крутил нечто похожее на вертушки с текстами из сборников святых книг. Вдали расположились низкие здания Ламаистского монастыря, из которого бежали ламы, одетые в красное, и лица, достигшие высшего духовного сана в буддизме, чтобы приветствовать посетителей. Вскоре миссионеры раскинули большую палатку. Милдред Кейбл окружила группа любопытных тибетских женщин, которые показывали пальцем на ее волосы, изучали ее руки и примеряли ее шляпку. Огромное возбуждение вызвали наручные часы, которые показывали время в темноте, и беспорядочно столпившаяся группа людей при помощи толстых красных шалей создала временную темноту и доказала, что это не обман. Новость о чуде распространилась по всему монастырю, и часы позаимствовали на ночь. В последующие дни в Ламаистском монастыре исполнялись ритуальные танцы, проходили процессии священников, и каждый посетитель, прибывший во двор, приносил с собой дары для монахов – мясо, масло и сыр. Три подруги с интересом наблюдали за празднеством. Священники исполняли свои ритуальные танцы, будучи одетыми в великолепные сатиновые мантии, в огромных черных масках с широко открытыми ртами и выпученными глазами. Всем этим руководил один из представителей высшего духовенства буддизма, неподвижный, полный достоинства и в то же время замечающий каждое движение. А внизу у ручья стояла белая палатка для посетителей. И толпы странников приходили к ней, привлеченные звуками органа и пением гимнов китайских христиан. И снова назад, от беглого знакомства с Тибетом к высокой дороге на северо-запад, где великий город Сучоу будет местом их следующей остановки. Это путешествие специально совершилось с очень медленной скоростью, не более 6 миль в день, чтобы разговоры и остановки не нарушали программы. После всего время на этой высокой дороге к воротам пустыни Гоби было не так уж важно, как в других местах. Для разговоров и общений тоже нужно было находить время. в небольшом обнесенном стенами городке Фуи расположилась новость о трех чужестранных женщинах, которые могли говорить по-китайски, но сами не были китаянками. У входа в дом семьи Ту толпа из 50 женщин и детей собралась, чтобы рассмотреть их. Самую пожилую женщину направили для того, чтобы она сидела за столом с гостями и наблюдала за их манерами, чтобы узнала, почему это они оставили свои дома и семьи и совершили такое длительное путешествие. Наконец согласились с тем, что главной причиной их путешествий служит только духовная цель. И после этого люди начали дружелюбно относиться к миссионерам. В семье Ту один из молодых людей и его жена заинтересовались христианской верой, что вызвало гнев его матери. «Можете заказывать мне гроб в тот день, когда станете христианами», – сказала она. «Я не собираюсь терпеть такой позор». Сын ответил матери. «Существует путь жизни и путь смерти. Мой путь – путь жизни». Когда Милдред Кейбл приехала в Фуи в следующий раз, она узнала, что мистер Ту храбро встретил сопротивление своей матери и семьи и провел христианское богослужение в городе, и как какому-то чуду во времена Христа все люди удивлялись его поступку. Милю за милей, иногда проезжая в повозке, а иногда проходя пешком по мелкому песку или твердым камням, путешественники приближались к известному городу Сучоу – «Родник вина», как назвали его местные жители. Прихватив с собой продукты – морковь, сельдерей, картофель, баклажаны и лук – они были уверены, что не будут голодать, проезжая по деревенькам, разбросанным вдоль дороги, и городам, находящимся друг от друга на расстоянии, которое можно было преодолеть не менее чем за день. Как может когда-то оживленное местечко исчезнуть с лица земли из-за стихийных бедствий, свидетельствовали руины города, называемого Кэмелтаун. Его массивные глиняные стены постепенно разваливались, а во дворах покинутых храмов глиняные фигуры богов выглядели нелепо и пугающе. Этот город, захороненный под сыпучими песками, стал местом остановки для караванов, которые двигались вдоль дороги. Большие колокольчики вокруг шеи у верблюдов покачивались и позванивали при их движении. К удивлению Милдред Кейбл, главный погонщик прошел вперед и заговорил на грамотном китайском языке. А после чашки чая он с удовольствием принял несколько экземпляров Евангелия в переплете и пачку христианских трактатов. Он уже был в пути в течение 50 дней и рад был почитать что-нибудь, сидя на ведущем верблюде, который медленным маршем выводил караван из Гоби, следуя на юг к богатым городам Китая. Наблюдая, как караван скрывается за горизонтом в туманно-пурпурном далеке, Милдред Кейбл знала, что Слово Божье везде и во все времена проникает в сердце и жизнь слушающего или читающего. В течение 10 месяцев подруги жили в Сучоу во дворе, предоставленном им китайским джентльменом. Жильем для них служил стоящий под солнцем павильон цветника, сделанный из изящной лепки и белой бумаги. А вид из него открывался прекрасный – тибетские снежные горы. Это был однокомнатный павильон, где пол заменяла слегка утрамбованная земля, а потолок – высокая крыша из сосновых балок. Занимая углы павильона, как спальни, подруги делили его большую центральную часть. «Приехали христиане!» Распространялась новость по улицам Сучоу вниз, через улицу Кузнец, где подковывали красивых лошадей, вверх, мимо буддийского величественного храма, с его громадными памятниками воинам.

чтобы там вывесили один из прекрасных цветных плакатов. Группа сестер отправилась по домам, чтобы поговорить с хозяйками в привычной для них обстановке. Разговор примерно начинался так. «Вы хорошая швея! Где вы научились этому прекрасному ремеслу?» Трех подруг осматривали с удивлением и задавали самые непредсказуемые вопросы. «Носите ли вы юбки каждый день? Как вы прикрепляете очки на носу?» Эти пенсне были предметом особого любопытства и всегда помогали начать свободный и оживленный разговор. Вскоре весь Сучоу узнал, что приехали христиане. Однажды зимней ночью с гор и долин в город ворвался сильный ветер. Он сорвал все листья с деревьев, разорвал все бумажные окна непрочного павильона. Повсюду лежал толстый слой пыли. Когда миссионерки осмотрели свою комнату и взглянули на себя, они не увидели ничего, кроме пыли. Дождя не было, вместо него город затопила пыльная буря. Окруженный пустыней Гоби на западе и песками Монголии на севере, Сучоу был не защищен от такой стихии. Путешественницы впервые почувствовали, что значит сильные ветра пустыни и ужасающая мощь песка, надуваемого ветром. Подклеили бумажные окна плотной коричневой бумагой, в которую были упакованы Библии. Подруги утеплили свою шерстяную китайскую одежду верблюжьим пухом. Зима в Сучоу была холодная, температура ниже 15 градусов. Но каждый день миссионерки выходили в город со своими библиями и брошюрами, беседовали с людьми и объясняли им, что собираются все в том же месте, называемом «Источник воды живой». Жили они очень просто. В середине дня на обед ели рис или макароны и много овощей и яиц. В течение нескольких месяцев им не на чем было приготовить пищу, за исключением прогорклого льняного масла, которое не могли переваривать. Они мололи свою собственную муку из запаса пшеницы, а в отрубях хранили яйца, чтобы не замерзли. Когда зима уступила весне, они отважились на путешествие в ближайшие города. Это было своего рода подготовкой к длительным переездам, которые, как они знали, должны были начаться летом. Одна поездка была в Кинту, город Золотой башни, колокол которой был когда-то покрыт чистым золотом. Храм был полон молодых невест, молящих богов подарить им сына, и матерей, имеющих детей, которые пришли с ответной благодарностью. Покрытого красным шарфом ребенка держали под большим железным колоколом, в то время как его мать приносила в жертву полный зерна платок. Когда колокол зазвенел, священник взял немного зерен и разбросал их по лицу ребенка со словами: «Пусть богиня милосердия защитит тебя! Пусть Бог изобилия одарит тебя!» Затем сжигалась желтая бумага, и ее пепел размазывался по лбу ребенка. И мать уходила счастливая с мыслью, что все сделано, чтобы обеспечить ребенку безопасное будущее. Они также совершили поездку в холмистую местность в 12 милях от Сучоу, где сотни гробниц на склоне горы привлекали ежегодно тысячи странников. Здесь была натянута белая палатка, и пение гимнов привлекло толпу любопытных, которые узнали о другом образе жизни, свободном от страха перед силами демонов и власти смерти. Затем наступил день в августе 1925 года, когда подруги отправились в большое путешествие, которое должно было проходить за Великой Стеной, через пустыню Гоби и через города Центральной Азии. Их новая повозка была сделана полностью из дерева, без единого куска железа и гвоздя. Ее огромные деревянные колеса были 8 футов высотой и могли везти ее через реки и болота. Ее верх был покрыт травой. Вместо мула была запряжена лошадь, уже закаленная дорожными.

0: и путешествиями. Снова взяв с собой еду, спальные мешки, коробки с библиями и книгами, компания махала руками на прощание, а повозка выкатывалась на дорогу на своих огромных колесах, крутящихся под знойным солнцем и оставляющих отпечатки в пыли. Проехав 20 миль вниз, или вернее вверх по дороге, так как все дороги, ведущие в Гоби, всегда направляются вверх, они увидели возвышающиеся башни Цюцуаня, построенного в самом узком месте между холмами в конце Великой Китайской стены. Великая стена была сооружена в 214 году до нашей эры, чтобы защитить Китай от племен из внешнего мира, мира ужаса и загадок, которые собирались посетить три подруги. В этом месте, через единственный проход в огромной стене, над которой возвышалась башня, проходил весь транспорт с людьми далекой Азии. Преступники, моты, изгои и странники все направлялись к воротам Цюцуаня, называемого «Ворота в Китай». Три подруги наконец-то подъехали ко входу. Они, естественно, были взволнованы, когда повозка, которую им сделали за 50 шиллингов, въехала по мосту в город и свернула во двор гостиницы «Приятного общества». «Заходите, заходите!» – приглашал хозяин гостиницы. «У вас есть трава для лошади? Сколько угодно и совсем недорого!» Как часто им приходилось вести этот диалог по дороге через Гоби. Здесь они были за великой стеной. Это было концом и началом их рискованного предприятия в Центральной Азии ради Господа. Глава 3. Через Гоби. Гоби. Это название очаровывало Милдред Кейбл в течение многих лет. И теперь, когда она с подругами была на пороге огромной открытой каменистой пустыни, простирающейся на тысячи миль по Центральной Азии, им всем еще больше захотелось познакомиться с людьми, которые пересекали ее. Прямо за воротами Цюцзюаня Милдред взобралась на высокую каменистую насыпь, воздвигнутую охранниками, чтобы злые духи Гоби не могли войти в город. «В Гоби есть демоны, леди!» – предупреждали охранники. «Их здесь множество!» «Много людей заблудилось в пустыне?» – спросила Милдред. «Да, очень много. Одни сбились с пути и умерли от жажды, а другие до смерти замерзли во время зимних буранов. Вам нужно идти в Гоби, леди?» «Я должна идти», – сказала Милдред. «Потому что я ищу заблудших». По глазам солдата можно было заметить, что он догадался, какая цель у этих трех странных женщин, которые приехали к воротам демонов в свои повозки и совершенно одни отправлялись в пустыню. Они искали какого-то заблудшего. Он часто слышал о родителях, которые посылали сына найти другого, который заблудился. Возможно, такая история была и с этими путешественницами. «Я знаю, что найду их», – размышляла Милдред, – «потому что Бог, который является их Богом и моим, приведет меня к ним». Солдат слушал в молчании. «Эти святые женщины, – думал он, – наверняка благополучно пройдут через все опасности Гоби». Он еще более уверился в этом в тот день, когда повозка загрохотала по проходу, отправляясь в свою длинную путь-дорогу, а подруги бросали камешки в стены Цюцзюаня. Все путешественники делали так. Если камни отскакивали, значит, все будет хорошо. Все три бросили камешки. Они отскочили от стены, издавая слабый отзвук.
1: «Стены ответили вам!» – усмехнулись солдаты. «Вам повезло, что вы слышите этот звук! Все будет хорошо!»
0: Маленькую повозку, груженную коробками с книгами, библиями и брошюрами, лошади пришлось силой тянуть вверх по дороге.
1: Поэтому Милдред шла в своих китайских матерчатых туфлях по каменистой тропе, чтобы почувствовать Гоби. Около 5 часов пополудни она оглянулась на башню Цюцюаня в тускнеющем свете наступающего захода солнца. Дорога вскоре стала пролегать через тень. Милдред задрожала от холодного дыхания наступающей ночи. Она завернулась в толстое ватное китайское пальто и протиснулась в повозку, где уже все подготовили для того, чтобы ночью сохранить тепло. Чтобы облегчить начало пути для лошади, для себя и для возчика, они решили путешествовать ночью, когда воздух был прохладным, и они не испытывали бы такой сильной жажды, как днем. А ведь на протяжении многих миль не было воды. Всю ночь скрипела повозка, и в глубокой тишине они слышали непрерывные шаги лошади и возчика, так как он шел рядом с ней. Милдред сидела и с благоговением смотрела на огромное звездное пространство неба Гоби, раскинувшееся как необъятный бархатный балдахин с золотыми огнями. Около полуночи взошла луна, и ее мягкий свет, казалось, сделал тишину еще глубже. В пустыне нечему было пошелохнуться, ни травинки, ни листочка, ни насекомого или птицы. С каждой стороны каменистой дороги простирался волнистый темный пейзаж Гоби. Маленькая повозка и ее путешественники казались такими одинокими и забытыми. Вдруг из ночи вырвался звон колокольчиков. Это был почтальон, который доставлял почту во все уголки Гоби. Он также ехал ночью, пришпоривал лошадь в безлюдных местах время от времени, на каждой остановке меняя коня. Когда позже Милдред встретила его в деревне, он стал шутить над тем, что ему пришлось разводить на лошади уж очень тяжелую почту, так как христиане посылали туда и сюда много писем и книг. На рассвете они, наконец, приехали в нужную им деревню и, измученные, бросив свои одеяла на грязные кровати в трактире, вскоре крепко заснули. После нескольких часов глубокого сна Милдред всегда чувствовала себя бодрой, и вскоре она уже ходила по улицам деревни, разговаривая с лавочниками. В одном маленьком магазинчике она заметила вазу с грубым серым песком. «Зачем вы держите песок?» – спросила она. «Разве недостаточно его вокруг?» «Это особый песок, леди», – сказал хозяин магазина. «Он такой тяжелый, что не сдувается. Это тот песок, который используется для полирования нефрита. Он тяжелый, но никогда не царапает поверхность камня».
2: «Дорогие ребята!» Вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Сегодня мы продолжаем объяснение брата Яши слова о пророчестве из книги пророка Даниила.

Какой безумец молвить мог, что тот, кто мир весь сотворил, кто безначальным, вечным был, вдруг перестал существовать? Кто смел такую вещь сказать, что умер Бог? Он, может, умер для того, кто сам от Бога отошел, кто что-то новое нашел, а вечно сущее попрал. Кто сам для Бога умирал, он умер для того. Но для меня жив вечно Бог. Я вижу, чувствую Его, я знаю Бога моего. Во тьме, в тоске, кругом низги, я слышу мощные шаги Его могучих ног. Он ходит по земле со мной. Я Его руку узнаю, когда дрожащую мою в свою Он твердую берет, когда ласкает, когда бьет. Он жив, Он мой. Не умер вечно сущий Бог, огонь в груди моей горит, и мне о Боге говорит, и всеми фибрами души я с Ним, как в буре, так в тиши, у Его ног.

Наконец, мы подошли и к четвертому царству. О нем читаем у пророка Даниила 7:7. Вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Далее Даниил увидел, как один из рогов говорил очень высокомерно, и как он вел брань со святыми и превозмогал их. Об этом четвертом звере Даниил пожелал особого разъяснения. Настолько он был удивлен ужасами, которые принесет четвертый зверь, живущим на земле. Даниилу было дано разъяснение, что действие четвертого царства будет до тех пор, пока не воссядет Всевышний на престоле, и суд будет передан святым. И настанет время, когда царством овладеют святые. 25 стих 7 главе Даниила. Сказано, что высокомерный рог четвертого зверя будет произносить слова против Всевышнего и угнетать святых. Четвертое царство совершенно отличается от всех трех предыдущих. Хотя и предыдущие назывались зверями, но они имели страх, когда видели дела Всевышнего. В таких случаях они преклонялись пред могуществом Бога, или приносили жертвы, или отдавали распоряжение в пользу израильского народа. Но вот четвертое царство не только не боится, но и поднимает свою руку против Бога. Именно четвертое царство в содружестве с отступниками, ожесточившие свои сердца, ветхозаветных израильтян предали Христа на смерть. И об этом предсказал пророк Даниил в 9 главе 26 стихом. «Даже год, — предсказал он точно, — в котором предадут Христа на смерть». Архангел Гавриил говорил Даниилу, что для народа твоего определено 70 седмин, чтобы покрыто было преступление. А по истечении 69 седмин, то есть 483 лет, со времени, как выйдет приказ строить Иерусалим, и до распятия Христа действительно прошли эти 483 года. У Даниила же сказано, что по истечении данного времени предан будет смерти Христос. В новозаветней книге «Деяния апостолов» во второй главе говорится, как апостол Петр в день Пятидесятницы, обращаясь к своему народу, проповедовал. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Иными словами скажем, вы, мужи израильские, вынесли приговор смерти Христу, а вы, воины Римской империи, распяли Христа. Можно ли ожидать, что это четвертое царство окажет милость невесте распятого? Если распяли Христа, то не то же ли самое будут делать и с его последователями? Не рога ли этого четвертого зверя вырубали леса для крестов, чтобы на них распинать последователей Христа? Не они ли строили амфитеатры, где на съедение зверям бросали христиан? Не они ли в ночных разгулах освещали себе парки, горевшими на кострах христианами? Не император ли Диоклетиан в течение года так усердно истреблял Библии христиан, что через год был уверен, что навсегда уничтожил христианство? Не он ли воздвиг и колонну с надписью «Имя христианин навсегда уничтожено»? Если были краткие передышки для христиан, как в дни Константина, то после снова могучие мира сего и те, которые восседали в Риме и выдавали себя за верующих, хотя были лютыми зверями в овечьей шкуре
истребляли, сжигали и убивали христиан? Не они ли под руководством сатаны преследовали и уничтожили 50 миллионов последователей Христа за то, что они желали иметь или имели союз с Богом посредством взрослого крещения с погружением? И это данные по подсчетам ученых. Но а сколько жертв за веру Христову еще не подсчитаны? Кто заметил этого? Какая мировая война имела столько жертв? Какой зверь из прошедших времен так преследовал святых?

Золотое царство прошло, серебряное тоже, и медное также. Царство из железа и глины было и есть. Оно было при первом пришествии Христа, будет и при втором пришествии. Голени в царстве образовались в 395 году, когда Римская империя разделилась на восточную и западную. Но заметьте, в истукане, который видел Навуходоносор, отмечены 10 пальцев на ногах. И также сказано, что материал голени из железа и глины, и значение сего дано в 43 стихе 2 главы, где сказано, что через человеческое семя люди или нации смешаются. Не это ли исполнение мы сегодня видим в Европе? Эти же 10 пальцев в Откровении Иоанна названы 10 рогами объединенного царства. И Даниил говорит в 11 главе 30 стихе, что это царство снова войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета, то есть теми, кто будет жить в Израиле в последнее время. Это царство, как мы слышали в начале, будет вести брань со святыми и победит их. Рог этого царства поставит часть войска, которое сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Всех нечестивых привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Но стартовая площадка для пришествия Антихриста готовится, но принесет людям гибель, и который поднимется войною против Бога, но погибнет. Но зато воссияет царственное священство, царство вечное и непреходящее. Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которое царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Будет новое царство – со столицей на земле Иерусалим, и это на 1000 лет. Будет и у церкви славное царство неба со столицей небесного Иерусалима.

Дорогие, поспешите себя приготовить. Поспешите принять Христа как Спасителя. Обратитесь к Нему в смиренной молитве. Он вас не толкнет. Он примет вас без укора, каким бы грехом вы ни были отягчены. Возлюбленный, скоро наш Господь Иисус Христос вернется. Мы очевидцы исполнения тысячи пророчеств. Итак, дорогие возлюбленные, ждите, Он наш Спаситель скоро придет».

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем,

прошлой передаче мы говорили на тему «Забота – помеха служению». Заботы – явление самое обыкновенное, самое обыденное. Все озабочены и хлопочут. Весь мир более или менее поглощен заботами. Это точно прирожденное свойство. Две главы в Библии говорят против забот. Одна в Ветхом и одна в Новом Завете. 36-й Псалом и 6-я глава от Матфея, где приводятся слова самого Иисуса, повторяемые неоднократно. «Не заботьтесь». Настоящий смысл этого слова в подлиннике означает «не тревожьтесь», «не волнуйтесь», «не будьте отягочены». Одно слово громко звучит во всей Библии и просвечивает везде, как солнечный луч сквозь тучи и туман. «Не бойтесь». Все заботы происходят от страха. Всегда полезно ясно определенно разглядеть врага, чтобы иметь возможность побороть его, попадая в самое слабое его место. Избавиться от забот можно тремя простыми, непогрешимыми способами. Это не моя выдумка, они указаны нам апостолом Павлом по внушению Святого Духа. Эти правила находятся в 4 главе послания к филиппийцам, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе. Первое правило – не заботьтесь ни о чем. Другими словами, откажитесь раз и навсегда думать о том, что вас тревожит. Вооружитесь против всего, что может вас расстроить. Скажите себе, что это бесполезно, грешно и к добру не ведет. Откажитесь совсем от этого. Второе, подспорье первому. За все благодарите. Благодарность и хвала выражаются пением. Когда вы чувствуете приближение забот, спойте что-нибудь, какую-нибудь духовную песнь, хвалу Господу Иисусу. Забота есть искушение злого духа. Помните, что он может проникнуть только в открытую дверь, а таких открытых дверей много, даже если мы тщательно запираемся от зла, все окружающее нас способствует раскрытию этих дверей. При упоминании имени Иисуса зло быстро исчезает. Бесы ненавидят имя своего победителя. При этом звуки они бегут. О третьем способе, как избавиться от забот, мы поговорим после песни.

Третье правило помогает исполнить два первых. Все три связаны между собою и всегда действуют совместно. Третье – непрестанно молитесь. В этом нам поможет многое в священной книге. Давид, например, говорит: «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Псалом 29. Плач возможен, радость неминуема. Плач ненадолго. Утро подходит, нас ожидает солнечный свет и пение птиц. То, что кажется нам гневом, есть проявление любви, воспитывающей нас. И гнев это длится лишь мгновение. Милость же его на всю жизнь, вовеки вечные. Еще Давид говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54. Господь в своей премудрости посылает нам заботы. Он не обещает нам снять с нас бремя, но взять на свои руки и бремя, и нас самих, и понести то, и другое. Как часто приходится славить Бога за то бремя, которое дало нам узнать всю нежность Его сильных объятий. Тоже повторяется в Псалме 67. «Благословен Господь всякий день. Он возлагает на нас бремя, но Он же спасает нас». Апостол Петр испытал то же самое. Порывистый, горячий, он прошел через бурю, через бушующее море. Но он научился одолевать их и достигать тихой пристани. Он говорит: «Все заботы возложите на него, ибо он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава. Мы можем все наши бремена перегрузить на него и узнаем, что его сердце понесет их. Но некоторые заботы кажутся многим слишком ничтожными, чтобы обратиться с ними к Господу. Мы охотно просим Его помощи в важных, серьезных случаях, но мы не решаемся надоедать великому Богу мелкими дрязгами. Нам даже досадно за себя, когда такие мелочи смущают нас и заставляют терять равновесие. Но мы должны помнить, что Ему не покажется мелочью то, что способно тревожить нас, потому что Он несет нас на сердце. В своей любви он готов помочь даже в том, что кажется мелочью. Впрочем, мелочи всего больше способны нас расстроить, растревожить. Нам иногда легче справиться с крупными неприятностями, но как раздражают эти мелкие, неотвязчивые подробности. Иногда усталый, изнуренный, ляжешь спать в жаркую летнюю ночь, и только что примешься засыпать, как назойливый комар начинает жужжать и кружиться над самым ухом. Ведь это такая мелочь, ничтожное насекомое, и оно ускользет от нас, точно дразнит нас, когда захочешь поймать его. Но сон уже пропал, и его не вернешь. Точно так же действуют в нас, в нравственном смысле, мелкие дрязги, на которых мы тратим понемногу все наши силы. Будем тверды и уверены, что ничто не покажется Богу слишком ничтожным, если оно причиняет нам заботу. Тут очень кстати вспомнить необходимые качества влиятельного исполнителя, человека, который управляет обширными делами. Два выдающихся качества необходимы для лица, занимающего такое положение. Нужна способность охватить весь проект и в то же время умение приложить руку к каждой подробности. Бог – великий исполнитель, единственный великий исполнитель обширных дел Вселенной. Он создал обширный проект миров, созидая Вселенную и каждую подробность ее. Вся Вселенная в своей обширности и сложности движений приводится в движение им. И каждая мелочь, как падение маленькой птички, не упускается им из виду и не выходит из-под его контроля. И он наш Бог. Каждый из нас лежит у него на сердце. Мы можем познавать Бога, изучая человека, созданного по образу его. Существует рассказ об известном купце, который может послужить хорошим примером.
Его интересы очень обширны. Он имеет склады в трех мировых столицах. Он показал гениальность в управлении подробностями своего великого предприятия. Говорят, что в то время, когда его дело развивалось в своей обширности, он имел такую привычку. Он неожиданно подходил к конторке служащего и молча, присаживаясь около него, наблюдал за производством дела. Подавался счет. 3 ярда калинкору по 7 центов за ярд, 21 цент. Кусок тесьмы 3 цента, итого 24 цента. Уплачено 50 центов, сдачи 26 центов. Он спокойно заносил в книжечку свой расчет и отмечал все неточности. Там он проводил 30 минут, а затем снова удалялся. Никогда никто не знал, когда и где он появится. Он всегда отличался любезным обхождением со служащими. Это, как мне говорили, было его привычкой за многие годы. Этот талант, внимание к подробностям, доходил до гения. В этом крылась и способность организовать, строить и поддерживать развитие его громадных деловых операций. И это только один из многих специалистов, организаторов нашего времени. Эта способность управлять целым делом и каждой подробностью в отдельности является частицей образа Божия в этих людях. Но любой самый талантливый человек всегда только образ Бога. Лучшая организация имеет где-нибудь какие-нибудь недостатки. Но в Боге нет недостатков. Каждый из нас является личностью перед Ним. Он может с каждым заняться так, как будто ничто другое не требует его внимания, и он так и поступает. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Заботы, помеха служению». Рассказывают маленький случай с Георгом Мюллером. Этот человек, научивший весь мир снова уповать на Бога. Он сам был бедным, но через его руки проходили миллионы долларов, расходованные на пропитание сирот, пособия миссионеров.

путешествия стул этот был чрезвычайно необходим. Георг Мюллер осведомился о том, было ли заранее дано нужное распоряжение о том, чтобы стул был приготовлен для него на палубе. Оказалось, что все было сделано для этого. Времени уже оставалось очень мало. Мюллер тихо вознес молитву и затем попросил своего товарища не тревожиться, так как он был уверен в том, что все обойдется хорошо. Молодой человек снова удалился с намерением еще раз попытаться уладить дело, но вернулся, по-видимому, раздраженный тем, что его престарелому и заслуженному спутнику грозит возможность остаться без требуемых удобств. Но Мюллер успокоил его уверением, что стул будет. Они стояли слева на палубе, глядя в сторону дока. В последнюю минуту, когда уже собирались отбросить канат и отнять ступеньки мостика, подъехала тележка с багажом, и поверх всей поклажи наблюдавшие друзья увидели стул с буквами ГМ – Георг Мюллер. Георг Мюллер стоял посреди группы друзей, посмотрел вдаль и тихо промолвил: «Отче, благодарю тебя». Неужели Бог находился в этой простой случайности? Без сомнения, он позаботился о том, чтобы его верный друг получил стул для удобства своего тела. Старания человека казались безуспешными. Его влияние было вызвано заботой о слуге его. Стул не был слишком ничтожной мелочью, потому что был для его друга Мюллера. Я слышал много лет тому назад рассказ, подобный этому, от доктора Брукса, который гостил у него. Это был рассказ про Густона Тейлора, основателя китайской внутренней миссии, который опытом многолетнего упования изучил верность Божию. Густон Тейлор проповедовал в собрании доктора Брукса, откуда собирался на воскресное собрание в Южный Илоэс. Утром в субботу они отправились на поезд и пришли на станцию как раз в то время, как поезд отходил с обратного конца. Не было возможности догнать его. Их отчаяние увеличилось, когда они увидели, что поезд стал быстро удаляться. Доктор Брукс был вне себя. Густон Тейлор был чужим в стране и в гостях у доктора Брукса и положился на его заботы. Стали наводить справки относительно других поездов. Оказалось, что следующий выезжал лишь ночью. Пока они совещались, начальник станции сказал: «Вот тот поезд идет на Илоэс и перерезает путь, ведущий к месту вашего назначения. Между этими поездами должно быть сообщение, но они почти никогда не сходятся». Доктор Брукс рассказывал, что он отправился навести дальнейшие справки и, возвращаясь через несколько минут, удивился, увидев Тейлора, стоящим на задней платформе поезда, никогда не сообщающего с тем, на которую он опоздал. Он воскликнул: «Тейлор, это не годится! Этот поезд не поспеет вовремя к тому!» Тейлор улыбнулся и спокойно ответил: «Прощайте, доктор! Мой отец управляет движением поездов». Это звучало хорошо для проповеди. Но в ответ на сомнение Бруксу опять послышался тихий ответ: «Прощайте, доктор, мой отец управляет движением поездов». Когда поезд тронулся, Тейлор объяснил кондуктору, в чем дело и всю важность своей поездки, и как необходимо для этого поспеть к тому поезду, надеясь, что служащий может посодействовать в этом деле. Кондуктор высказал надежду на то, что они подоспеют, хотя очень в этом сомневался, так как это случалось весьма редко. Тейлор поблагодарил его и спокойно остался на месте в молитве. Сошлись ли поезда? В ту минуту, как подкатил поезд Тейлора, другой уже стоял на станции. Кондуктор объявил: «Поезд тут, но я никак не ожидал этого». Было вполне достаточно времени перейти через платформу без поспешности и пересесть в поезд до его отхода. Действовал ли Бог в этом? Для меня не представляет

кажется трудным признание его участия в этом. Что касалось его друга на чужбине, без сомнения, касалось и его. Все, что касается всякого чада Божия, уповающего на него, касается его самого, ибо мы у него на сердце. Да, верно сказал апостол Петр, он печется о вас. Следовал ли апостол Павел сам этому правилу? Лучший ответ находится в его послании к филиппийцам, которое содержит это правило. Это послание – песнь заключенного. В его страницах слышится брецание цепей. Вначале Филиппы, потом Рим. В Филиппах мы видели внутренность тюрьмы мрачной, грязной, сырой. В ней заключен Павел. Его спина окровавлена нанесенными ударами. Ноги его в кандалах. Его положение самое тяжелое. Наступила ночь. Изнуренный Павел заснул бы, но боль мешает ему. Не находит ли на него искушение? Он пришел в Филиппы, следуя видению, и вот к чему его привело это видение. Не искушают ли его подобные мысли? Очень вероятно, но Павел опытный воин. Он знает, что надо делать. Он начинает петь. И песнь его не унылая. Вероятно, он поет какой-нибудь старинный еврейский псалом, который он знает наизусть. Это хвалебная песнь, ею кончается послание. В Риме Павел опять узник. Пока он пишет свое послание, при каждом движении звук цепей напоминает ему об его узах. Это песнь заключенного. Какая же нота преобладает в ней? Покорность? Это было бы подходящим. Или долготерпение? Еще более кстати. Некоторые из нас знакомы с недостатком терпения, но долготерпения мы еще не достигли. Нет, преобладающая нота — радость. С вариациями на все лады. И что ж такое радость? Это свежий, сверкающий водопад в потоке жизни. Мир — это тихое, ровное течение реки. Радость — там, где слышен блеск, журчание, где видны брызги, где вода радостно бьет ключом и несется дальше, углубляя русло для тихого, мирного течения. Правила, предписанные Павлом, истекают из его опыта. Он следует своему учителю. Эти три правила приводят к постоянному общению с учителем. В сознании его неизменной близости становится легко. Не заботьтесь ни о чем. За все благодарите. Непрестанно молитесь.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на волнах русского христианского радио. Сегодня тема нашего рассуждения – «Мир Божий, который превыше всякого ума». Итак, друзья мои, пригласите своих родных, близких, детей и послушайте нашу передачу «Луч надежды». Мое желание, чтобы Господь обильно благословил вас, слушая эту радиопередачу.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня я буду читать из послания Римлянам 5 главы. Будет речь идти о мире с Богом. Итак, 5 глава Римлянам с 1 стиха по 11. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, и кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, мы имеем мир с Богом. Вот главная мысль и главная тема нашего рассуждения. Каждый, читающий Писание, знает, что грех осквернил человека, сделал его своим рабом и врагом Богу. Мы стали, как слово говорит, чадами гнева. Итак, первая мысль. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 8 стих. Некоторые скажут, как? Христос умер за нас? Когда это было? Так это же было 2000 лет назад. Нас еще тогда не было. Мы еще тогда не родились. Как же это Он умер за нас, когда нас еще не было? Но даже когда мы уже родились, мы были безгрешными младенцами. Но истина Божья говорит, грех вошел в мир через Адама. И все дети Адама, в том числе и мы, наследуют смерть, как грешники, как доказательство нашей вины перед Богом. Мы читаем, Павел апостол говорит, «В Адаме все умерли для Бога». Мы мертвецы духовно в Адаме. И далее мы читаем, «Но во Христе все оживут, верующие во Христе оживут духом». И даже тело человеческое будет восстановлено, то есть уже в других каких-то измерениях. Но это все-таки будем мы. Христос вернет нам жизнь для вечного неба. Да, мы читаем, вместо нас был наказан Сын Божий. Он взял на себя наши грехи, так говорит нам 53 глава Исаии. Он стал нашим примирителем, о котором мечтали еще задолго до Его прихода. Путь к примирению с Богом лежит через веру в посланного им, Отцом Небесным, Спасителя Иисуса Христа. Вера наша несет нам оправдание и все преимущества Царствия Божия в ней. Вера открывает нам широкие просторы. Иисус Христос принес спасение и примирение с Богом Отцом, так говорит Библия. Рассмотрим, дорогие друзья, человечество, падшее в грехах, и Царство Божие как пример, о котором говорил когда-то Иисус Христос. Сравним для наглядности историю брачного пира сына царя. Ну, давайте так отвлечемся и представим себе такую картину. Огромный, прекрасный, блистающий, залитый золотом дворец царя. А вокруг, на широкой площади,
стоят много-много-много людей. На широком пространстве толпы людей обращают свой взор на этот великолепный дворец. Представим себе, что все эти неисчислимые толпы простолюдин, стоящих вокруг, не имеющих ни малейшей надежды на приглашение войти во дворец на пир, на брачный пир сына царя. Ну кто они, эти люди? Они не были родственниками царя, ни друзьями, ни знакомыми, даже не были, может быть, подданными, ибо у всех их был один хозяин, их владыка, их тиран, их насильник, сатана, враг душ человеческих. Он не допускал, он клеветал изо дня в день на царя, что он жестокий враг и тиран. Кроме того, эти люди знали, они являются врагами царя. Они преступники и воры, расхитители и убийцы. И потому им нет никакой надежды войти в этот дворец. Они уверены, их никогда не впустят в эти чертоги. Они безнадежны. Но вот, представим себе, на крыльце появляется кто-то, кто-то неизвестный. Лица его не видно, но голос его слышен. И он говорит всем людям: для каждого из вас есть надежда, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду и сесть за стол рядом с царем. Кто поверил этому? Наверное, никто. Но вот этот человек отсылает много своих посланников с таким же словом. Он посылает в толпы своих людей, чтобы те объяснили людям эту чудную весть. Да, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду, сесть за стол рядом с царем. Это истина. Благовестники говорят его слово. Но у всех на устах неверие. Не может быть, они говорят. Неправда. Нас по одному заманивают в этот дворец для того, чтобы арестовать и убить. Эта мысль распространяется очень быстро, никто не хочет верить. Но благовествование Христово дает надежду на Божье благоволение. Дух Святой, как тот, который стоит на крыльце, возбуждает надежду падшего грешника на помилование. И что же мы можем представить еще? Кто-то из толпы стал прислушиваться. Ступень примирения человека с Богом – это слово. Слово, посланное через своих вестников от самого царя. И это слово слышно. Да, конечно, лица Духа Святого они не могли видеть. Но голос Духа Святого говорит им: вы грешники, но вам можно примириться с Богом. Это первая ступень. У некоторых появляется вера. Вера, и она приходит от слышания. Ибо мы читаем: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это вторая ступень. И третья ступень – принятие дара спасения возбуждает любовь к Богу. Образно выражаясь, человек идет на крыльцо – и его пропускают, потому что у него есть вера в слова, слышанные. Он готов принять дар. Он готов войти в этот чертог. Он знал, что ему говорили раньше, что его заманивают, чтобы арестовать и убить. Но он видит улыбающиеся лица вокруг, и в них нет угрозы. Он входит в открытые двери, и его принимают как родного. Вторая мысль. Процесс примирения человека с Богом – процесс обоюдный. Божье Слово приглашает, Дух Святой работает. Человек поворачивает свое лицо к Слову, к благовествованию. Это первый шаг. Грешник начинает верить Слову, но видит себя недостойным приглашения и кается в своих преступлениях, сбрасывает лохмотья греха и просит Бога помочь ему. Это второй шаг. Бог, видя такого человека, прощает его,
дает ему брачную одежду, как только он переступает дом царя. Брачная одежда – ничто иное, как одежда праведности Христовой. То есть Бог оправдывает его только потому, что весь его долг был оплачен самим Христом, Сыном Его. И поэтому он, этот человек, получает искупление от грехов, ибо все оплачено. Он получает жизнь вечную. Он готов к вечности. Он благодарит Бога. Он становится спасенным человеком. Это третий шаг. Спасенный человек желает заключить с Богом завет верности. И Бог называет его своим сыном в таком случае. Усыновляет, удочеряет и сажает его за свой царский стол, где сидит его славный сын. Это четвертый шаг. Процесс примирения с Богом завершен. Теперь человек готов идти и приглашать других. Разве не так было с нами? Помните наше с вами состояние, когда мы были безнадежности, когда мы были падшими грешниками, когда коснулось нам слово, мы услышали его, и у нас зародилась вера. Мы захотели иметь общение с Богом, но как грешному человеку приблизиться к Богу? Нам обратились со словом Господним, что Бог прощает грехи всякого приходящего к Нему. Мы стали действительно верующими, хотя вера наша была очень и очень слабая. Мы были недостойными приглашения, но мы увидели, что Бог на нашей стороне. И увидев это, мы стали каяться в своих грехах и преступлениях. И Бог принимал наше покаяние. Он сбрасывал лохмотья греха с нас и давал нам новые одежды, одежды праведности Христовой. О, это великая истина! Но когда мы почувствовали, что Господь уже простил нас, наша мысль сразу: а как же ближние наши, как родные наши, как же они находятся в таком страшном состоянии, в каком находились и мы? Мы бежали домой, мы свидетельствовали всем в округе, что мы новые люди, и вы можете быть новыми людьми во Христе Иисусе, потому что нас коснулось благовествование Христово. Мы получили мир с Богом. Мы дети Его. Этой радостной вестью мы делились с каждым, кто только соглашался нас слышать. Я помню, когда только покаялся и пришел в молитвенный дом, меня окружили мои братья и сестры, те, которые знали меня как беспутного. Но они плакали, и они радовались, что видят меня среди своих. Я тут же стал просить братьев: преподайте мне святое водное крещение, я хочу заключить с Богом завет. Да нет, браток, ты еще немножко подрасти, так мне говорили. Я думаю, что многие братья и сестры переживали то же самое. Им то же самое и говорили. Но настал день, когда я принял Иисуса Христа, когда я заключил с Ним завет верности. Это был славный день. Я помню его. Друзья мои, когда мы заключаем завет с Господом, Он называет нас своими сыновьями и дочерьми. Он сажает нас за свой царский стол, где сидит Его великолепный Сын. Третья мысль. Познавший путь примирения идет на труд благовестия и святой жизни во Христе Иисусе. Итак, первое благословение, которое мы получили от Господа – мы получили примирение с Ним. Второе благословение – это доступ к Богу с нашими молитвами о нашем состоянии, о спасении других людей, доступ к той благодати, к которой мы стоим, как говорит апостол Павел. Доступ, возможность в любое время. Как мы приходим к какому-то большому начальнику, стучим в дверь, и нас пропускают, и мы говорим свою нужду, и он принимает нас. Мы имеем доступ, и у этого господина нашего нет ни выходных, нет ни отпусков. В любой момент, в любую минуту жизни мы можем обращаться к нему, и он готов слышать нас. И третье благословение – это наша надежда, надежда славы Божией. Вот что мы получили от самого Господа.
надежды, что мы когда-либо, настанет, когда прекрасный этот миг, закроем глаза и в вечности увидим Его, как Он есть. А если даст Он возможность нам дожить до Его святого прихода, Он возьмет нас к себе. Он восхитит нас на свои облака. И мы вместе со святыми возрадуемся необыкновенной радостью. Павел апостол говорит Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Дорогие друзья, ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Ожидаем. Многие люди искренне ждут пришествия Господа. Многие верят, что еще при жизни своей, своими глазами, они не увидят смерти, но увидят пришествие грядущего Спасителя. И последняя мысль. Наша похвала, наша слава – это Христос. Не мы, нет-нет, нам хвалиться нечем, но Христос, примиривший нас с Богом. Мы от Него получили веру, мы от Него получили надежду, от Него получили и любовь. О, это великое наследие примиренных с Богом людей. И несколько слов я хотел бы сказать моему дорогому другу, лица которого я не вижу и не знаю. Где будешь вечность проводить, дорогой мой? Что ты думаешь о Христе? Что ты думаешь о Боге? Ведь если ты враждуешь с Богом, как ты думаешь, ты находишься в состоянии войны, кто будет победителем, ты или Бог? Совершенно правильный ответ сказать не мудрено. В сборнике 315-м мы такие читаем слова. «Не веди, друг, жизнь беспечно. Вся, как пар, она пройдет. Счастье мира скоротечно. Скоро смерть к тебе придет. В ту минуту вдруг исчезнет прелесть мира, и тебя близость смерти в ужас ввергнет. Бедным ты найдешь себя. Как покажутся ничтожны на земле твои дела, и познай, к цели ложной в мире жизнь твоя текла. Так не будь же, друг, беспечен и застигнутым врасплох. Гнев его тогда уж вечен, ибо верен в слове Бог. Вот зовет тебя, поверь же, Иисус в любви своей, сердце ты открой теперь же и прими его скорей. Будь верен ты в прощении, о, поверь Христа словам. Приобрел себе спасение, на кресте Он смертью сам. Он пошлет тебе отраду, в вере счастье и покой, даст тебе затем награду, в чудный рай введет с собой. Веришь ли ты этим словам? Да, эти слова основаны на Святом Писании. И я искренне желаю тебе, дорогой мой друг, прийти к Иисусу Христу, пока еще есть время. Да благословит тебя Господь в твоем решении сделаться человеком, примиренным с Богом. Слава за все! Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В кресле в самом дальнем углу комнаты сидит Вадим Каратаев. Он с головой погрузился в чтение какой-то книги. Люда с Верочкой заняты своим новым увлечением — кактусами, которые стоят теперь в квартире почти на всех подоконниках.
1: Ледушка, а как себя бабуленька чувствует?
2: Да, как она сейчас? Как ее здоровье?
3: Но, слава богу, сейчас ей намного лучше. Даже на улицу, когда солнышко есть, выводим ее погреться.
2: Слава богу.
4: Да, хорошо.
1: Как чудесно! Бог услышал наши молитвы.
2: Да.
1: Ведь правда же, нам бабушка еще очень нужна.
3: Ах, конечно, ты моя милая. Ну, конечно, мы хотим, чтобы она еще побыла с нами.
2: Да.
1: Вот Господь и послал ей здоровье. А можно я сегодня зайду навестить ее?
3: Конечно, можно. Она будет очень рада.
2: Они с Людой сегодня весь день собираются пойти к бабушке.
3: Ай, вон-ка.
2: Видите, уже и цветок для бабушки приготовили.
3: Вон как. Не забывают, значит, бабушку.
2: Нет, не забывают.
1: Вон, смотри, девушка, это даже красивый цветок.
3: Очень даже красивый,
5: да, действительно,
3: спасибо.
5: Очень красивый цветок. Mm. Вот молодцы девочки, что заботитесь о бабушке.
1: Дедушка, а как ты думаешь, этот цветок понравится ли бабушке?
2: Ну, конечно, Верочка, понравится. Клаве же такой красивый цветок не понравился бы.
3: Бабушка будет очень рада.
5: Она же любит цветы. И прежде всего, дорого внимание.
2: Да.
3: Это так. А что это Вадим так там увлеченно читает?
1: Не знаю. Вадим, что ты там читаешь?
6: Он у нас скоро профессором станет.
2: Смотрите-ка, совсем не слышит, что к нему обращаются. Вадим!
6: Вот зачитался.
7: А, чего? Вы меня о чем-то спросили, да?
2: Спросили.
3: Расскажи-ка нам тоже, что это тебя так увлекло?
7: А, ну, это спасибо тете Хельме. Она меня всякими интересными книгами снабжает.
2: Да.
3: Ах, это Хельме виновата.
2: Да, Хельме сама любит читать. И вот заботится, чтобы и наши дети пополняли свои знания.
3: Это хорошо.
5: Ну так а как же? Целое лето впереди.
2: Да.
5: В школе, наверное, ему целый список книг дали, которые нужно прочитать за лето.
7: Да, это точно.
6: Ты нам тоже дали.
5: Вот поэтому я и хочу, чтобы вы духовно тоже возрастали и в вере укреплялись. Я, ты тоже всегда так делала.
3: Правильно.
2: Да, очень хорошо, полезно.
6: Теперь понятно, почему Анти такой умный.
3: Что умный, это, конечно, хорошо, но я радуюсь другому. Я радуюсь, что Анти Господа любит и стремится к Нему.
2: Да, самое главное.
5: Правильно, Петр Иванович. А еще помните, что сказано в послании к евреям в последней главе о тех, кто жили до нас?
2: Поминайте наставников ваших. Это место, Хельми, ты имеешь в виду, да?
5: Да. Там говорится, что, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
2: Да.
7: Да, хорошо бы, конечно, подражать такой вере, о которой я сейчас читаю. Между прочим, это очень интересная книга.
6: Я тоже потом почитаю.
5: А какую ты, Вадим, сейчас читаешь?
7: Ну, я читаю эту историю жизни этого Джорджа Мюллера.
3: Про Мюллера? Действительно интересно.
2: Да. Хорошая книга, очень хорошая.
5: Хорошая, да.
3: Я раньше тоже кое-что читал и слышал про него.
7: И про Вильяма Корея тоже интересно было узнать. Были же все-таки на свете люди с великой верой.
2: Да, конечно, были. И есть слава Господу за это.
3: Да, и сейчас они есть. И тот список героев веры, который приводится в послании к евреям, можно было бы продолжать и продолжать, наверное, до самой вечности.
6: Да. Какой список?
5: А ну, тот, что в 11 главе послания к евреям.
2: Ты что, не помнишь?
5: Читал ведь, наверное. Там почти в каждом стихе говорится, что было сделано верою.
2: Да. Помнишь, верою Моисей был скрываем 3 месяца. Верою народ израильский перешел Черное море.
6: Помню.
5: Верою пали стены Иерихонские.
2: Да.
7: Вот, слушайте, я прочитаю. И что еще скажу? Не достанет ни времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верой побеждали царство,
5: да,
7: творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня и так далее и тому подобное.
5: Да, действительно, слава Господу!
3: И продолжение этого списка мы узнаем у Господа на небесах, потому что у Него ни один человек не оставлен без внимания.
5: Действительно.
1: Да, в Библии пишется памятная книга.
5: А кто знает, может, и вы пополните эти списки великих мужей веры.
3: Да.
5: Дал бы Господь.
6: Но выйдите, Гельмит, и скажете тоже.
7: Ну да, какие из нас там великие?
5: Почему и нет? Они тоже были обычными людьми, эти герои веры.
3: Такое вполне может быть.
5: Да.
3: Ну-ка, Вадим, прочитай нам из этой же 11 главы 16 стих, раз у тебя Библия в руках.
7: 16, да?
3: 16, да.
7: Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город.
5: Вот.
3: Спасибо, Вадим. Так вот, Сереженька, если вы тоже в своей жизни прежде всего будете стремиться к небесному, к тому, что Божие, то Господь не оставит и вас, Он употребит вас в своем деле.
5: Да, это так. Кто дает в своей жизни простор Богу и возможность действовать Духу Святому, тот обязательно будет участником великих дел Божьих.
3: Правильно.
5: Это так. Господь будет употреблять такого человека.
7: Это значит, что от нас самих многое зависит, да?
5: Ну, конечно. От нас, вот именно от нас требуется полная и безоговорочная отдача себя Богу. Потому что Бог один знает все способности и таланты, заложенные в каждом человеке. Поэтому только Бог и сможет использовать все эти способности в должной мере.
3: Правильно, Ирина. А вот сам человек, вместо того, чтобы использовать, зарывает свои таланты в землю.
5: Да, часто так бывает.
7: Ну да, наверное, так. Я вот читал, что человек за свою жизнь использует только 10% тех способностей, которые в нем имеются. А остальное остается неиспользованным.
5: Видишь как? Вот видишь, и знаете, что я заметила, читая про великих мужей веры?
1: Что?
5: Что у каждого из них есть какой-то переломный момент в жизни, когда они полностью отдаются в распоряжение Божье. Взять хотя бы апостола Павла. Помните, что он сказал при встрече с Иисусом?
6: Я помню. Он сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
5: Правильно, да, Сережа.
3: Вот умник какой.
5: В этот момент у Павла произошла полная отдача в распоряжение Божье.
1: Да.
3: А мы вот теперь, зная историю апостола Павла, можем сказать, что Бог действительно чудесно использовал его в своем деле распространения Евангелия.
5: Воистину так, да.
6: А вот интересно, почему сейчас нет таких людей, как апостол Павел?
5: Они сейчас есть. Они сейчас герои веры есть.
3: Конечно, есть. Не в одной стране, так в другой.
5: Да, я, например, читала про одну американскую евангелистку, Катрин Кульман.
4: О, я тоже про нее читала.
5: Очень интересная. Вот через нее в нашем веке действовал Господь чудесным образом.
4: Да.
5: Через нее Господь обратил тысячи и тысячи людей и столько же исцелил от всяких болезней.
4: И такие чудеса Господь совершал через нее.
6: Да, это все где-то, а у нас такого нет.
4: Но у нас тоже есть великие мужи Божии, и Господь великие дела совершает через них. Просто у нас это
5: не
4: так распространяется,
3: да,
4: не говорится, не пишется об этом, как на Западе. Там, видишь, в печати очень много пишется, и таким образом узнают люди.
3: Значит, ты, Сережа, считаешь, что нужны великие проповедники?
6: Конечно, здорово было бы, если бы и у нас такие были.
4: Ну так в чем же дело? Молись. Проси у Господа, чтобы Господь благословил братьев, своих тружеников.
3: Да, ведь это нам сказано. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.
4: Да.
3: Молись, Сереженька, и Господь обязательно ответит на твою молитву.

Да, нива поспела к жатве. Золотые колосья вечных душ ждут жнецов. Жатвы много, а делателей мало, сказал Иисус Христос. Бог ищет сегодня соработников на жатву свою. Кто пойдет на жатву? Кто готов отдаться всецело Богу и на Его дело? Где те труженики, которые готовы возложить руку свою на плуг и, не озираясь назад, совершать Божий святой труд? Христианин, который желает исполнять волю своего Господа, который заинтересован вечной участью окружающих его людей и который от всего сердца молится: «Боже, используй меня, мою жизнь, чтобы она не прошла себялюбиво и бесцельно». Такой христианин может быть уверен в том, что Бог сделает его потребным для себя сосудом, способным для исполнения благородной евангельской миссии. Также нужно учесть, что человек, который безразличен или не желает быть использованным в деле Божьем на том месте, где он сейчас находится, не будет полезен Богу также в другом месте, где-то далеко на краю света. Что необходимо для того, чтобы быть использованным Богом? Ответ мы найдем из жизни Авраама, человека, которого Бог избрал быть примером веры для всех поколений. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода, сказал Иисус Христос. Эту истину мы видим в действии в жизни Авраама. Что значит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет? Бог впервые явился Аврааму, когда он еще жил в халдейском городе Урье. Бог сказал Аврааму, что он имел план для его жизни, и спросил, желал ли Авраам отдаться исполнению этого плана. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении», — обещал Бог Аврааму. И Авраам согласился. В момент, когда он согласился на предложение Божие, начался процесс умирания его плотского «я». Умирание своим собственным желанием и собственной воле. И Бог сказал Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Это был тяжелый приказ. «Оставь все, что для тебя дорого, что для тебя родное». Что это значило для Авраама? Это значило умирание своим собственным желанием, комфортабельности и удобством жизни. И это потребовало жертвы от Авраама. Без сомнения, Аврааму было тяжело оставлять свою родину. Но заметьте, Авраам не был беженцем. Он не оставил своего места ради поисков более хороших жизненных условий. Ему было хорошо жить в своей земле и в своем родстве. Была только одна причина его переселению — послушание. Наслаждение благоустроенной жизнью не входило в замысел Божий для Авраама. Благословения не всегда означают внешнее благополучие. Смотря со стороны, Авраам должен был расстаться с чем-то дорогим и ценным, сменить его на менее дорогое для себя. Исполнение воли Божьей включает в себя умирание для себя. Если ты предоставишь Богу первое место в своей жизни, это всегда будет стоить тебе кое-что. Аврааму это стоило много. Это будет стоить много и нам. В каждом поколении Бог ищет людей, мужчин и женщин, юношей и девиц, которые были бы готовы слушаться Его голоса, которых больше интересовало бы исполнение Его воли, чем своей собственной. Когда Бог призвал Авраама, то Авраам сразу проявил послушание. Он поверил словам Божиим. Но вера Авраама была подвержена испытанию. В один день, находясь уже в краях обетованной Богом страны,
между пастухами скота Авраама и пастухами скота Лота, племянника Авраама, вспыхнул спор. Ситуация складывалась так, что Аврааму и Лоту стало тесно вместе. Что же сделал Авраам? Хотя Авраам был старшим и имел больший авторитет, он, вопреки обещанию, полученному от Бога, ради мира решил расстаться с Лотом и предоставил Лоту возможность первому выбрать ту местность, которая ему понравится. И Лот, совсем не заботясь об интересах и благополучии своего старшего родственника, выбрал себе окрестность Иорданскую, которая, как Библия говорит, орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Лот выбрал прекрасную плодородную местность, оставив Аврааму пустынное каменистое место. Почему Авраам не держался за свои преимущества? Был ли он наивен, простачок, которого было легко обмануть?

Бог обещал Аврааму. В момент испытания Авраам решил поступить богобоязненно и был готов пожертвовать своими выгодами и благополучием. И Бог вознаградил Авраама за его жертвенность. Авраам получил от Бога не какой-то там остаток земли, а всю землю, которую он перед собой видел, включая и ту местность, которую он разрешил Лоту в приступе жадности забрать себе. Когда Авраам стоял рядом с Лотом, и Лот выбрал плодоносную и злачную Иорданскую долину для своего скота, этот момент был моментом умирания эго Авраама. Авраам поступил вопреки плотскому разуму. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, говорит Слово Божие. История Авраама с самого своего начала до конца — это история роста героя веры. Да, после того, как Бог призвал Авраама, он неоднократно испытывал его. Живя уже многие годы в той стране, которую Бог ему обещал, Авраам в один день вспомнил, что самое главное из данных ему Богом обетований еще не исполнилось. Бог обещал произвести из него великий народ. Но время прошло, и Сара, его жена, была уже в преклонном возрасте. Не кажется ли вам странным, что человек, от которого должен был произойти великий народ, был бездетным до самого преклонного возраста? Бог испытывал Авраама целых 25 лет. 25 лет Авраам ждал обещанного сына, и только после этого он получил рожденного Саррой, Исаака. Вы спросите, почему Бог медлил 25 лет, прежде чем исполнить обещанное Аврааму? На это была только одна причина. Бог прежде всего был заинтересован характером Авраама, развитием его веры. Богоугодный характер и вера развиваются всегда только в испытаниях. После рождения Исаака жизнь Авраама некоторое время шла по своей колее. Потом в один день Бог опять явился Аврааму, и на этот раз Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение». Что? Взять сына, того обещанного, которого Авраам ждал 25 лет, и убить его? Как это понять? Был ли Бог жестоким тираном, садистом, которому человеческие страдания доставляют удовольствие? Где же логика? И как после этого можно было верить обетованиям Божиим? В этот момент Авраам мог сказать Богу: «Все, кажется, твоим требованиям, Бог, нет границ. Хватит, я оставил свою родину, родительский дом, друзей и родство. Теперь я в стране, в которую ты привел меня, я уступил племяннику лучшие места для скота, я все пожертвовал. А теперь ты требуешь моего единственного сына, отраду и радость моей старости. Нет, не будет этого». Авраам мог так сказать, но он не сказал так. Веря Слову Божьему, Авраам был согласен даже расстаться со своим возлюбленным сыном ради послушания Богу. Благородными были вера и верность Авраама. Если ты желаешь быть благословением, полезным сосудом в руках Божьих, то знай, что Бог остановится в своей работе над тобой только после твоей полной отдачи Ему и Его воле. Только тогда, когда наши собственные желания и стремления уступят Божиим, только тогда Божья воля может, подобно пышному прекрасному цветку, расцвести в нашей жизни и принести свой прекрасный плод. Только тогда мы будем благословением для других, и жизнь наша будет прославлять Бога. Когда Авраам поднимался на гору Мория,
на место

безоговорочной отдачи своему Богу он поднимался туда один, без помощников, без друзей, один. Гора Морья, наша личная гора Морья, это место, где мы стоим одни, лицом к лицу с Богом. Там нет места другим, даже самым близким нашим друзьям. Там только ты и Бог. Наша личная гора Морья — это место, где мы должны расстаться с тем, что препятствует осуществлению Божьей воли в нашей жизни, или где мы расстаемся с тем, что занимало место Бога в нашем сердце. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Наше внутреннее себя, любивое «я», должно умереть, чтобы Бог стал первым. И только через Его смерть мы сможем стать плодоносными и полезными сосудами, как для Бога, так и для других людей. Бог допустил, чтобы Авраам совершил это трехдневное путешествие в землю Морья, чтобы он поднялся на гору, соорудил жертвенник, привязал к нему своего любимого сына, своего единственного сына. И только тогда, когда Авраам, стоя у жертвенника над сыном, простер руку и взял нож, Бог нашел нужным остановить испытание Авраама. Ангел Господень сказал: «Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Авраам жизнью своей показал, что он всем сердцем своим предан Богу и готов исполнять не свою, а Божию волю до конца. Авраам стал великим прообразом веры для христиан всех поколений. Кто-нибудь после этого может сказать: «Бог жестокий, если Он таким испытанием подвергает человека». Мой друг, а знаешь ли ты, что Бог сам не только подверг испытанию свое отцовское сердце, но более того, пожертвовал своего возлюбленного и единородного Сына, Иисуса Христа, ради тебя и меня? И когда прибиваемые римскими войнами гвозди пронзили святые руки и ноги Иисуса, то не было никого, кто бы пожалел и в силах был остановить эту страшную казнь. Даже единство с Отцом прервалось в этот ужасный час распятия, когда наши грехи легли на Сына Божьего. Так что Он в смертельной душевной агонии возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Мой друг, ради твоего спасения от вечной гибели и власти греха Бог предал смерти своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иисус сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Только в следовании за Христом ты сможешь найти для себя истинный смысл своего существования. И только в единстве со Христом твоя жизнь сможет стать великим благословением для окружающего тебя мира. Но стать Христовым последователем — это значит полностью отдаться Ему. Это значит пожертвовать тем, что стоит преградой между тобою и Богом, и предоставить Богу первое место в своей жизни. Мой друг, готов ли ты к тому, чтобы твое пшеничное зерно, падши в землю, умерло
ради того, чтобы оно могло принести обильный плод для славы Божьей и для пользы вечных душ твоих современников.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Грасмик. Мы рады, что вновь смогли встретиться с вами на волнах передачи «Меч и мастерок».

0: А сейчас давайте немного вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Спержен основал учебное заведение, которое было названо «Пасторский колледж», в котором по пятницам давал свои знаменитые лекции. Были также вечерние классы. Еще была начальная школа, дневная и вечерняя, для бедных. Обучение в ней было бесплатное, где обучалось около 200 учеников. В 1865 году Спержен начал публиковать ежемесячный журнал «Меч и мастерок». К 1866 году студенты Спержена основали в Лондоне 18 новых церквей. Работала воскресная школа, где было 75 преподавателей. Ее посещало около 900 детей. Имелись и другие воскресные школы и школы для бедноты в других районах города, которые поддерживались и управлялись с помощью церкви Табернакл. Было создано общество «Книгонож», построенный Дом Милосердия, сиротские приюты для мальчиков и девочек. Однако у самого Спержена дела складывались отнюдь не лучшим образом. До этого времени он еще сохранял юношеское здоровье и энергию, так что мог заниматься разными делами почти без ограничения. Но теперь его физические силы начали угасать. В октябре 1867 года, когда ему было 37 лет, он оказался на время прикован к постели из-за перенапряжения в работе, которое привело к нервному истощению. Продолжаем чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжим чтение. Доктор Джон Риппен, бывший пастор церкви на Нью-Парк-стрит, решил оказывать помощь нескольким бедным вдовам. Он построил здание и назвал его «Домом милосердия», где вдовы жили без оплаты за жилье, и он выделял им еженедельно определенную денежную сумму. Когда Спержен прибыл в Лондон, эта работа успешно выполнялась, и он был рад ее продолжить. Однако после постройки табернакл возникла необходимость переместить этих престарелых вдов ближе к церкви и в более благоустроенное помещение. Поэтому он начал строительство нового Дома Милосердия. Новая постройка состояла из 17 маленьких домов, объединенных по обычаю тех времен в террасу. Престарелые вдовы, проживающие там, обеспечивались не только жильем, но также пищей, одеждой и другими предметами первой необходимости. К этой постройке прибавилась еще одна. Спержен был всегда озабочен тем, чтобы дать возможность получить образование детям, у которых не было средств платить за него. И поэтому он построил рядом с Домом Милосердия школу. Здесь могло учиться около 400 учеников. По другую сторону от Дома Милосердия располагался дом директора. Дом Милосердия требовал значительных расходов на содержание. Спержен надеялся, что у него будет постоянный приток средств на покрытие этих расходов. Но такие надежды не оправдались, и в течение нескольких лет ему приходилось оплачивать отопление, освещение и другие расходы из собственного кармана. Позже он получил большую сумму денег от своей церкви в честь 25-летнего юбилея своего служения в ней. И несмотря на то, что его уговаривали потратить все эти деньги на себя, он израсходовал их на благотворительные дела, причем половина ушла на содержание Дома Милосердия. Во время постройки Дома Милосердия Спержен начал строить еще одно учреждение, намного больше по размерам. Это был сиротский приют. Очень интересна история возникновения этого приюта. На молитвенном собрании летом 1866 года Спержен заявил: «Дорогие друзья, у нас большая церковь, и мы должны еще больше сделать для Господа в этом большом городе. Давайте в этот вечер попросим, чтобы Он послал нам какую-нибудь новую работу. И если на нее понадобятся деньги, давайте помолимся, чтобы были и деньги». Через несколько дней Спержен получил письмо от миссис Хильярд, в котором говорилось, что она желает пожертвовать 20 тысяч фунтов на обучение мальчиков-сирот. С точки зрения здравого смысла, такая сумма пожертвования была неправдоподобной. После обмена письмами Спержен по просьбе миссис Хильярд поехал посетить ее, взяв с собой диакона Вильяма Хикса. Встретившись с миссис Хильярд, Спержен сказал: «Мы пришли к вам поговорить по поводу тех 200 фунтов, о которых вы нам написали».
2: «Каких 200?» — ответила она. «Я же написала о 20 тысячах».
1: «Да, конечно. Вы написали 20 тысяч», — сказал Спержен. «Но я подумал, что, может быть, пара нулей была добавлена по ошибке, и поэтому решил перестраховать себя». Спержен попытался отказаться от этих денег, но миссис Хильярд осталась твердо в своем решении отдать деньги Спержену для присмотра за мальчиками-сиротами, выразив уверенность, что многие другие христиане обязательно присоединятся к этому начинанию. Так оно и было. Приют строился по плану, который был разработан самим Спержином. Спустя 10 лет после постройки приюта для мальчиков точно такие же строения были сооружены и для девочек. Всякий раз, когда Спержен посещал приют, дети собирались вокруг него. Он знал практически всех по имени и всегда имел для каждого по пенни в своем кармане. Особенно он старался посещать детей, находившихся в лазарете, чтобы вместе с ними помолиться и явить особую заботу, какая только была в его силах. Сюда прибывали дети из разных деноминаций. Здесь были черные и белые. Бывали случаи, когда мальчики обращались и просили крестить их, а некоторые из них, становясь взрослыми, чувствовали Божье призвание и поступали учиться в пасторский колледж и посвящали свою жизнь служению Богу. Приют был явным свидетельством того, что вера Спержена была не просто теорией, но производила добрые дела. Начиная с 1860 года, жизненный путь Спержена и его жены представлял собой чередование радости в Господе и страданий от болезни. Причиной слабого здоровья Спержена была, главным образом, его колоссальная загруженность работой и лежавшее на нем бремя ответственности. В конце концов, диаконы поняли, что ему одному не снести этот тяжкий груз. Они стали задумываться над его желанием иметь помощника. И когда в качестве возможной кандидатуры он упомянул своего брата Джеймса, диаконы немедля заручились его поддержкой. Членов церкви и пригласили Джеймса взять на себя это служение. Джеймс был хорошо подготовлен для выполнения своей миссии. После окончания Регенс колледжа он в течение 8 лет совершал пасторское служение. У него были одинаковые с Чарльзом богословские убеждения и методы евангелизации. Кроме того, он обладал достаточно хорошими способностями проповедника, так что мог вполне приемлемо замещать Чарльза в его отсутствие. И, что важнее всего, Джеймс отличался духовным рвением и усердием в приобретении душ. В начале 1868 года Джеймс приступил к работе. Он был прекрасным бизнесменом и фактически управлял всеми деловыми вопросами, которые до этого лежали на плечах Спержена. Масса великих дел и решений в церковной жизни Табернакл и прикрепленных к ней многочисленных организаций теперь легли на его плечи. Спержен с удовольствием снял с себя эту нагрузку. Чарльз приобрел себе и других помощников. Кроме того, Спержену очень активно помогали его диаконы и пресвитеры. Поначалу диаконы были главными служителями, но по мере роста церкви возникла необходимость и в пресвитерах, так что в конце 1860-х годов насчитывалось 10 диаконов и 20 пресвитеров. Несмотря на ставшие все более частыми болезни Спержена, работа в Табернакл продолжалась без сбоев. Он ничего не писал об этом приступе, но потом последовало еще несколько приступов. И об одном из них, случившемся в 1871 году, он написал подробное письмо для членов своей церкви. Это письмо помогает нам лучше понять тяжесть его страданий. «Дорогие друзья, печь вокруг меня остается все так же раскаленной. После моей последней проповеди я пришел в очень плачевное состояние. Моя плоть находится в муках от болей, а мой дух подавлен депрессией. Но я во всем этом вижу руку моего небесного Отца и подчиняюсь ей. С большим трудом пишу я эти строчки, находясь в постели и перемешивая их со стонами от боли и с песнями надежды. Даже если обстоятельства будут для меня очень благоприятными, я увижу вас еще не скоро, поскольку светила медицины в один голос утверждают, что только длительный покой может поднять меня на ноги. Я хотел бы, чтобы все это произошло побыстрее. Мое сердце в работе, мое сердце с вами. Как только я смогу двигаться, я встану на ноги и пойду трудиться. Я стараюсь возлагать все заботы на Бога. Я знаю, что вы молитесь обо мне. Я похож на сосуд горшечника, который теперь вконец разбит, оказался ненужным и выброшенным. Мой удел — бессонные ночи и слезные дни. Но я надеюсь, что тучи рассеются. Сперджин не мог проповедовать в течение 7 недель. После возвращения в церковь он рассказал о своей молитве к Богу в то время, когда боль была наиболее нестерпимой. Когда боль мучила меня так сильно, что я не мог терпеть ее без крика, я просил всех выйти из моей комнаты и оставить меня одного. Потом я не мог сказать Богу ничего другого, кроме таких слов: «Ты мой отец, а я твое дитя, и ты, как отец, чуток и полон милости. Я не мог бы видеть мое дитя страждущим так, как ты это допускаешь для меня. А если бы я это увидел, то сделал бы все возможное, чтобы помочь ему. Отец мой, неужели ты скроешь от меня лицо твое? Неужели ты будешь удерживать на мне твою тяготеющую руку и не дашь мне увидеть свет твоего лица?» Я молил Отца моего Небесного со всей искренностью, ведь написано же: «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Поэтому молил я: «Если Он Отец, то пусть проявит Себя как Отец». И когда ко мне снова пришли мои помощники, то я имел смелость сказать им: «Я больше никогда не буду так сильно страдать, потому что Бог услышал мою молитву. Я благодарил Бога за то, что пришло облегчение, и что изнуряющая боль не вернется ко мне снова. Вера обретает такую уверенность, когда она опирается на Бога и на Его характер, открытый для нас в Библии. Тот характер, благодаря которому в самые мрачные часы мы можем еще больше любить Его. Мы можем называть Его Отец наш. И когда бывает очень темно, когда мы крайне слабы, к небу может возноситься наша мольба: «Отче, помоги мне! Отче, избавь меня!»

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: Хотя супруги Спеджен переживали много болезней и испытаний, но на их долю выпало также и немало радости. Одним из самых счастливых событий было крещение их сыновей. Нам неизвестна дата обращения Тома и Чарльза, но в одной из проповедей их отец сказал: «Не переполняются ли наши родительские сердца радостью, когда мы вдруг обнаруживаем, что наши дети начали искать Господа? Невозможно забыть то время, когда они со слезами рассказывали нам о своих переживаниях, и мы говорили им слова утешения. Когда они впервые появились на свет, мы и вполовину не радовались этому событию так, как радовались их рождению заново». Воскресенье, 21 сентября 1874 года, Томас и Чарльз были крещены. Их отец из-за плохого состояния здоровья не совершал крещения вот уже в течение нескольких месяцев, предоставив это служение своему брату. И когда он сам вошел в баптистерий и крестил своих сыновей, это было поистине замечательное событие. В то время им было по 18 лет, и через пару месяцев они начали проповедовать в баптистской церкви в Уонсворте. Один на утреннем, а другой на вечернем служении. Спустя 2 года Том, у которого обнаружились художественные способности, учился учеником гравера. Чарльз был приглашен совершать служение в церкви в Гринвиче. На собрании, посвященном началу его служения, проповедовал его отец. И сын вспоминал, как он, опершись на перила кафедры и глядя на сына вниз, сказал мягким, но взволнованным голосом: «Больше проповедуй Христа, мой сын, больше проповедуй Его». Оба сына Спержена проповедовали в разное время также и в церкви в Табернакл. Они были способными проповедниками, и их голос в чем-то напоминал голос отца, но им недоставало его исключительной одаренности. К тому же они не отличались крепким физическим здоровьем, и хотя отец еще в детстве соорудил для них гимнастические снаряды, они, по всей видимости, не пошли им на пользу. Еще одно событие середины 1870-х годов особенно обрадовало Спержена – это было открытие нового здания для пасторского колледжа. Оно располагалось позади Табернакл на соседней улице, и в нем могло учиться как минимум 150 студентов. Здесь имелось несколько аудиторий. В день его открытия президент колледжа провел в каждой комнате молитвенные собрания, торжественно посвящая их на служение Господу. Постройка здания для колледжа была осуществлением одного из самых заветных желаний Спержена. Но она же и прибавила ему много новых хлопот. Будь у Спержена хорошее здоровье, он мог бы нести это бремя с большой отдачей, но поскольку у него участились приступы подагры, приносившие боль и депрессию, он понимал, что управление колледжем становится для него непосильной задачей. «Мне кажется, — писал он в одном из периодов депрессии, — как будто я создал большой механизм, который все время перемалывает, и что я сам могу стать жертвой этого механизма. Тем не менее, большую часть своего времени Спержен испытывал радость в Господе и являл собой наглядный пример христианского счастья. Большую часть своей жизни в замужестве Сюзанна Спержен была в полуинвалидном состоянии. Она часто не могла выйти из своего дома и даже ходить на собрания в церковь Табернакл, но она переносила свои недуги с достоинством. Она утешала своего мужа в его частых недомоганиях и не жаловалась на свои собственные. Но, несмотря на это, она жаждала полноценно трудиться для Господа. Все дошедшие до нас ее личные записи и отзывы о ней со стороны других людей свидетельствуют о том, что она была духовно богатой и очень доброй женщиной. В 1875 году ей представилась возможность посвятить себя весьма плодотворной работе. На тот момент была выпущена книга ее мужа «Лекции для моих студентов». И после ее прочтения она сказала: «Я хотела бы отослать по экземпляру этой книги каждому служителю, проживающему в Англии». «Так почему бы не начать?» — ответил он. «Сколько денег у тебя найдется на это дело?» Она начала думать об этом и решила экономить на своих домашних расходах. Потом она вспоминала, что некоторое время назад начала откладывать каждый пятый шиллинг из своих доходов. Оказалось, что этих денег было достаточно на покупку 100 экземпляров лекций. Вскоре она выслала по одной книге 100 служителям, живущим в нужде. Она думала, что на этом дело и закончится. Но вышло так, что, хотя она просила своего мужа никому не говорить об этом, слух о том, что она сделала, начал разноситься, и друзья стали присылать ей деньги, чтобы она могла выслать еще больше книг. Несколько пасторов, получивших книги, прислали письма с благодарностью и сообщили о большой нужде в таких книгах. Взволнованная до глубины души сознанием такой нужды и чувствуя Божие призвание продолжить начатое дело, она заказала несколько комплектов толкования на псалмы под названием «Сокровищница Давида». К тому времени Спержен написал 4 тома данного труда. Эти комплекты были разосланы неимущим пасторам, и снова в ответ пришли письма с благодарностью и пожеланиями выслать еще больше книг. Многие пасторы едва могли содержать свои семьи и вести хозяйство на свой скудный доход. Несмотря на то, что до сих пор никто не говорил публично о работе, которую делала Сюзанна, к ней продолжали приходить деньги с просьбами продолжать начатое доброе дело. Слух о бесплатной рассылке книг распространился еще шире, и служители многих деноминаций писали, что и лекции, и сокровищница, и другие труды Спержена им очень нужны, но они слишком бедны, чтобы купить такие книги. По мере того, как Сюзанна получала такие письма, приходили и новые суммы денег. Тогда она поняла, что работы ей хватит надолго и что это дело угодно Богу. Подчеркивая свою благодарность за полученные книги, многие пасторы и их жены рассказывали о материальных трудностях, в которых они живут. Сюзанна решила делать все, что было в ее силах, чтобы восполнить эти нужды. Кроме рассылки книг, она взялась за оказание материальной помощи неимущим пасторам. В журнале «Меч и мастерок» публиковались нужды многих пасторов, где она просила жертвовать деньги, одежду и одеяло. Очень многие откликнулись на этот призыв, и на адрес церкви «Табернакл» стали высылать необходимые вещи. Оттуда добровольные помощники рассылали их нуждающимся. Книги же упаковывались в доме Спердженов. Каждые 2 недели полная телега увозила книги на железнодорожный вокзал. Сюзанна вела очень тщательный отчет о поступающих и расходуемых деньгах. По ее собственному признанию, она была и секретарем, и казначеем, и главным менеджером в обеих организациях. Бывали времена, когда ей приходилось исполнять свои обязанности, превозмогая слабость и боль, а иногда болезнь усиливалась настолько, что она прекращала всякую работу. Хотя книги и материальная помощь имели ценность для всех, кто их получал, они имели еще большую ценность для самой Сюзанны Спержен. Ведь так она осознавала, что, несмотря на свое физическое состояние, она могла служить другим. Время наше вышло. До свидания.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

«Здравствуйте!» Говорят, с милым и в шалаше рай. Но, отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обманто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. –

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании!
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: Калифорния? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать. Я буду путешествовать. Увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя? Ты из-за ребенка у нас столько расходов. Ведь я не могу работать, пока он маленький. Ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель. А потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
4: Привет, красотка!
1: Привет!
4: Подумать только. Меня тоже зовут Терри.
1: Очень приятно, Терри.
4: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
1: Что закажете?
4: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
1: Ну ты и шустрый.
4: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой, как ты?
1: Я пойду принесу вино и еще подумаю об этом.
2: Ты видела, кого я только что обслуживала? Это был актер, которого мы с тобой видели вчера вечером по телевизору.
1: Меня больше интересует парень за моим столиком. Он предложил встретиться с ним после работы.
2: И ты пойдешь?
1: Не знаю, может быть.
2: Соглашайся, по крайней мере, это лучше, чем читать книжки.
1: Ай, Мэри, ну мне совсем не по вкусу шляться по барам. Жаль, что мне приходится этим заниматься ради заработка.
2: Ну что ты, Терри? Живем ведь только раз!
0: Не прошло и месяца, и я уже была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало. Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он мне изменяет.
4: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
5: Хорошо. Терри! Терри!
4: Да.
5: Что это?
4: Ты о чем?
5: На твоем воротничке помада.
4: Это подружка Джека.
5: Да.
4: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
5: И ты думаешь, что я этому поверю?
4: Что ты имеешь в виду?
5: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
4: Ой, какие мы сердитые.
5: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
4: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
5: У тебя еще осталась хоть капля совести.
4: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
5: Я терпеть не могу свою работу, и ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
4: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
5: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
6: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
5: Ты больше ничего не хочешь? Я вам что, постилка у дверей, что ли?
6: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
5: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
6: Да что с тобой происходит?
5: Я просто устала от людей, которые меня используют.
6: Да никто тебя не использует, ты что?
5: Ты в этом уверена?
6: Да.
5: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
6: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
5: Терри начал голодить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
7: Посмотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
5: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
7: Как ты узнала?
5: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
7: Ты шутишь?
5: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит: Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
7: И что же ты сделала?
5: Ну, я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
7: Ты хочешь устроить ему скандал?
5: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
7: Неплохо придумано.
5: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает. Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой, все.
4: Терри, где ты?
5: Я в гостиной.
4: Терри, я хочу пойти прогуляться с приятелями.
5: С приятелями, говоришь?
4: Угу.
5: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
4: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
5: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
4: Нет. Я просто не против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
5: Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии, впервые за 9 лет, я обратилась с молитвой к Иисусу, о котором раньше никогда и не вспоминала. Иисусе, если ты действительно существуешь, помоги мне изменить свою жизнь. Пошли мне мужа, который будет по-настоящему любить меня и будет всегда со мной рядом.
7: Терри, удался тебе твой номер вчера вечером?
5: Знаешь, получилось так, как я и предполагала. Но меня все это ужасно расстроило.
7: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
5: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
7: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
5: Ты решила уйти от Джека?
7: Да.
5: Неужели?
7: Да, уезжая в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
5: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
7: Тогда собирайся.
5: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
7: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
5: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
7: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены даром. Если ты будешь груба с каждым мужчиной, который проявляет к тебе интерес, ты останешься одинокой и ожесточенной женщиной. И вообще, один из них может оказаться твоей судьбой.
5: Хорошо, если бы так.
7: Джек хочет, чтобы я вернулась назад к нему в Чикаго. Он обещает исправиться. Наверное, я поеду.
5: Надеюсь, тебе повезет на этот раз, Конни. А я не знаю, что мне дальше делать. Я поехала в Сан-Франциско, и там я познакомилась с Джерри. Я возобновила учебу в университете и по-прежнему игнорировала мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
8: Еще одну сигарету, милая?
5: Нет, уже хватит.
8: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
5: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
8: Да.
5: Только ты и я наедине с природой.
8: Да, посмотри. Посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
5: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
8: О, Терри, ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
5: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг... Вокруг все блистает его красотой.
8: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
5: А ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога.

0: пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Они собираются по средам, а занятие ведет учитель-гуру из Индии.
1: Тебе это действительно интересно?
0: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога. И у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
2: Почему вы плачете? Что-то случилось?
0: Не знаю. Я не могу остановиться.
2: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
0: Спасибо.
2: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
0: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
2: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
0: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
2: Нет, это не обязательно.
0: А почему?
2: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление к Господу.
0: Как у христианских мистиков?
2: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
0: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
2: Так говорят. Даже мой светлейший учитель. Но это ничего не значит.
0: При каждой встрече с гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в третий раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что это меня до смерти перепугало. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
3: Мисс Генри.
0: Да, я вас слушаю.
3: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
0: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
3: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
0: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
3: А от Господа ничего не утаишь. Поэтому и с людьми нет смысла кривить душой. Божья книга говорит, что мы должны поступать с другими так же, как хотим, чтобы они с нами поступали.
0: Вы очень правильно говорите. А что, вы читаете Библию?
3: Каждый день. Как сказано в псалмах. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
0: Знаете, Джон, я тоже прочитала очень много книг о тех, которые вроде бы знали Бога лично. Вот как вы считаете, это возможно?
3: Конечно, мисс Генри. Иисус — это лучший друг, которого вы могли бы иметь в жизни.

0: Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать его, читая Библию.
1: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
2: Так, и что же он сказал?
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
2: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
1: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
2: Что, милая, что?
1: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
2: Он так удивителен.
1: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Что, это написано в Библии?
1: Да, в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
2: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
1: Я чувствовала это раньше и вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
2: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
1: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную».
2: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. О, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает еще больше. Верующий в Меня. Я верю. Я верю. И ты ведь тоже веришь, правда?
1: Да, я верю. О, Иисусе, прости меня. Я была так глупа. Прости меня за то, что не жила так, как ты учил в своем слове. Но с твоей помощью я стану другой. Я больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Господи, свою жизнь я вручаю в твои руки. В тот чудесный день мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения. Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36-м стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. Дорогие, в последней передаче мы рассмотрели, почему молитва «Отче наш» не была предназначена для нас, христиан. Сегодня мы продолжим нашу тему и рассмотрим, как же должно молиться нам в эпоху Церкви. А также этой передачей мы завершим разбор третьего вида собраний под названием «Собрание для молитвы». То, что ученики, молясь молитвой «Отче наш» во время земной жизни Господа, еще не молились во имя Его, ясно видно из Его слов в Евангелии от Иоанна 16 главе, которые Он сказал незадолго до Своего распятия. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». 16 глава с 23 стиха. Господь Иисус в духе видит совершенное им дело на Голгофе и то время, которое характеризуется сошествием Духа Святого на землю и Его пребыванием в Его учениках. Это время, настоящее время благодати, Он называет «день тот». Тогда они будут молиться совсем по-новому. Во имя Его. Так они раньше не молились. Молитва в Евангелии от Матфея, 6 глава, была молитвой к Отцу. Но прежде чем совершилось искупление кровью Христовой, и прежде чем, как ответ на совершенное Христом дело, сошел Дух Святой, молитва во имя Его была совершенно незнакома, да и невозможна. Молитва во имя Господа Иисуса является особым преимуществом и признаком настоящего времени благодати. Имя в Библии характеризует сущность того, кто его носит. Молиться во имя Господа Иисуса означает таким образом молиться соответственно тому, что Господь Иисус молился бы на нашем месте, в нашей ситуации. Имя Сына и правильный внутренний настрой своих детей имеет в очах Отца огромную ценность. И в благоговении перед этим именем дети Божьи могут приближаться к Отцу и излагать перед Ним свои просьбы с уверенностью, что они будут услышаны. Это положение подарено каждому дитю Божьему, будучи основано и утверждено посредством обладания Духом Святым. Молитва во имя Его включает в себя не только право на доступ к Отцу, но и преимущество приближаться к Нему в силе и ценности имени Сына Его, наряду с сознанием нашего положения перед Отцом, как сынов, дает нам и силу пользоваться этим нашим новым преимуществом. Какое-то чудное благословение, что нам дан Тот, во имя Которого мы можем открывать перед Богом наши просьбы. Всякое колено небесных, земных и преисподних преклонится некогда перед этим именем. И мы имеем преимущество приближаться к Отцу во имя Сына Его. Молитва во имя Его таким образом является результатом совершенного им дела искупления и того положения, которое Он занимает теперь одесную Отца. Это преимущество христианского домостроительства. Собственно, христианская молитва — это молитва во имя Господа Иисуса. Она охватывает все виды просьб. Конечно, личные просьбы в молитвенных собраниях неуместны. Это не означает, что личные и семейные просьбы не могут быть во имя Его. Именно поэтому я сказал, что эта молитва охватывает все виды просьб. Является ли молитва молитвой во имя Его, зависит не от просьбы, но от того, согласуется ли она с волей Божьей и вызвана ли эта молитва Духом Святым.
Поэтому молитва Духом Святым, о которой говорится в послании Иуды в 20 стихе и в послании к Ефесянам 6 глава 18 стих, является той же молитвой, что и молитва во имя Его. Только первая указывает более на действующую и контролирующую силу, а именно на Духа Святого, побуждающая в данное время молиться именно о том, что нужно, что соответствует воле Божьей. А вторая — более на ценность самого имени нашего Господа, во имя которого мы приближаемся к Богу. К сожалению, в христианстве выработалась такая практика молитвы, которая явно имеет языческий характер. Я имею в виду, что многие братья и сестры, желая выпросить что-нибудь у Бога, завершают свою молитву словами «Во имя Господа Иисуса», наделяя эту фразу как бы волшебным качеством. Эти христиане несознательно думают, что если мы сказали в конце молитвы «Во имя Господа Иисуса», то желание сбудется, а если нет, то, может быть, Бог и не услышит. Это однозначно языческое мышление и напоминает сюжет из рассказов, где колдуны в своих заклинаниях пользуются выражением таким, как «абракадабра» для завершения проклятия. Наше стремление — стать подобными Христу. И чем ближе мы подходим к Нему, чем больше Его образ вырисовывается в нас, тем больше наши молитвы будут совпадать с тем, чего хочет Бог и чего просил бы Сам Христос, окажись Он на нашем месте в нашей ситуации. Нам нужно познавать волю Бога, чтобы молиться по воле Его. Но об этом чуть позже. Важно на этом месте заметить, что мы молимся не Духу Святому, этого мы нигде не находим в Священном Писании, а Богу, Отцу, Господу Иисусу. Дух Святой, который, безусловно, является Богом и который живет в нас, представляет из себя силу этой молитвы. Таким образом, хотя молитва во имя Его может охватить все виды просьб, само выражение «во имя Его» содержит в себе некое ограничивающее условие. Во имя Его не только включает в себя нечто, но и что-то исключает. Невозможно, например, связывать с Его именем тщетные, нечистые, неразумные или своевольные просьбы. Никогда Дух Святой не побудет к этому. Но и не всякая правильная просьба автоматически становится просьбой во имя Его. Так, например, возможно, что кто-то молится об открытой проповеди Евангелия в своей местности. Само по себе дело доброе. И однако это не соответствует воле Божьей. Ибо, возможно, определенные обстоятельства в данный момент говорят против этого. Само дело, о котором молятся, может быть добрым, но место для этого неподходящее, или время, или еще что-то. И такая молитва не является молитвой во имя Его, молитвой Духом Святым. Когда мы имеем это в виду, тогда нам становится понятным, почему, несмотря на широкие обетования, содержащиеся в Слове Господнем, фактически не все просьбы бывают услышаны. «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». В самом деле, несомненно, обетование услышания всякой просьбы. Но в словах «О чем не попросите Отца во имя Мое» содержится и условие, которое легко может быть упущено. Молиться во имя Его — это одновременно и преимущество, и ответственность. Это объясняет нам, почему многие наши просьбы не услышаны. Мы полагали, что они совершались во имя Его, но они были не от Духа Святого. Мы, вероятно, не уразумели намерения Духа Святого в том или ином деле. Это, конечно, унизительно для нас. И, несмотря на это, мы можем все наши желания открывать перед Богом. Но это несколько другой вопрос, чем тот, которым мы сейчас занимаемся. Мы, конечно, понимаем, и я уже говорил об этом, что простое употребление в молитве выражения «мы просим это во имя Господа» еще не делает ее молитвой во имя Его. Писание говорит, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей.
Это мы читаем в послании к римлянам, 8 глава, с 26 стиха. Итак, от нас, безусловно, требуется иметь в виду мысль Духа в отношении занимающего нас вопроса. А это может быть нам даровано лишь в том случае, если мы пребываем в тесном общении с Господом. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Личное общение с Господом Иисусом и сердечное знакомство с Его Словом оградит нас от молитв не по воле Его. И это ведет нас к следующему вопросу. Молитвенные прошения церкви. Когда мы собираемся для совместной церковной молитвы, то весьма уместно прочитать некоторые места или отрывок из Слова Божьего. Очень подходит в таких случаях и только что процитированное место из 15 главы Иоанна, ибо оно указывает нам на принципиальную связь между Его словами и нашими просьбами. Его Слово производит в сердце нашем благоугодную Ему просьбу и проявляет ее. Богу, конечно, благоугодно, когда прочитанный отрывок окажет свое влияние на собрание, не связывая в то же время нас в отношении наших просьб. Теперь мое намерение высказать некоторые мысли в отношении наших молитвенных прошений. Конечно, я ни в коем случае не хочу устанавливать какие-то правила или законы. Скорее, я хотел бы указать на некоторые основные моменты, которые представляет нам Слово Божие и которые мы порою способны упускать из виду. Но сначала давайте сделаем музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». И я хочу продолжить нашу тему о молитве и высказать некоторые мысли в отношении наших молитвенных прошений. После того, как Господь в Евангелии от Иоанна в 14 главе сказал о Своем отшествии и о том, что ученики Его будут творить дела большие, чем Он Сам творил, силою Духа, которому надлежало сойти, Он добавляет весьма важное слово. Это стих 13 и 14. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Вполне очевидно, что эти слова имели прямое отношение к служению учеников в те дни, то есть в наше время. Все то, о чем они, совершая веренное им служение, будут просить во имя Его, Он сделает, чтобы Отец прославился в Нем, в Сыне. Подчеркнем это еще раз. Ученики трудились для своего Господа, для Сына Небесного Отца. В служении встречаются трудности и сопротивления. Тогда ученики могли молиться во имя Его. И во исполнении желания Сына, чтобы Отец был прославлен в Нем, Он отвечает на их молитвы. Ученики ищут славы Сына, Отец тоже ищет этого. Но в таком случае Сын должен, если можно так сказать, сделать то, в чем они нуждаются и о чем они просят. Но из всего этого вырисовывается направляющая линия для наших совместных молитвенных прошений. Прославление Отца в Сыне через наше служение. Чудесный пример этому мы находим в молитве апостолов, в Деянии апостолов, 4 глава, с 29 стиха. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Не о защите от злых людей молились они перед лицом только что прозвучавших угроз, но о дерзновении в деле проповеди Слова Его. Переживаем ли мы о том, чтобы Слово Божие говорилось с дерзновением? Конечно, мы можем молиться об охране служителей Божьих от злых людей, как мы читаем это во втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава, с 1 стиха и далее. Однако и здесь на первом месте стоит распространение Слова Господнего. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Подобно этому и ободрение апостола Павла, верующих в Ефесе. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». В этих словах добавляется еще один новый элемент — молитва о всех святых. В первом послании к Тимофею, во второй главе, мы имеем еще более широкий круг для наших молитв, которые включают всех людей и всех начальствующих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». С 1 по 4 стихи. Здесь мы имеем весьма ценное наставление. Прежде всего, как это важно, наш Спаситель, Бог хочет, чтобы дом Его был домом молитвы для всех народов, и мы должны благодарить за всех человеков.
Ибо кто из них благодарит Бога за всю его доброту и благодеяние по отношению сынов человеческих? Но если они не благодарят, то, по крайней мере, это должны делать дети его. И как необходимо в наши дни всеобщего возмущения против всякой власти и авторитета, особенно против государственной власти, молитва за царей и за всех начальствующих. Всякая власть от Бога. Она является Божьим слугою для поддержания спокойствия и порядка на этой беспокойной земле. Мы не призваны молиться за определенную политическую систему, но мы призваны молиться о людях, стоящих у власти, чтобы сохранялись защитные средства против разгула, беспорядка и анархии, готовых под влиянием сатаны открыть свои шлюзы, и чтобы нам в покое и мире трудиться в деле распространения Евангелия. Пусть нам будет вполне ясно, времена революций никогда не были временами Евангелия. В том, что мы должны молиться также на наших больных, нет никакого сомнения. «Господи, вот кого Ты любишь, болен» — Евангелие от Иоанна, 11 глава, 3 стих. И мы можем говорить это Иисусу, если наши родные, близкие и знакомые больны. Только я не думаю, что будет хорошо, если это займет столько места на наших собраниях, что для других нужд, которые представляет нам Священное Писание, не останется ни времени, ни сил. Богу и Отцу милосердия, и Богу всякого утешения весьма благоугодно, когда мы молимся за старых и больных. Мы читаем о нем волнующие слова. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 6 стих. «Бог, утешающий смиренных, утешил нас». Но для просьб этого рода особенно подходящие личные молитвы и семейные молитвы. Место из первого послания к Тимофею во второй главе, которое мы уже читали, показывает нам также, насколько разнообразным может быть характер нашей молитвы. Молитвы, прошения, моления, благодарения. Молитва — это общее понятие, включающее в себя все остальное. Моление — это серьезная, настоятельная просьба. Выражение «прошение», греческий «entoixis», указывает на личные отношения с кем-либо, в данном случае с Богом. Как имя существительное, оно встречается еще только в первом послании к Тимофею, 4 глава, 5 стих, где оно переведено как «молитва». Сознаем ли мы, в каких близких отношениях с Богом находимся мы, что можем просить Его за всех людей? Для Иакова это был возвышенный момент в его жизни, когда он благословил самого великого в то время монарха на земле. Об этом мы читаем в книге Бытие, 47 глава, 7 стих и 10. Он сам был лишь бедным пришельцем, но его отношения с Богом нравственно возвышали его над фараоном. Какое благословенное разнообразие и свобода духа возможны на молитвенных собраниях. Мы можем приходить к Богу со всякою молитвою и прошением, только бы это было в духе, то есть в силе духа и под его руководством. Плоти в деле Божьем нет места. Она только мешает. Молиться в духе означает просить по воле Его. Именно этого Бог ожидает от нас. Он и делает нас способными к этому. Тогда можем мы быть уверенными, что Он слушает нас, то есть, что Он исполняет просьбу нашу. Это очень хорошо выражено в первом послании Иоанна, 5 глава, с 14 стиха и далее. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили. Знаем и то, что получаем просимое от Него. Дорогие, из приведенных в Священном Писании примеров молитв ясно видна еще одна их характерная черта. Молитвы святых были кратки и точны. Они содержали в себе ясные просьбы. Также и молитва Господа в Евангелии от Матфея, 6 глава, как мы можем вспомнить, состоит из отдельных конкретных просьб. Эта молитва была ответом Господа на просьбу учеников: «Господи, научи нас молиться». Хотим ли мы получить урок в отношении наших молитв? Тогда нам нужно усвоить.
наши совместные молитвы должны состоять из отдельных определенных просьб, а не из духовных наблюдений или библейских толкований. Это подтверждается притчей, которую Иисус рассказал в связи с молитвой «Отче наш». Он представляет нам человека, пришедшего в полночь к своему другу. И какова его просьба? «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Здесь нет никакой неясности, что он хочет. 3 хлеба. Молимся ли мы так? И хотя тот изнутри сказал ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе», то, говорит Господь, он, если не по дружбе, то по неотступности его даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Говоря об определенности просьб, с которыми мы предстаем пред Богом, я не имею в виду, что они обязательно должны быть материальными, как можно понять из притчи 3 хлеба. Нет, и чисто духовные просьбы, и это гораздо более возвышенно, могут быть ясными и конкретными. Длинные молитвы без конкретных просьб утомляют тех, которые должны сказать «Аминь». Дорогие, мы коснулись 3-го рода собраний церкви и подчерпнули обильное поучение из Святого Слова Божьего в этом отношении. И при всей серьезности и ответственности, связанной с этим вопросом, не наполняет ли нас глубокая радость от сознания того великого преимущества, которое имеем мы, совместно во имя Господа Иисуса говорить с Богом? Не знаменательно ли, что именно в связи с собраниями для совместной молитвы Господь Иисус даровал обетование своего личного присутствия, говоря: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Конечно, самый возвышенный характер носят собрания для преломления хлеба, ибо с ними особым образом связано поклонение. Но как нуждаемся мы, живя в этом мире, также и в назидании через служение Слова и молитву? Там, во славе, в доме Небесного Отца, больше не будет слышно голоса пророка или голоса молящегося. Там мы больше не будем нуждаться в этом. Да, там прославленные дети Божьи будут иметь чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Откровение 5 глава 8 стих. Но это не их собственные молитвы. Это молитвы святых, главным образом евреев, которые еще будут на земле. И эти молитвы они, как священники Бога, могут приносить Ему. Молитвы, возносимые на земле, являются фимиамом на небе. Мы часто не ценим молитву, но она возносится подобно фимиаму к Богу, который может по достоинству оценить ее. Нет, в небесах не будут ни молиться, ни пророчествовать. Это является уделом земли и навсегда прекратится, когда настанет совершенное. Но навеки пребудет то, чем мы можем быть заняты уже в это время — поклонение. Поклонение Агнцу Божьему. На этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. С вами был Виталий Кливер. Всего вам доброго. И до скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Удивительно, но факт». Все вам известно, что такое Олимпийские игры. Они проводятся с тем, чтобы выяснить, кто из участников самый быстрый, самый сильный и самый умелый во всем мире. Медали вручаются по трем показателям – скорости, силе и мастерству. Например, соревнования на скорость проводятся по многим видам спорта – по бегу, ходьбе, плаванию, бегу на лыжах и коньках, велогонкам и гребле. В каждой из этих категорий проводятся соревнования на длинные, средние и короткие дистанции, и чемпионам каждого вида спорта вручают золотые медали. Разнообразие дополняют коллективные виды спорта, которые также демонстрируют скорость и мастерство, силу и выносливость. Причем все это разнообразие проводимых соревнований удваивается, поскольку почти в каждом виде спорта соревнования проходят среди мужчин и среди женщин. Немало разнообразных соревнований и на наших Олимпийских играх среди животных. Они проходят в научно-исследовательском институте загадок природы. На самом деле здесь не проводятся ни игры, ни забеги, но наша Олимпиада – это те исследования, которые проводят научные сотрудники института с целью выявления животных с наиболее высоко развитыми органами чувств. И как среди спортсменов на Олимпийских играх, среди животных тоже много чемпионов в каждой категории. В частности, среди животных немало чемпионов по зрению. Миша очень скоро в этом сам убедится –

0: Простите, пожалуйста, а вы не видели профессора Боголюбова? Он велел мне прийти сюда в 4:30.
1: Я здесь. Теперь ты меня узнаешь?
0: Илья Васильевич, а я не узнал вас в этом дурацком, необычном капюшоне.
1: Дурацкий – это, пожалуй, очень точное описание. Но дело вот в чем. Этот капюшон сконструирован так, чтобы с помощью зеркал и линз дать человеку возможность увидеть мир глазами кролика.
0: Кролика? Ну уж кролик точно не станет чемпионом по зрению. А интересно, кого из животных можно считать чемпионом по зрению?
1: Ну, это зависит от того, о каком зрении ты говоришь.
0: Ну, я говорю о способности видеть небольшие предметы на большом расстоянии.
1: Ага. Знаешь, я думаю, сегодня ты увидишь, что зрение определяется далеко не одной только способностью видеть маленькие предметы на большом расстоянии. Но если говорить именно об этой способности, то здесь чемпионами будут, скорее всего, хищные птицы. Мы изучаем дальность зрения золотистого орла. Мы уже убедились в том, что он видит монетку в 1 копейку на расстоянии в 400 метров. Такое острое зрение нужно ему, чтобы охотиться за мелкими животными с высоты своего полета.
0: Никогда не видал такой большой птицы.
1: Одной из причин, позволяющих орлу хорошо видеть на далеком расстоянии, является размер глаз. У золотистого орла глаза больше, чем у человека. Они дают крупное изображение видимых предметов. Кстати, глаза у этого орла занимают в черепе больше места, чем мозг. Но он не может двигать глазами, как можем мы. Обрати внимание, он все время вертит шеей, чтобы посмотреть в сторону, ему нужно повернуть голову.
0: Значит, он видит дальше, потому что у него большие глаза?
1: Не только поэтому. В задней части глаза у него находится особый экран, так называемая сетчатка, заполненный множеством светочувствительных клеток. Эту сетчатку можно сравнить с особо чувствительной фотопленкой, которая дает более четкое изображение деталей на снимке. Потому что множество светочувствительных рецепторов в сетчатке у орла запечатлевает мелкие детали по тому же принципу. Этот орел и некоторые другие хищные птицы видят в 8 раз лучше, чем человек, когда глядят прямо перед собой, и в 2 раза лучше, когда глядят по сторонам.
0: Потрясающе! Я готов хоть сейчас поменяться с этим орлом глазами.
1: Не торопись, дружок. Помнишь, я уже говорил тебе, что хорошее зрение заключается не только в том, чтобы видеть небольшие предметы на большом расстоянии. Что касается дальнего зрения, в этой категории наш орел, возможно, и чемпион, но тебе его глаза не подойдут. Так, например, наши исследования позволяют предположить, что по человеческим нормам этот орел страдает сильной дальнозоркостью. Вероятно, ему трудно сфокусировать глаза на предметах, находящихся вблизи.
0: Да, пожалуй, лучше уж я останусь со своими собственными глазами. Наверное, самыми лучшими можно считать глаза, которые одинаково хорошо видят на любом расстоянии.
1: Не всегда, Миша. Лучшими нужно считать глаза, которые дают животному ту информацию, которая ему необходима. Иногда ему нужно видеть мельчайшие подробности, а иногда не нужно. Чтобы тебе было легче понять, что я имею в виду, вот посмотри. Что было бы, если бы ты поменялся глазами с кроликом?
0: Ой, что, я должен надеть этот дурацкий, извините, странный колпак?
1: Да, именно этот колпак, как ты его называешь. Мы очень долго работали над созданием этого шлема. В него вмонтирована система зеркал и линз, которая позволит тебе увидеть мир таким, каким видит его кролик. Но сначала я хочу, чтобы ты отметил все, что видят твои собственные глаза. Попробуй прочесть инструкцию, которая висит на стене прямо против нас.
0: Ну, это легко, Илья Васильевич. Тут написано: «Важные сведения для работников лаборатории». Работая в лаборатории, вы должны помнить.
1: Хорошо. Хватит. Я не сомневаюсь, что ты видишь ее достаточно четко и можешь легко прочитать. Теперь вытяни правую руку прямо перед собой. Зафиксируй свой взгляд на этом листке бумаги и, не отводя взгляда, медленно переводи руку вправо, не сгибая ее. Теперь задержи руку в том положении, в котором она тебе уже не видна. Заметь, где именно находится сейчас твоя рука? Она примерно на 80 градусов удалена от той прямой линии, на которой ты зафиксировал свой взгляд. Благодаря тому, что у человека два глаза, его поле зрения составляет примерно 160 градусов. Хорошо, Миша, теперь закрой глаза. Сейчас ты окажешься в том мире, который видит кролик.
0: Я надел шлем и открыл глаза, чтобы посмотреть на мир глазами кролика. Я сразу же хотел прочитать инструкцию, которая висела напротив. Я пытался найти ее глазами, но куда она исчезла? Появилась она только тогда, когда я слегка повернул голову в сторону. Но даже тут она казалась гораздо меньше, чем была на самом деле. И я никак не мог ее рассмотреть. Текст был расплывчатым, как в кино, когда кадры не в фокусе. Прочесть что-либо было невозможно. У меня возникло какое-то неприятное ощущение. Я стал снимать шлем, но Илья Васильевич посоветовал мне провести еще один опыт. Сначала он опять попросил меня вытянуть руку прямо перед собой. Я вытянул руку. И можете себе представить мое удивление, когда я обнаружил, что моя собственная рука исчезла. Потом он велел мне немного перевести руку в сторону и сказал, что тогда я ее увижу. Так и произошло. Потом Илья Васильевич попросил меня медленно переводить руку в сторону и назад, до тех пор, пока она не исчезнет из поля зрения. Однако рука не исчезала. Я держал руку уже почти прямо за спиной и все равно четко ее видел. Тут я понял, что я вижу пространство позади себя, не поворачивая головы. Я снял этот странный шлем и с облегчением снова увидел вокруг себя нормальный мир. Так вот как кролик видит мир. Он же не может видеть того, что находится прямо перед ним.
1: Правильно. Но зато он видит то, что находится почти совсем за его спиной. Хотя он видит мир менее четко, чем мы, в любой момент он видит большую часть окружности, чем человек. Его поле зрения составляет около 340 градусов.
0: А почему у него такое широкое поле зрения?
1: В следующий раз, как увидишь кролика, обрати внимание на то, где и как расположены у него глаза. Они у него находятся по сторонам его вытянутой мордочки. Такое расположение характерно для животных, которые служат добычей хищников. И оно дает кролику очень широкое поле зрения. Кролик должен постоянно остерегаться хищников, которые могут появиться с любой стороны, когда он пасется на открытом месте или в лесу. Такое расположение глаз дает кролику возможность видеть опасность.
0: Да, но при этом кролик не видит того, что происходит прямо перед ним.
1: Это правда. У кролика есть небольшая, так называемая, слепая зона, непосредственно перед ним. Но кролику лучше иметь такую зону перед собой, чем слепую зону в 200 градусов позади себя. А у него была бы именно такая слепая зона, если бы глаза у него были расположены, как у человека. Любой хищник легко мог бы напасть на него сзади.
0: Наверное, я никогда бы не привык к такому зрению. Все выглядит таким расплывчатым и искаженным.
1: Знаешь, Миша, кролику тоже было бы нелегко привыкнуть к человеческому зрению. Не думаю, чтобы кролику понадобилось читать инструкцию для работников лаборатории. А вот обнаружить приближение опасного зверя кролику просто необходимо. Ему не обязательно видеть все абсолютно четко вблизи себя, но увидеть врага, который может подкрасться сбоку или сзади, это для него очень важно. Поэтому-то я и говорю, что самые хорошие глаза для животного – это те, которые дают ему необходимую зрительную информацию.
0: Но если глаза, расположенные по обеим сторонам головы, дают животным возможность так много видеть, почему же у людей глаза расположены в одной плоскости?
1: Для людей очень важно, чтобы большая часть поля, видимая одним глазом, была видима и другим глазом. Такое зрение называется бинокулярным. Поскольку наши оба глаза видят один и тот же предмет под разным углом, мы обладаем трехмерным зрением. Благодаря бинокулярному зрению мы можем зрительно оценивать такие показатели, как расстояние и скорость движения предмета. Мы можем создавать вещи, работая руками, потому что видим их в трех измерениях. Кролику ведь не приходится вязать носки или водить грузовик. Ему не нужно бинокулярное зрение. Большинство животных с бинокулярным зрением – это хищники. Им необходимо преследовать или выслеживать свою жертву. Поэтому глаза хищника должны обладать способностью определять расстояние и скорость. Иначе он так и будет ходить с пустым желудком.
0: Значит, животным, за которыми охотятся хищники, нужно иметь широкое поле зрения, чтобы вовремя заметить грозящую опасность. А животным, которые за ними охотятся, нужно бинокулярное зрение, чтобы поймать их.
1: Верно. Среди млекопитающих животных, как правило, глаза хищников приспособлены к охоте и погоне, а глаза жертвы помогают ей убегать от хищников.
0: Понял. Значит, зрение определяется не только способностью видеть мелкие предметы.
1: Зрение определяется множеством разных факторов. Возьмем, к примеру, способность различать цвета. Люди обладают достаточно широким спектром цветового восприятия. Но многие животные видят цвета, находящиеся вне пределов человеческого диапазона. Так, например, пчелы видят ультрафиолетовые лучи, неразличимые для нашего глаза. А змеи видят инфракрасные лучи. Мы все время узнаем что-то новое о способности животных различать цвета. Например, долгое время считалось, что многие животные, в том числе собаки и кошки, видят мир в черно-белом варианте. Однако теперь

0: Нет. Но, присмотревшись, я увидел чей-то глаз, который как будто подглядывал за мной прямо из-под камня. Я пригляделся внимательнее и понял, что это вовсе не камень. Это был осьминог. Только через несколько минут я разобрался, где был осьминог, а где камень. Потому что окраска осьминога в точности повторяла цвет камня, на котором он сидел.
1: Это животное называется обычным осьминогом – Octopus vulgaris. Но хотя его и называют обычным, у него совершенно удивительные глаза. У осьминога нет позвоночника, поэтому его считают примитивным существом. Однако глаз осьминога отличается замечательными особенностями. Так, зрачок его глаза расширяется и сужается в зависимости от яркости и количества света, а хрусталик двигается, чтобы сфокусировать глаз на ближних и дальних предметах. Тщательное исследование строения глаза осьминога показало, что клеток, которые позволили бы ему различать широкий диапазон цветов, у него нет. Практически по структуре глаз осьминога должен различать только темное и светлое. Но вот посмотри, что будет, когда я сейчас поймаю его в сачок и пересажу на другой камень.
0: Поразительно! Осьминог поменял окраску, теперь он стал такого же цвета, как этот камень. Точно, даже цветовые узоры у него стали такие же, как на новом камне.
1: Да, это настоящая загадка. Чтобы вот так, в точности, имитировать окраску окружающих предметов, осьминог должен прежде всего как-то их увидеть, но, судя по всему, зрение у него недостаточно развито, чтобы различать цвета. Потому что в глазах осьминога, как я уже сказал, просто нет клеток, которые могли бы различать такое множество цветов. Но похоже, что он различает цвета каким-то способом, который нам пока неизвестен.
0: Конечно, осьминог должен как-то определять окружающие его цвета, иначе он не смог бы так менять собственную окраску.
1: Совершенно верно. К тому же цвет – не единственная характеристика световых лучей, которые воспринимает осьминог. Как ты уже знаешь, свет – это вибрация электрических и магнитных полей. Когда мы видим цвета, то это значит, что мы просто регистрируем разницу длины волн этих вибрирующих полей. Так, например, длина волны синего цвета короче, чем длина волны красного. А некоторые животные способны воспринимать совершенно иные физические свойства света. Это так называемая поляризация. Эти животные различают направление или угол вибрации световых волн. Этот угол называется плоскостью поляризации. Многие насекомые воспринимают поляризованный свет. Воспринимает его и наш осьминог.
0: Просто поразительно. Мне трудно представить даже, что кто-то видит цвета, которые мы не видим. А он видит, например, поляризацию, совершенно новое физическое свойство света.
1: Видишь, у этого осьминога совершенно удивительные глаза. Если исходить из твоего первого определения хорошего зрения, как способности видеть небольшие предметы на далеком расстоянии, то осьминог видит намного хуже нас с тобой. Но когда дело касается его загадочной способности различать цвет и поляризацию света, тут наш осьминог настоящий чемпион.
0: Полагаю, что это так, Илья Васильевич. Я понял, что хорошее зрение совсем не ограничивается способностью видеть небольшие предметы издалека. Но я никогда не подозревал, что есть столько разновидностей зрения. Бинокулярное зрение, Широта поля зрения,

0: Способность различать цвета и способность улавливать поляризованный свет.
1: И мы с тобой еще не все разновидности зрения исчерпали. В соседней комнате лаборатории находятся несколько чемпионов по зрению, с которыми ты можешь познакомиться. Мы ведь еще не вспоминали о животных, которые прекрасно видят ночью. О животных, которые способны следить глазами за предметами, передвигающимися с очень большой скоростью. Но мы продолжим нашу беседу через неделю, в твой следующий визит. Договорились? А сегодня мы рассмотрели достаточно фактов, чтобы доказать правильность формулы. Лучшим нужно считать такое зрение, которое дает животному необходимую для него информацию. А если бы мы действительно проводили здесь Олимпийские игры, мне пришлось бы наградить золотыми медалями всех трех животных, о которых сегодня шла речь, и орла, и кролика, и осьминога. Каждое животное своего рода чемпион по зрению. Глаза каждого отдельного вида животных сконструированы особым образом, чтобы давать именно ту информацию, которая нужна ему.
0: Илья Васильевич, у меня возник, я думаю, трудный вопрос.
1: А ну-ка, Миша, что же это на сей раз? Ты всегда задаешь интересные вопросы. Когда-нибудь ты станешь настоящим ученым.
0: Только не обижайтесь, Илья Васильевич. Я вижу в ваших словах некоторые противоречия. С самого начала, когда мы с вами только познакомились, вы сказали и всегда напоминали мне о том, как важно человеку знать Бога и жить согласно его учению. Вы говорите, что самое важное для человека – установить правильные отношения с Богом. То есть личные отношения с Иисусом Христом. Теперь, вы говорите, что у всякого животного глаза сконструированы таким образом, чтобы получать важную для этого животного информацию. Но если связь с Богом так важна для человека, то почему тогда мы не можем увидеть Бога своими глазами?
1: Что ж, вопрос логичный, но противоречие кажущееся. На самом деле его нет. Но об этом я расскажу тебе подробнее в один из твоих последующих визитов, Миша. Когда ты читал Библию, ты должен был обратить внимание на то, что в Библии Бог описывается как Творец материи и света. Первые три фразы Библии ясно говорят об этом. Бог – мастер света, создатель материи, которая отражает свет, и конструктор глаза, который воспринимает свет, и, конечно, мозга, который дает нам представление об этом свете. Естественно, предположить, что Бог мог бы явить себя нашему взору в любой форме, какую он найдет нужным, но, несомненно, в той форме, которая даст нам важную информацию о нем, информацию, которая необходима нам. Бог открыл себя людям в Сыне Своем, Иисусе. Он позаботился о том, чтобы мы могли увидеть Его и уверовать в Него. Иисус сказал: «Видевший Меня, видел Отца». Да, Его видели собственными глазами многие люди, но откровение Господне было гораздо более значительным. Никакое иное откровение не могло бы более полно явить нам Бога и показать, как бесконечно Он нас любит. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Он мучим был. Его палач, столикий грех, сидевший прочно в сердцах жестоких и порочных, торжествовал. Порывы зла, как ветер, на него бросались, души истерзанной касались. Он мучим был. Как жало змея впивались гвозди, зло и смело в его израненные ноги, святей которых в мире нет. Пронзали руки, ими многих он выручил от слез и бед. Детей ласкали эти руки, давали хлеб, благословив. Теперь в невыразимой муке, объятья миру растворив, на двух гвоздях держали тело. Насмешкам, шуткам нет конца, жестоким пыткам нет предела. Струится пот с его лица, святая кровь из-под венца из ран потоками стекает. А он, кого так близко знает, вся тварь несметная Творца, кому подвластны бури, волны, кому послушны небеса, ужель теперь страдания полны, бессилен делать чудеса? Ужель не властен над толпою? Ведь мог бы муками томим свершить знамение такое, чтоб ахнул удивленный мир, чтоб отступил и изумленный увидел, что пред ним сам Бог сиянием славы окруженный. Он мог, он все, конечно, мог. Но не затем сошел на землю, чтоб славу вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал нескромной славы и зло терпел от злых сердец. Он их любил. Страдая, знал он, зачем послал его отец. Он видел мир в грехах заблудший, как стонут люди на пути, как рвутся, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадой, завистью пылают, жестоким льстят, бессильных бьют, от недоверия страдают, и все равно друг другу лгут. Он видел все, и сердцем нежным, безмерно каждого любя, за этот мир, заблудший, грешный, он в жертву предложил себя. И смерть, приняв в конце страданий, на третий день, как говорил, до наступления зари воскрес, и людям подарил для вечной жизни оправданье. Он мучим был и умершлен, но не остался в гробе он, чтоб грешник, Бога возлюбивший, придя к концу житейской битвы, мог во Христе живою верой иметь надежду жизни вечной.

спящие в прахе земном пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Блаженны умирающие в Господе. Люди умирают, и кладбище, раскрывая жадные уста, принимают их в свои жилища, им судьбой безрадостную став. Смерть имеет и над сильным силу, поражая огненным мечом, но и ей не выкопать могилы, умершим в скорбях, но со Христом.

рожден умереть. Ты предвечен, мой любящий Бог, ты творец и начало причина. Умолившись однажды, ты смог в мир прийти человеческим сыном. И отныне тот день Рождеством на сердечных скрижалях отмечен. Мир к нему приступает со злом, но из сердца изъять его нечем. Низко-низко колено свои пред тобою склоняю, Спаситель, разреши за подарок любви мне по-детски сказать спасибо. Уяснила себе, наконец, Гефсиманской ночи томление, крест Голгофский, терновый венец, незаслуженные мучения. Дорогая пречистая кровь, раны в изнеможденном теле, это, Боже, Твоя любовь, мне показанная на деле. Надо ж сердце такое иметь, ты предвечный рождения не знавший, был рожден и рожден умереть за грехи смертоносные наши. Как же мне от хвалы умолчать, и имею на это право, я обязана, буду взывать, слава Господу, слава!

Ты думаешь, Голгофа миновала? При Понтии Пилате пробил час, и жизнь с тех пор уже не повторяла того, что быть могло единый раз? Иль ты забыл? Недавно мы с тобою по площади бежали к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких ступенях. И спрашивал один, и сомневался, другой молчал, как и в былые дни. Ты все вперед к ступеням прорывался, кричали мы, распни его, распни! Шел в гору он, ты помнишь, без сандали, и ждал его народ из ближних мест. С молчащего мы там одежды сняли и на веревках подняли на крест. Ты, помню, был на лестнице направо. К ладони узко я приставил гвоздь, ты стукнул молотком по шляпке ржавой, и вникло острие, не тронув кость. Мы о хитоне спорили с тобою, в сторонке сидя у костра вдвоем. Не на тебя ль попала кровь с водою, когда ударил я его копьем? И не с тобой ли у двери гроба мы тело сторожили по ночам? Вчера и завтра, и до веки оба мы повторяем казнь ему и нам.

Ты отступил, но Нива Божья тебя как труженика знает, и сводишь ты на бездорожье, идущих к неземному краю. Не видеть дел твоих нельзя, болят нанесенные раны, но пьешь и пьешь, закрыв глаза, как воду, грех самообмана. О, как бы я теперь желал, чтоб к Богу ты возвал в смиренье и, осознав грехи, принял спасительные обличения.

летопись скорбей. Молчать нельзя, и снова я за арфу должен браться, мое седоголовое страдающее братство. За 100 небестревожных лет от своего рождения познала ты в минорах бед мажоры утешения. Но сколько рук, недобрых рук, твоей души касалось, казалось, не избегнуть рук, но если б лишь казалось, на пленках вьюги и цепей Сибирь рукой суровой писала летопись скорбей учеников Христовых, их верных Библии святой, за имя Иеговы большим этапом гнал конвой в Сибирь, как на Голгофу. Написанным законов зла всего, как есть, лишали, но Божья слава следом шла в заснеженные дали. Теперь день встречи со Христом на целый век стал ближе, и чтоб желала ты о чем, я этого не вижу. Невеста рвешься к небесам на пир святого брака, столетняя, как Авраам, родивший Исаака.

Разлука с юностью. Юность дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, еще бы на немного лет ты со мной осталась. Заключи завет. Милые извинения мне свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Вслушаюсь, и вторит голубая высь. Не сердись, любимый, слышишь, не сердись. Нам обоим это очень тяжело. Что поделать? Надо, время подошло. Я не прикословлю. Годы, как слова, жизнь, как сокращенный, да нельзя словарь. И мне жаль, что поздно это понял я, и вполне теперь лишь оценил тебя. Больно, что и видел пустоту во всем, но пошел к Голгофе окружным путем. А теперь разлуку час прощальный бьет, и тебя торопит, и к другим берет. Нива побелела, ждет руки твоей, и сидеть без дела не придется в ней. Предстоит подростков на земном пути к своему порогу с детства привести, терпеливо словом истины учить, черенки святые в их сердца привить, и чтоб не губили драгоценных лет, разъяснить причину жизни на земле. Много дела, только что ты стоишь, то спешишь, то медлишь, то опять спешишь. Говоришь, не можешь без меня ты жить, и совсем не хочешь нынче уходить. Поминутно время смотришь на часах, пожимаешь руку, а сама в слезах. Я согрет признанием истинным твоим, и не сомневаюсь, истинно любим. Ты учила к Богу приходить с мольбой, убедила, есть Он, сильный и живой. Библию открыла и читать дала, в ней источник счастья отыскать смогла. На кого оставишь ты теперь меня? Но противоречить не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, не сержусь, иди. В радости блаженной вечною весной у Отца Вселенной встретимся с тобой.

Испив до дна греха отраву, народ приветствует вораву, а беспорочного Христа клеймят зловонные уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа ведут на гору, на издевательство и муку. Пигмей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик, да группа малая сестер, злодеям всем наперекор, не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг, среди христовых палачей или среди его друзей? С кем стал бы ты? Ответь им это. Ты затрудняешься с ответом, так знай, хотя прошли года, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и доныне в числе немногих и гонимых, и, находясь среди них сейчас, ты с ними был в Голгофский час. И если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Вараву и стать на сторону Христа или, увы, Антихриста. Когда же вдруг перед тобою откроет вечность ворота, свой выбор ты возьмешь с собою и с Богом или с сатаною соединишься навсегда».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Воспоминания об отце. Ты был очень суровый и строгий, заставлял нас трудиться всегда. Смысл всей жизни, увидевши в Боге, ты ему посвятил все года. Смерть встречалась тебе не однажды, в годы культа на севере был, охраняем суровой ты стражей, но Господь даровал тебе сил. Жизни трудную школу прошедши, ты к страданиям готовил детей. Не ценил я, отец, тебя прежде, в ранней юности пылкой своей. Но минули года, и вот снова вспоминаю тебя, мой отец, когда стал благовестником слова, воспитателем юных сердец. Ты был прав, мой родной, абсолютно, наставления твои я приму. Не дождаться нам жизни уютной, как и ты, сын твой, брошен в тюрьму. Благодарностью нежно исполнен я теперь за всю школу твою. Пусть бушуют житейские волны, я Творцу гимн хвалы воспою. Ты хотел, чтобы мудрые знания я во всех областях приобрел, чтобы правды евангельской знамя я держал и без робости шел. Спи спокойно, отец мой любимый, все, что мог, сделал ты для меня. Я уверен, неверия силы не погасят святого огня. Евгений Никифорович Пушков. Прислала Галина Микхонцева, США.

Возвращаясь к напечатанному. Кому жить? Считаю своим долгом ответить на статью о военной службе из журнала «Сестра» номер 4 2009 года. Слишком серьезно, чтобы молчать. Этот вопрос касается каждого молодого человека. Военная присяга – клятва. Ее нельзя взять назад. В России она звучит так. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Присяга имеет юридическую силу. Клятва – не шутка. Христос говорил: «Не клянись вовсе». Солдат не только защищает Родину, но и выполняет приказы о нападении. А если знаешь, что власть может идти против Бога, зачем давать клятву строго выполнять требования? Кто-то спросит: а какая разница, присягать или нет, если уже оказался в армии? Разница есть. По статье 41 закона о воинской обязанности и военной службе без присяги нельзя привлекать к участию в боевых действиях и закреплять оружие. Да, это только бумага, но вероятности избежать стрельбы по людям больше. У защитников военной службы все просто. Если всякая власть от Бога, то следует не только Родину защищать, но и подчиняться власти в агрессивном и безбожном государстве. Подчиняться – да. Только во всем ли? Ведь в таком случае на войне все правы, ибо каждый защищает какую-нибудь власть. Надо ли защищать Родину? Может быть, в таком случае израильтянам нужно перебить всех иерусалимских антисемитов? Хотите этого? Тогда вам надо было родиться во времена крестовых походов. Бей нехристей по приказу властей, освобождай гроб Господень. Вы возразите, что в Ветхом Завете Бог не против войны. Хотите жить по Ветхому Завету? Тогда давайте введем в церковный устав побиение камнями. Прочитав мнение людей, поддерживающих воинскую службу, мне захотелось узнать, доводилось ли им видеть людей в агонии. Я видел 19-летних солдат психиатрии. Скажете, есть много нормальных, побывавших в армии? Нет, их немного. Это большая разница – быть радистом в тылу или колоть штыком человека на фронте. Если вы служили в армии и давали присягу, но не видели ампутированных частей тела, распоротых животов, днями умирающих людей, если не знаете запаха жареного и гниющего человеческого мяса, то, пожалуйста, не подталкивайте других на резню. Ведь вопрос не в армии, а в праве на убийство. Выражение «армия», «защита Родины» — это афиши, а не сценарий. Однажды на уроке философии нас попросили откликнуться на такую историю. Джона и его 9 друзей поймали разбойники. Джона поставили перед выбором. Если он убьет одного из друзей, тогда его и остальных 8 отпустят домой. Если нет, убиты будут все. Итак, как поступить Джону? Остановитесь и быстро ответьте для себя, как поступили бы вы на месте Джона. Ответили? Мне кажется, нет причины, по которой можно убить друга. Многие возразили, дескать, по-твоему, пусть умрут все, и тогда ты многократный убийца. Нет. Убийцы – те, кто, прячась за моей спиной, желают беззакония. Те, кто, умывая руки, делают вид, что они ни при чем. Разве предательством добра можно доказать верность? Кто дал мне право решать, кому жить, а кому нет? Кого именно из друзей убить? Как жить дальше убийцей? Вы скажете, зато осталось 8 друзей. По-моему, нет. Какой я им друг? После казни нашего общего друга. Понимаю, все это теория. На войне, если не промахнешься,
убиваешь не друга, а врага. Что же получается? Значит, ради жизни друга убить врага все-таки можно? То есть можно взять камень и убить разбойника. Славненько. Вот ничего другого от христиан и не ожидали. Пулю в лоб и конец дискуссии. Значит, ценится жизнь только друзей, а врага можно ликвидировать. А Христос спрашивал: «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Логика военных. «Если в тебя целятся, выстрели первым, ведь так? А как насчет слов Христа? Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Или бы вам хотелось, чтобы Христос опередил ударившего его по щеке служителя первосвященника, ударив его по лицу? Христос сказал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Вы скажете: «Христос запретил, ибо пришло его время умереть». Получается, если бы все случилось раньше, он бы сказал Петру: «Руби не по ушам, а по шее». Солдат стреляет не в тех, кого сам считает врагами, а в тех, кого называет так власть. Если перед солдатом ставят людей на расстрел, он обязан стрелять, а не философствовать. Верный солдат выполняет приказы, в противном случае идет под трибунал. И не надо говорить о его воле, у него ее нет. Как тогда быть, если начнется война? Сам я надеюсь не стать безвольным пушечным мясом и из любви к домашним раздирать других на кусочки. В конце концов, хотите защищать родину, идите в санитары. Пулеметчики всегда найдутся. А жаль. Олег Меркель.

Христианин не должен убивать ни пистолетом, ни ножом, ни словом. Его задача — веру возгревать, гореть любовью в обществе суровом. Не должен бить он ближних и пером, тем самым в душах убивая веру. Христианин, наполненный добром, возвышенному следует примеру. И, подражая в кротости Христу, идет он в мир со Словом Божьим добрым. Христианин стремится в высоту, как альпинист, чтоб стать Христу подобным. Александр Савченко, Украина.

«На шатком основании». Автор Вальдемар Богер. Брат Давид Воробьев сестре номер 4 за 2009 год пишет, что мои рассуждения непоследовательны и противоречивы. Возможно, что такое впечатление создалось из-за того, что не всем моим доводам нашлось место в короткой журнальной статье. Брата Давида и многих христиан волнует вопрос: а как же тогда защищать других и себя, если брать оружие и убивать грех? На это отвечу: христианам никак не надо защищаться. Зачем нам защищаться, если мы доверяем Господу, который сказал, Псалом 36, стих 39 и 40, «От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Книга пророка Исаии, глава 31, стих 1 и 3. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Когда Израиль послушно служил Богу, то у них был мир и покой, а когда народ забывал о Боге, то начинались войны. Израиль пытался защищаться, но без помощи Бога терпел поражение. Неугодная Богу вооруженная защита приводила к большему кровопролитию и горю. Брат Давид приводит защиту своего мнения, выдержку из книги «Библейские ответы на 350 жизненных вопросов». Жаль, что в журнале напечатана только маленькая выдержка из этой книги. Было бы полезно дать автору книги возможность полнее высказаться по этому вопросу, чтобы все ясно увидели, как далеко могут христиане уклоняться от учения Иисуса Христа. Многие ответы в этой книге действительно библейские, но некоторые извращают истину. Вим Малга попытался обосновать Библией свое мнение о военной службе, но признался, что его ответ не решает проблемы. Чувствуя, что его мнение по этому вопросу стоит на шатком основании, он привел для убеждения читателей и самого себя мнение еще более авторитетного проповедника кальвинистского учения профессора Флюге. По мнению Вима Малго и профессора Флюге, слова Иисуса «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. Надо понимать так, что все враги, взявшие меч, должны погибнуть от меча, который должны для защиты взять христиане. Но Иисус Христос сказал эти слова в первую очередь апостолу Петру, который отрубил ухо рабу первосвященника. А почему Петр носил с собой меч? Потому что это был еще тот Петр, который через несколько часов трижды предал Иисуса Христа. Потому что это еще был тот Петр, который готов был убивать других, но не готов был умереть за веру в Иисуса Христа. Позже, горько заплакав и покаявшись, Петр не защищал уже никого мечом, но говорил. Первое послание Петра, глава 3, стих 9 и 14. «Не воздавайте злом за зло, но если и страдаете за правду, то вы блаженны». И в этом же послании, в главе 4, стих 15 и 16, Петр сказал: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Так какой же Петр является для вас образцом?

Судьбы. Сердцем листала страницы. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. В забытом алтаре номер 11 за 2008 год был опубликован мой материал «Нелегко, когда за 60» об обитателях дома престарелых в Ужгороде, в Украине. Трое из тех, кто были названы поименно уже в вечности – Эмма, Лена и Григорий Иванович. Хочется верить, что они с Богом, потому что успели услышать благую весть о спасении во Христе и не противились этому. Но все знает только Господь. А вот одна из пенсионерок, Валя Прайс, за которую, верю, тоже молились читатели, 5 июля приняла водное крещение. Позже она рассказывала мне, что не могла уснуть в ночь перед крещением. Сердцем перелистывала страницы своей нелегкой, долгой жизни, и на пожелтевшие листы воспоминаний капали и капали, очищающие слезы раскаяния. Вспоминался ей и один из самых страшных случаев в жизни. Смертельно заболела ее 14-летняя дочь. И в это же время ей стал изменять муж, с которым до этого жили душа в душу. В непреодолимом приступе отчаяния Валя решила повеситься. Поднялась на чердак, приготовила веревочную петлю, и вдруг чей-то тихий голос сказал ей: «Не делай этого, ведь ты оставишь 3 детей сиротами». «Я тогда не знала Бога, а Он меня знал, любил и сберег от вечной погибели». Со слезами закончила она свой рассказ. На членском собрании перед крещением, когда сестра Валя предстала перед церковью, она сказала о своем желании вступить в завет с Господом такими словами: «Хочу перекреститься». Верующие с пониманием улыбались, потому что знали: сестру Валю крестили в младенчестве, а теперь ей открылась истина Божья. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Марка 6:16. То есть крещению должна предшествовать живая вера в Спасителя Иисуса Христа. В этот день в нашей небольшой церкви крестили 9 человек. Но больше всех переживала Валя, ведь у нее очень больные ноги, а берег высокий и крутой. Как же она спустится к реке? Не упасть бы, не дай Бог. А когда несколько братьев во Христе вместе со стулом, на котором сидела Валя, аккуратно поставили ее вниз, она только умиленно улыбнулась, вытирая счастливые слезы, впервые осознав: «Ведь теперь я в Божьей семье». Когда служитель спросил у нее: «Верите ли вы в то, что Христос ваш Спаситель?», она даже удивилась: «Да как же можно этому не верить?» И после ликующего «верую» Валю опять же на стуле погрузили в горную реку Уж, на мгновение сомкнувшую свои воды над еще одной белой косыночкой. А через короткое время Валина соседка по палате, глухонемая Галя, на утреннем воскресном богослужении в нашей церкви обратилась к Богу в молитве покаяния. Так что будем надеяться, что продолжение следует. Благодарность всем, кто молился об этих душах в доме престарелых. Очень большая просьба. Продолжайте молиться еще горячей. Сейчас на сестру Валю обрушился поток насмешек и недоброжелательных высказываний со стороны тех, кто противится истине Божией. Но у нее одно желание – любить Господа и ближних, а также отвечать добром на зло. Давайте помолимся о том, чтобы эта первая, ожившая для Бога в доме престарелых душа, выстояла в начавшихся испытаниях и еще многих привела ко спасению. Успела вырваться из мрака. Господь возлюбленный, прости, когда над пропастью у края повисла, выбившись из сил. Лишь ты услышал стон мой слабый и руку протянул свою, чтоб вместо наказаний ада я вечность обрела в раю. Теряла дни и годы даром в тяжелой жизненной борьбе. Как жаль, не молодой, а в старой пришла уставшая к тебе. Ты снял греховные оковы,
ушли из сердца страх и боль. И во Христе, родившись снова, несу другим твою любовь. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной.

отмененный приговор. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иов 33:28. Глубокая грусть объяла ее душу. Гнетущая тоска стальным обручем сковала силу воли. Она сидела подавленная, совершенно растерянная. На удобной лавочке в чудном городском сквере. Летом он выглядит просто великолепно, прямо-таки роскошно, утопая в зелени кустов и обилии разных по-своему прекрасных цветов. А сейчас вся его территория хранит некую таинственность в своем роскошном зимнем убранстве. Земля укутана красивым, ровным, белоснежным одеялом. Деревья, заваленные свежими пушистыми хлопьями снега, блестят, сверкают, переливаются обворожительными красками под слегка покачивающимися фонарями. Дорожки, видимо, не так давно очищены, чуть-чуть припорошены снежком, на них нет никаких следов. Царствует затяжная зимняя ночь. Уже далеко за полночь. Спящий здоровым крепким сном город давно затих, притушив огни, отдыхает от своих дневных трудов в мягких постелях. А она вот здесь, на твердой холодной лавочке, сидит, думает, сокрушается. И уже давно. Сон ее не берет. Да и хорошо, что так-то еще успеет отоспится, и этот сон будет глубоким, беспробудным. Что ж не спится-то? Что так тревожит душу молодой, очаровательной, модно одетой женщине в столь поздний час? И почему она не дома? Там гнетет беспокойство, здесь мысли рассеиваются. Но по ночам в городе отнюдь небезопасно. Всякий люд в нем живет. И не ровен час, все может обернуться большими неприятностями, даже трагическими. Не боязно? Нет, ей все равно. Какая разница, как и когда остановится ее жизнь? Да и можно ли всерьез назвать ее теперешнее пребывание на земле чудесным словом «жизнь»? Иллюзия жизни – вот что это. Конечно, еще совсем недавно в ней бурлила, кипела, пульсировала, давала о себе знать эта самая жизнь. Энергия перехлестывала через край. И все в ней, в этой жизни, так удачно и замечательно складывалось. В ясной и изобретательной голове роились уйма практических планов. На будущее. Она ощущала себя бесподобно счастливым человеком. У нее все еще только-только начинается. А там впереди необыкновенная, ни с чем не сравнимая пора совершения всех ее планов и надежд. Высокая и стройная, прекрасная и нежная, с огромными голубыми глазами и копной белокурых волос, она нравилась всем. А ее спокойный, сговорчивый характер приобрел ей много преданных друзей. Она их очень любила. Дорожила каждым. Частые встречи с ними всегда были праздником. Совсем недавно она приобрела удобную, просторную квартиру в элитном доме с ультрасовременной и очень красивой отделкой. Купила роскошную модную мебель. В квартире она чувствовала себя так хорошо, уютно и комфортно. Особенно она любила понежиться в ванной. Ее сияющая белизной ванна была большой, круглой, напоминала собою бассейн. Она всегда подливала в горячую воду настой пахучих и целебных трав, которые благотворно действовали на кожу, делая ее здоровой и бархатистой. А какой прелестный аромат распространялся по всему помещению от лесных цветов! Казалось, что этой радостной, благоприятно сложившейся жизни и ее счастливым мгновением не будет конца. Но он, этот самый конец, совершенно неожиданно, негаданно объявился, замаячил на горизонте и со скоростью звука стал приближаться. В ушах устрашающе зазвенел погребальный звук колоколов. Но ей в это не верилось.
не хотелось верить. Тут какая-то роковая ошибка. Надо будет еще и еще раз проверить, посоветоваться, с кем надо. Только не унывать, не падать духом, держаться, надеяться, быть оптимисткой. Да ей всего-то 25. О чем они там думают? Но вот теперь все надежды рухнули. Ее приговорили окончательно и бесповоротно. Даша внезапно вспомнила, как ее мама всегда в критической ситуации поговаривала: «Пришла беда, отворяй ворота». А ей, ох, как не хотелось их отворять для несущейся к ней беды. Зачем она ей в ее-то хорошо благоустроенном доме, в ее-то совершенно замечательной жизни? Она ей не нужна. И она старалась эти ворота запереть на 10 замков, заклепать, пойти наперекор судьбе, а они раз и настежь, и никак не закрыть. Все. Приготовься, прими, что есть, смирись. А как? Она озябла и съежилась, но вдруг ощутила на своем лице ласковое, теплое прикосновение солнечных лучей. Оно уже высоко взошло, солнышко, а она и не заметила. Над нею могучее раскидистое дерево в большой снежной шапке загородило встающее светило и голубоглазое безоблачное небо. Даша увидела, как от вездесущих шаловливых лучиков солнца засиял, расцветился позолоченный шпиль от древней крепости. Аж зарябило в глазах. Как хорошо-то, что она сегодня встречает новый день вот так, на лавочке, в сказочном сквере, в лучах солнца. Теперь она более предпочитает день. Он светлый, радостный, а ночь ей не по нраву. Она испытывает ночью чувство глубокого одиночества и страха. Конечно, ее навещают подруги, стремятся как-то скрасить ее существование. Да, по-другому не скажешь, стараются помочь ей поднять настроение, поддержать мораль.

иду своей тропинкой. Какая уж там у нее дорога! Она теперь сузилась, едва заметна, и все теряется вдали. Не успела она пройти по тротуару несколько шагов, как обнаружила его рядом. Ну вот еще, что же делать-то? Возьму его бумажку и распрощаюсь. «Простите меня», — мягко заговорил незнакомец, «но у вас такое грустное лицо, что я решился поговорить с вами, пригласить на праздник. Возможно, печаль ваша уйдет».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

В одном из номеров забытого алтаря я прочел письмо о желании узнать о том, что такое гомеопатия. Это совпало с тем, что я сам изучаю этот вопрос. Меня, как медика, задела нужда этой души. Сомневаясь в своих способностях, я полагался на то, что, может быть, кто-нибудь лучше меня ответит. Но вновь прочитав в сентябрьском номере за этот год заметку Ольги Клименко с вопросом, опасно ли принимать гомеопатическое лекарство, я утвердился в необходимости ответить, поделиться тем, что я располагаю. Если капнуть капли в море. Сегодня миру известна традиционная медицина, по-немецки «Schulmedizin», то есть та, которую обучают в учебных заведениях, и так называемая альтернативная медицина. К альтернативной медицине относится ряд, так сказать, целебных приемов и средств, которые практикуют и врачи с медицинским образованием, и лекари-самоучки. К этим альтернативным методам лечения относятся гомеопатия, речь о которой пойдет ниже, акупунктура или иглоукалывание, ирис-диагностика или установление диагноза по радужной оболочке глаза, массаж рефлекторных зон стопы, гипноз и тому подобное. Доктор Самуил Пфайфер, христианин, врач по образованию, написал книгу «Здоровье любой ценой. Альтернативная медицина и христианская вера», в которой подробно разбирает тему гомеопатии. Он пишет, что если сделать опрос специалистов и простых людей о том, что они себе под гомеопатией представляют, то можно услышать самые разнообразные ответы. Например, это же медицина, в которой ничего нет. Лучше ей в ней, она не приносит вреда. Или ведь ею работают и лекари-самоучки. Нет ли в ней чего-то оккультного? Многие не знают, что понимается под гомеопатией. Что же такое гомеопатия? Происхождение этого понятия идет от ее открывателя Ганемана, 1755 по 1843 год. Он описал ее как принцип лечения «подобное подобным». Например, при поносе больному следует давать касторовое масло в разведенном виде. Речь идет о том, чтобы больному давать то средство, которое при приеме этого средства здоровым человеком вызвало бы признаки того же заболевания, что и у больного. Это и называется лечить подобное подобным. Принципом приготовления гомеопатического лекарства является его разведение, или по-научному потенцирование. Берется одна часть действующего вещества и разводится в 100 частях разбавителя. Получается разведение, которое обозначается D2. D – это от латинского слова «делюцио» – разведение. 2 – это количество нулей после единицы. Так что если вы встретите гомеопатическое лекарство со знаком D6 – то это есть разведение с 6 нулями, то есть разведение 1 грамма вещества на емкость автоцистерны. У гомеопатов встречается еще большее разведение, например, D12. Это объем среднего размера озера. D22 – это размер большого моря. Но это не является границей возможного. Некоторые потенции достигают космических размеров. Тут можно логически утверждать, что при таких разведениях во флаконе с лекарством уже нельзя обнаружить ни одной молекулы действующего вещества. Сами же гомеопаты придерживаются мнения, чем больше разведения, тем лучше целебное действие. И целебное действие здесь приписывается не основному веществу, а одухотворению его через процесс разведения. Отсюда видим, что действие гомеопатического вещества не материального происхождения. Важным элементом приготовления гомеопатического лекарства является сам процесс потенцирования или разведения. Так утверждают поклонники этого метода, то лицо, которое приготавливает лекарство, должно иметь в себе определенный заряд космической энергии, которая при множественном взбалтывании передается лекарству. Откуда же приходит эта энергия?
Ученые обнаружить какую-либо энергию и измерить ее не смогли. Источник этой энергии неизвестен. Некоторые поклонники «лекарства» в кавычках для доказательства энергии прибегают к ворожейским средствам, таким как волшебная тросточка или маятник. Может быть, вы слышали, гомеопатия все же порой дает положительные результаты, думая, что они слепо верят в безвинный природный препарат, не зная о его духовной фоне. Другие целенаправленно идут к гомеопату, чтобы получить помощь от темных сил, разуверившись в традиционной медицине. Оккультное наследие Ганемана. Сам Ганеман, основатель гомеопатии, был членом масонской ложи. Чтобы дать самое малое представление о масонстве, следует сказать, что это объединение людей, придерживающихся учения, что спасение достигается собственными силами. Христос им не нужен. Спиритические неземные существа содействуют им во всем. Некоторые отрицают миф о космической зарядке. Другие всеми силами пытаются даже маятником, как инструментом, что-либо доказать. Третьи слепо верят учению Ганемана. Но все поклонники гомеопатии открыто признают астрологию и другие спиритические практики. Хорошо ли христианину принимать гомеопатические средства? Такой вопрос ставит в своей книге и доктор Пфайфер. Этот вопрос совести, на который каждый христианин должен ответить сам себе перед Богом. Многие пациенты и христиане тоже идут за помощью гомеопатам, чаще всего не зная закулисную сторону этого учения. Связи с ворожейскими приемами, ссылки на некую космическую жизненную энергию. Библия же такие приемы называет мерзостью пред Богом. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающих духов, волшебник и вопрошающих мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Второзаконие 18:10-12. Доктор Пфайфер пишет, что он ни одному пациенту не посоветовал бы гомеопатическое средство. Если учесть сомнительность действия этих веществ и сомнительность процесса их приготовления, то лучше всего от них отказаться совсем. Эпиграфом своей книги доктор Самуил Пфайфер взял изречение из Библии, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Марка 8:36. Пусть Бог благословит читателя. Доктор Мед Иоанн Левин.

0: возвращаясь к напечатанному,
1: и вызывает подозрение. Еще живя в Киеве, я познакомилась с Анатолием М. по газете, в которую он написал свое жалостливое объявление. Переписывались, помогала ему немного. Позже поехала к нему, познакомилась с его женой. У них тогда только родился первенец. Жили они в бедности. Это было незадолго до моего отъезда в Германию, и я ему пообещала помогать. 5 лет высылала небольшие суммы денег и 3 раза в год посылки. Моя сестра по вере, переехавшая в Америку, тоже посылала ему деньги от себя и от той церкви, в которой сама находилась. В Германии меня познакомили с пастором церкви адвентистов. Он тоже много помогал Анатолию, посылал ему деньги на лечение. Но, видно, аппетит приходит во время еды. Нельзя, стыдно спекулировать своей инвалидностью, а доброта должна быть разумной и не доходить до глупости. Так я теперь думаю. Церковь у нас небольшая, но по моей просьбе Анатолию посылали посылки и моя, и баптистская церкви. А теперь он шлет письма с просьбами о помощи на адреса церквей, что ухудшает отношение ко мне и вызывает подозрения, не участвую ли я в бизнесе Анатолия. Лидия Степаненко. Одна фамилия и почерк. Группа наша состоит из 7 душ, 2 братьев и 5 сестер. Некоторые из нас не знают немецкого языка, а некоторые знают немецкий язык слабо. Мы стали молиться, чтобы Господь помог найти помещение, в котором можно было бы проводить общение на русском языке. С Божьей помощью было найдено помещение, в котором мы 2 раза в неделю собирались. Мы написали письмо в забытый алтарь, которое было опубликовано в номере 9 за 2006 год под заголовком «Мы молились об этом городе», в котором дали свой адрес и пригласили на русские собрания желающих. Вскоре на адрес нашей молитвенной группы стало приходить много писем с просьбами об оказании различной помощи из разных мест. Многие письма из Украины подписаны одной фамилией, одним и тем же почерком. Дьячок Татьяна Марковна, дьячок Отелло, дьячок Юрий. Нашей группой неоднократно посылались посылки по поступающим письмам. Но когда приходят письма под фамилией дьячок, мы уже заранее знаем, о чем там будет написано. «Просящему у тебя дай», — говорит Господь. «Да, но если просящий получает просимое и не соизволит даже сообщить о получении, тогда надо задуматься, как поступать впредь». Александр Ротек.

Я буду терпеливо ждать. Как хорошо, когда, подрастая, наши малыши, привыкшие посещать собрания верующих, встают на ноги веры. И уже не по наставлению, а самостоятельно, с радостью, из любви к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, начинают гореть, светить и служить в общине. А если это не так? А если детки в 14 лет заявляют нам о свободе вероисповедания и перестают даже по воскресеньям принимать участие в нашей жизни, которая без посещения богослужений просто немыслима? Хочу поделиться с читателями алтаря, с братьями и сестрами во Христе тем утешением, которым утешил меня сам Бог, в то время, когда боль, пронзив меня, застряла во мне на долгие годы. Наш третий сын, первый родившийся после нашего покаяния, не пошел по стопам старших братьев, а, оторвавшись от нас, пошел туда, откуда мы с мужем по милости Господней вышли, в этот мерзкий мир. Он окунулся в него с головой, не оставляя нам ни малейшей надежды на возвращение. Однажды он, устав от моих причитаний, сказал: «Перестань, мама, плакать. Ты что, первая, у которой есть блудный сын?» И я затихла. Ведь Симон прав. Сколько нас, уставших от ожидания перемен и страдающих от безбожного образа жизни наших сыновей и дочерей. Смирившись с таким положением в семье, я стала иначе молиться. «Господи, помоги принять и любить неверующего ребенка, ведь любящим Тебя все содействует ко благу, а так как я Тебя, мой Спаситель, люблю, значит, и такой сын мне ко благу. Помоги в смирении искать волю Твою святую и научиться тому, что Тебе, мой Отец Небесный, угодно. Не оставь меня наедине с моим отчаянием, помоги надеяться». И он помог. Это произошло теплым летним вечером. Наш 15-летний к тому времени Симон попросил у нас разрешения привести своих друзей на ночь. Мы разрешили. Прошло около 2 часов, наши малыши уже спали. Муж тоже пошел спать, а я ждала сына с гостями. Подождав еще немного, пошла на улицу их искать. Германская деревушка в это время уже спит. На улице ни души, тишина. Я сделала большой круг, пройдя по соседним улицам, ломая себе голову, где бы могли быть эти ребята. Автобусы в это время не ходят, они не могли никуда уехать. Подгоняемая все возрастающим беспокойством, направилась к деревенскому ресторанчику, освещенному гирляндами, как на Рождество. Подхожу ближе и из динамика слышу знакомый голос диктора из миссии Верна Хойкельбах. Удивилась, но, не придав этому значения, зашла в бар. За стойкой, вытирая стаканы, стояла хозяйка этого заведения. Увидев меня, она показала глазами в зал. Там я увидела нашего сына с друзьями и незнакомыми девочками. Я подошла к ним, села за столик. Двое из них вздрогнули, увидев меня, спрятали дымящиеся сигареты под столом и с напряжением ждали, что же теперь будет. Симон демонстративно пускал дымовые кольца к потолку. Как на улице, так и внутри, в зале, довольно громко звучал голос из радиоприемника, рассказывающий о Божьем плане спасения грешников. Ребята молчали, и я тоже. В тот момент Господь излил на меня удивительное спокойствие. По характеру я довольно вспыльчивая. Уравновешенно, тихим голосом, предупредив Симона, что через полчаса закрою дом и тогда уже никого не пущу ночевать, я вышла. Сев сразу у входа на скамейку, дослушала до конца призывающую к покаянию проповедь. В завершении проповеди предложил заинтересованных слушателям адрес миссии и все. Потом женский голос объявил конец передачи, и начались новости. Я встала и направилась домой. Меня распирало недоумение. Зачем и для кого в полночь по радио проповедуют? Ведь ни женщина в баре, ни эти едва оперившиеся полупьяные детки не реагировали на то, что они слышали. Для них диктор по-китайски говорил.
Тут Господь так ясно проговорил ко мне. Эта проповедь звучала сегодня для тебя, чтобы ты узнала и поняла, я есть Бог, и для меня нет ничего невозможного. Рука моя не стала короче, и сила моя не иссякла. Я могу спасти. Ты думаешь, что отпавший только в собрании покаяться может? А Господь так сделает, что он и в полночь в ресторане, и на улице, и в какой бы дыре он ни был, услышит то, что хочет Бог. Со слезами просила я у моего Спасителя прощения за мою близорукость и неверие. Симон до сих пор не покаялся. Вслед за ним ушел в мир и его младший брат. Но я с неподдельной любовью смотрю на них и верю, что сам Господь Иисус Христос слышит мои молитвы, и я дождусь того часа, когда дети склонят свои гордые спины и, упав на колени, в сокрушенной молитве будут просить у Господа прощения. Анна Вайс.

0: Причина глубоко внутри. Все пишут, что депрессия произошла по какой-то причине. Заболел ребенок, муж ушел. Я тоже переживала депрессию, когда умер наш сын. И по личному опыту могу сказать, что причина депрессии не в этих внешних проблемах. Она глубоко внутри человека. Это недоверие Богу. Именно по этой причине происходит депрессия. Мы не понимаем того, что происходит в нашей жизни, или происходит то, что не нравится. Если бы мы по заповеди Божьей радовались каждому событию, разве депрессия могла бы коснуться нас? Нет. Если бы понимали и принимали, что умерший малыш или ушедший муж – или наша смертельная болезнь нам во благо, депрессия никогда бы нас не коснулась. Видя свое бессилие в борьбе с обстоятельствами, впадаем в депрессию. Но Бог знает, что для нас лучше. Он не хочет, чтобы мы были в депрессии. Он хочет нашей радости в любое время, чтобы мы доверяли Ему». Чем мы можем отблагодарить Бога за Его безграничную любовь? Только полным доверием Ему. Хорошо жить так, чтобы Бог, глядя на нашу жизнь, радовался, чтобы имя Его прославлялось. Депрессии сложно прославлять Бога. Даже, наверное, невозможно. Ефремова Татьяна, Казахстан. Бесконечный поток. В забытом алтаре за август 2010 года было опубликовано письмо «Не нужен нам ваш резонанс» с предложением заменить эту страничку на детскую. Думаю, желательно не страничку заменить, а наше отношение к страничке. А это уже зависит от того, как мы сможем без раздражения читать письма, вызывающие резонанс. А чтобы учиться давать назидательные ответы на такие письма, то у нас есть где поучиться в школе Христа. Все начинается с бесконечного потока мыслей, рвущихся в наше сознание. Мысли наши, как пчелы, куда направляем, оттуда и несут свой нектар. И когда нет порядка в нашем мышлении, то в спешке наша мысль уже стала словом и ложится на бумагу. И вот слова приносят плоды по роду своему, подтачивая слабые ростки веры. Если же будем бодрствовать, то у врага не останется возможности проникнуть в душу. Кто-то свернул с пути, а кто-то необдуманно написал. Все это дает нам право наблюдать за собой и друг за другом, осуществляя добрые намерения – помочь или предостеречь. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям 12:15. А страничка «Резонанс» нам нужна. Лидия Гундима, USA.
1: Одна сестра написала, что ей не нравится рубрика «Резонанс». А на мой взгляд, это прекрасная возможность высказать свое мнение. Ведь сколько людей, столько и мнений. Поэтому сделать газету, которая нравилась бы всем, просто невозможно. Да и нужно ли? На мой взгляд, нужно угождать Богу. Ведь газета состоит из писем читателей. Продолжайте свой труд, и пусть не смущается сердце ваше. А критика, она была, есть и будет.
2: М. Корель.
0: Пишут вам супруги Алексей и Надежда Капитаненко из Кемеровской области. Это нашей семье год назад народ Божий протянул руку помощи, когда в страшном пожаре у нас все сгорело. Но вера нашего Христа только укрепилась. Хотелось бы от всего сердца еще раз поблагодарить за помощь, оказанную нам в трудное время, А еще поблагодарить, что целый год мы могли получать газету «Забытый алтарь», вместе с вами молиться и благодарить, плакать и сострадать. Очень жаль, что в августе мы получили алтарь последний раз. Если Господь побудит чье-то сердце на доброе дело, то будем бесконечно признательны. Семья Капитаненко, Россия. Как я была приятно удивлена, когда раскрыла газету «Забытый алтарь» и увидела фотографию моей двоюродной сестры Светланы Тимохиной. Расстояние, разделяющее нас, как будто сократилось. А особенную благодать я испытала, прочитав статью Галины Вольф. Как будто я сидела рядом со Светой и ее друзьями. Алтарь нас связывает и духовно, и как родных. Понимаю, что мы нужны друг другу, чтобы поощрять, увещевать и поддерживать друг друга. В силу определенных обстоятельств я не могу подписаться на «Забытый алтарь». Благодарю за то, что вы посылаете мне ознакомительные номера газеты. Спасибо вам за вашу заботу обо мне. Раиса Фараджоулаева, USA.

Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Ночь перед Рождеством. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Иоанна 11:26. Перед началом воскресного христианского собрания за неделю до праздника Рождества Христова к служителю Ивану Павловичу подошла пожилая сестра и взволнованно сказала: «Тот мужчина опять пришел и сел, как обычно, на самую последнюю лавку. Я с ним поздоровалась, а он схватил меня за руку и сказал, что хочет покаяться и не знает как. Может, вы поговорите с ним? По-моему, он очень болен, голос хриплый, еле слова произносит». «К сожалению, сейчас не успею», — взглянув на часы, ответил Иван Павлович, «а после собрания постараюсь подойти к нему». Необычный посетитель стал приходить в молитвенный дом месяц назад. Появлялся воскресным утром, когда собрание уже началось, усаживался сзади, внимательно слушал, а минут за 10 до окончания быстро уходил. Так что с ним еще и поговорить никому не удалось. Но было видно, что страдает человек то ли от душевной боли, то ли от какого-то телесного недуга. За горло рукой схватится, а на лице признаки мучения. А вот сегодня пораньше пришел и к сестре Вере обратился. Разъясни, мол, как правильно покаяться. Она-то, конечно, обрадовалась, посоветовала: «Просто сердце Господу откройте. Все, что мучит вас, скажите ему. Бог ведь не красивых слов ждет, а искренности». Но потом решила, что и служителю нужно сообщить об этом. Потому и подошла еще до начала собрания к Ивану Павловичу. Заканчивая последнюю проповедь, пресвитер сказал: «Через неделю праздник Рождества Христова, а там и Новый год на пороге. Для нас, христиан, это радость. Ближе мы, Господь, к Тебе, к блаженной вечности. Но, возможно, кто-то сегодня тоже желает встретить праздник с чистым сердцем, расставшись с грехами и перейти из смерти в жизнь». Услышав последние слова, посетитель с задней лавочки тут же поднялся и быстро пошел вперед. Опустившись на колени, хрипло произнес: «Прости меня, Господи, грешника великого!» И горько разрыдался. Ему помогли встать, заботливо проводили на место. Сразу же после собрания к покаявшемуся подошел Иван Павлович: «Можно побеседовать с вами?» Мужчина торопливо и энергично кивнул и сморщился, видимо, от боли, тут же схватившись дрожащей рукой за горло. Познакомились. Посетитель назвался Петром, а добавлять к имени еще отчество отказался. «Зачем это? Я же простой человек, не ученый». Сильно закашлявшись, застонал, и служитель сочувственно спросил: «Болеете?» «Да, но мне недолго осталось мучиться. Рак горла», — мрачно произнес Петр. «Сегодня вы обратились к Богу, а Он исцеляет не только душу, но и тело, если Ему угодно», — сказал Иван Павлович. «Верите ли вы, что Господь простил ваши грехи?» «Не знаю», — откровенно ответил Петр. «Очень хочу верить, но мне как будто что-то мешает. Может быть, вас мучает какая-то неприятная тайна, которая не дает полностью довериться Богу?» — спросил служитель. «Вообще-то, признаться, неправды много в жизни сделал», — с тяжелым вздохом ответил Петр. «Но верю, что Спаситель все может простить. Одно не дает мне покоя». Он замолчал. «Откройте сердце Богу», — подсказал Иван Павлович. «Он все понимает и поможет вам». Его собеседник немного замялся, но потом заговорил: «Я часто вещи и сны вижу. Поверьте, все исполняется прямо точка в точку. А тут с месяц назад покойная мать моя явилась во сне, строго так на меня посмотрела и сказала, что очень скоро, а именно в ночь под Рождество нынешнее, буду уже с ней, помру, то есть. А я ведь всегда смерти боялся, как огня. Кто его знает, думал, что на том свете ждет. Тут еще и заболел. Так совсем страх сковал. Решил вот в церковь ходить. Сегодня покаялся даже. А сомнения не уходят. Вроде бы Господу верую, спас Он меня. А как только материнские слова из того сна вспомню, что с ней, мол, буду на Рождество, аж душа в пятки уходит.
Она-то ведь неверующая умерла, выходит, и мне в ад идти. Петр закашлялся и снова схватился за горло. «Брат, вы сегодня с живой верой к Иисусу обратились», — твердо сказал Иван Павлович. «А значит, в его полную победу над злом, которое вы сделали. Ведь на кресте покончено со всем тем, что вас мучило. Доверьтесь Господу».

мой после вечернего богослужения. И вдруг сердце кольнул прежний страх. Через 2 часа начнется та самая ночь перед Рождеством. А вдруг я все-таки сейчас умру и окажусь в аду? Войдя в дом, он сразу начал молиться, но его душой все больше овладевало паническое ожидание плохого. Было уже 1:30 ночи, когда в дверь кто-то постучал. Внутри у Петра как будто все оборвалось. Еле слышно он прошептал. «Неужели все-таки пришла? Костлявая с косой в самом начале ночи явилась». Не в силах шевельнуться, он напряженно смотрел в дверь. «Брат Петр, вы дома?» — раздался мягкий голос Ивана Павловича. Торопливо вытерев платком пот с разгоряченного лица, Петр облегченно вздохнул и пошел открывать дверь. «Извините за поздний визит, хотел раньше успеть. Да с молодежью беседовали и засиделись», — с виноватой улыбкой обратился к Петру служитель. «Да вы проходите, проходите!» — радостно засуетился тот. «Чайку попьем!» В своих страхах ему признаваться не хотелось, и он сразу же отправился на кухню за чайником. За оживленной беседой не заметил, как пролетело время. Уже и чаю напились, потом и борща наелись, а Петр все о своей неудавшейся жизни рассказывал. С женой давно развелся, взрослые дети своими семьями живут, в отце не нуждаются, а он вот бобылем живет, и радости никакой нет. То есть не было, спохватившись, поправился Петр. Теперь так светло на душе, будто на свет заново родился. А в разводе сам виноват, сейчас только понял. Да и к детям своим подхода не нашел. Не заслужил я все то хорошее, что Бог мне дал. «Этого никто не заслужил», — объяснил Иван Петрович. «Иисус по любви своей к нам в грешный мир пришел, и нас, никудышних, делает святыми». Служитель рассказал о своем обращении к Богу, потом о жене и детях. За окошком светало. Взглянув на ходики, Петр ахнул. 7:00. Это же утро уже!» «Да, новый день начался», — с улыбкой ответил Иван Павлович. «С праздником Рождества вас, дорогой брат!» «Выходит, кончилась ночь, о которой мать во сне говорила?» — ликующе понял Петр. «Кончилась», — подтвердил служитель. «А вместе с тем кончилось все темное и злое в вашей жизни, брат. Для того и Христос родился». «Слава Богу! Не исполнился тот сон», — проговорил Петр. «Живой я остался». «И даже навечно», — добавил Иван Павлович. «Ох, а я ведь и не кашлянул ни разу!» Вдруг спохватился Петр. «Может, и от болезни оправлюсь? Я еще крещение хочу принять». «Господу все возможно», — ответил Иван Павлович и устало прикрыл глаза. «Может, вы приляжете?» — засуетился Петр. «Я только сейчас понял. Вы ко мне специально в эту ночь пришли, чтобы меня одного не оставить. Я ведь сначала не признался, что опять в сердце страх допустил. Спасибо вам большое». «Это Господь меня к вам прислал, его благодарите», — объяснил Иван Павлович. «А теперь мне пора. В 10 начинается праздничное богослужение, а вы 2 часа еще можете поспать». Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.
4: В котором
5: в Иисусе Христе
4: мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Все им и для него создано.
5: Послание к Колоссянам, 1 глава, с 14 по 16 стихи.

0: Во время своей земной жизни Христос неоднократно указывал на то, что Он не просто человек, а Сын Бога, Бог, пришедший во плоти. В течение 3,5 лет Он исполнял служение на этой земле. Он ходил с учениками по разным местам Израиля. Ученики видели Его чудеса, слышали Его слово, которое несло на себе печать силы и власти, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Он знал и понимал, что переживали и чувствовали люди, так как Он был их Творцом. Однажды Он сказал ученикам: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Тогда один из Его учеников, Филипп, сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Евангелие по Иоанну, 14 глава. Так думают многие люди в наше время. Филипп видел чудеса, творимые Иисусом, слышал Его проповеди и притчи, но не понял того, что с ними говорил сам Бог. Ученики должны были понять, что Сын явил Отца. Ответ Господа Иисуса поясняет это:
1: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца».
0: Евангелие по Иоанну, 14 глава, 9 стих. А как обстоит дело с тобой, дорогой слушатель? Слышишь ли ты в словах Иисуса слова Бога?

0: Иисус отвечал иудеям:
1: «Тому, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий».
0: Евангелие по Иоанну, 10 глава, 36 стих. Именно божественная личность Господа Иисуса Христа является объектом христианской веры. Многие, увы, считают Его лишь совершенным человеком, возвышающимся над человечеством, но происшедшим, как и мы, от земли. Для них Он не является Богом, явившимся в плоти. Это скрывается за туманными формулировками с целью обмануть души. Но это, в конце концов, лишь формулировки неверия. Кто-то, например, написал:
2: «Человеческая природа в нем возвысилась до божественной».
0: Иисус Христос хотел привести нас к Богу, но для этого было необходимо, чтобы Он, являясь Сам Богом, принял нашу человеческую природу. Так является ли Господь Иисус Богом или нет? Нужно ясно и конкретно выразиться по этому вопросу. Библия не оставляет никаких неясностей на этот счет.
1: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Евангелие по Иоанну, 1 глава. Это Слово, которое стало плотью, вовсе не человеческая природа, возвысившаяся до божественной. Это вовсе не разновидность божественно-нравственного качества. Это Бог. Бог, ставший человеком. Бог, который сотворил небеса и землю.
1: Им создано все. Все им и для Него создано.
0: Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Речь идет не о догме религии, речь идет о личности. Иисус является истинным Богом. Тот, кто стал человеком, сотворил небеса и землю. Человеку всегда было приятно возвысить человеческий идеал, говоря о возвышении человеческой природы до божества. Но Иисус был Богом от вечности, прежде чем Он сошел сюда как человек. Каждому человеку важно знать, кем является Иисус, предложивший свои услуги в спасении от греха и вечной погибели.

0: истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная».
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Через свои дела и чудеса Господь Иисус показал, что Он был Сыном Бога. Когда Он сказал расслабленному:
2: «Твои грехи прощены»,
1: мы слышим слова сомнения со стороны книжников.
2: Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
1: Евангелие по Марку, 2 глава, 5 и 7 стихи. Да, они были правы, задавая такой вопрос, но проблема заключалась в том, что они не хотели признать, что перед ними стоял сам Бог. Ты, возможно, спросишь, почему это так важно? Это важно для обретения вечной жизни. Вечную жизнь можно обрести только через веру в Сына Бога Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Он пришел в этот мир в человеческом теле для того, чтобы проложить путь через пропасть, отделявшую человека от Бога. Он претерпел смерть и воскрес. Он заплатил своей жизнью за наши грехи, чтобы дать вечную жизнь каждому верующему. И таким образом для верующих во Христа Бог становится их Отцом. Бог познается только верой в Его Сына.
2: Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. Дорогой слушатель, принял ли ты спасение, даруемое Богом в Его Сыне? Если нет, то мы от сердца желаем тебе в смирении признать безнадежность твоего положения и поверить в Господа Иисуса Христа, пока еще не закончился день спасения.

0: Есть очень много людей на земле, которые лично познакомились с Иисусом Христом, после чего их жизнь коренным образом изменилась. Но есть также много других людей, которые с презрением относятся ко Христу и его последователям. Их жизнь также несет на себе отпечаток такого отношения к Богу, его Сыну и христианам. Мы решили пригласить в нашу студию тех, кто познакомился с Иисусом Христом, и задать им некоторые вопросы в надежде, что личное свидетельство верующих людей поможет нашему слушателю сделать соответствующие выводы для себя. Но для того, чтобы нас не обвинили в однобокости и субъективности подхода, мы включили в этот аудиопроект некоторые фрагменты из жизни, которые все очень часто слышат и видят вокруг себя и перед собой. Добрый день, здравствуйте. Вот здесь присаживайтесь, пожалуйста. Да, вот здесь. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на некоторые вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Мне 58 лет.
0: Вы христианин, не так ли?
1: Да.
0: Давно?
1: Уже 20 лет.
0: Нам немного известно, что ваша жизнь раньше была другой, чем сейчас. Что повлияло так на вас и произвело такие перемены?
1: Да, моя жизнь раньше была действительно другой. Я много пил, несколько раз меня лечили, кодировали, ну и так далее. Когда был пьяным, много дебоширил, бил жену, детей, посуду, ну как обычно бывает при этом.
0: Вы знаете, для меня, например, это совершенно необычно. Я знаю, что это также необычно и для многих других порядочных людей. Но, пожалуйста, скажите, что повлияло на вас и привело к таким переменам? Ведь даже лечение и кодировка не помогли в вашей проблеме алкоголя, не так ли?
1: Да, эту перемену во мне произвел Христос. Однажды я встретил человека, который рассказал мне о нем и подарил Евангелие. Я начал читать. И эта книга полностью перевернула всю мою жизнь и поставила ее с головы на ноги.
0: Спасибо за ваше свидетельство. Для многих людей, знающих вас в прошлом и теперь, перемена вашей жизни – это хороший пример и урок. Если, конечно, они хотят иметь такой урок. И еще один вопрос к вам.
1: Да, пожалуйста.
0: Скажите, а что для вас сделал Христос, кроме того, что освободил от алкоголя? Есть ли еще что-то, о чем вы могли бы рассказать нашим слушателям?
1: Пожалуй, да. Я думаю, что любой настоящий христианин может много рассказать о том, что сделал и делает для него каждый день Иисус.
0: Хорошо сказано, настоящий христианин. Вы тоже делаете такую разницу?
1: Да, как же. Сегодня много номинальных христиан. Они только делают видимость христиан. Если можно так сказать, играют в христианство.
0: Я согласен с этим заявлением. И такие люди очень часто бывают проблемой для других, желающих познакомиться с Иисусом.
1: Именно это и для меня стало очень большим барьером при моей встрече с Иисусом. Я смотрел на формализм некоторых верующих и очень долго сопротивлялся отдаться Господу. Я не хотел стать таким верующим. Это было до тех пор, пока я не понял, что люди здесь ни при чем. Я и мои отношения со Христом – это не люди. Это я и Христос.
0: Да, очень правильно. Только вот жаль, многие все же смотрят на других. И при этом, осмысленно или неосмысленно, происходит равнение на людей. Хорошо, если те, на кого смотрят, сами равняются на Христа, как когда-то апостол Павел, сказавший «подражайте мне, как я Христу». А если не все так гладко, то тогда возникают проблемы. А нельзя ли немного поподробнее об этом барьере в вашем знакомстве со Христом?
1: Пожалуйста. Когда я начал читать Евангелие, я увидел там немного другого Христа, чем тот, которого мне представили некоторые верующие. Во-первых, из этой книги я понял, что в смерти Христа было сокрыто нечто большее, чем просто прощение грехов. Я верил, что после моего покаяния все мои прошлые грехи прощены. Но это не все. В смерти Христа были уничтожены все грехи. Или грех, как положение человека-грешника. Вот смотрите, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, говорит автор послания евреям 9:26. Некоторые же верующие меня учили, что мне нужно еще много делать для того, чтобы достичь состояния перемирия с Богом. За мои каждодневные ошибки и промахи, по их мнению, я должен был выпрашивать прощение у Бога. Получается, что одной жертвы за грех, принесенной Христом, было недостаточно. Нужны еще какие-то действия, каждый день с моей стороны для обретения примирения с Богом и моего спасения. Я долго не мог понять этих верующих. Во-вторых, читая Евангелие, я принял верой, что Господь Иисус умер для того, чтобы и я умер вместе с Ним. И воскрес Он для того, чтобы и я воскрес вместе с Ним. И именно в воскресении мне дана сила для победы над грехом и соблазнами мира. Но я увидел, что этот момент многие и даже очень многие в христианстве не понимают, что ведет к неполноценному христианству. Я не хотел быть таким половинчатым христианином, и это стало огромным барьером для моего присоединения к христианству.
2: Да, действительно, это факт, и очень печальный факт, что очень немногие поняли, для чего умер и воскрес Христос. Если душа не понимает значения смерти Христа или полного значения этого события, следовательно, и не принимается верой то, что не понято. А ведь это может быть реализовано только верой. Такие христиане могут хвалиться в своем опыте разве что только своими слабостями, взлетами и падениями. Печальная картина, но, увы, очень уж частая в современном христианстве. Спасибо вам за ваше свидетельство. Думаю, что оно поможет нашим слушателям задуматься и над своим христианским опытом. Благословений вам от Господа в духовной жизни. До свидания.
1: Спасибо и вам также. До свидания.

0: Есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
1: Послание евреям 11:1. Одного молодого человека спросили: «Что ты понимаешь под верой?» Он ответил, практически не задумываясь: «Верить значит что-то принимать за истину, хотя это может и не быть истиной». Так думают сегодня многие люди. Они смотрят на христианскую веру как на нечто нереальное и потому требующее веры. Многие философы называют веру прыжком в неизвестность. По их мнению, люди верят ради самой веры, так как для них не важно, во что они верят. Библия же указывает на истинную веру. Бог не ждет от нас того, чтобы мы прыгали в неизвестность. Бог дает нам ясные факты и доказательства. Он ждет от нас веры именно в то, что Он говорит нам через Своего Сына Иисуса Христа. Истинная вера приводит к уверенности в невидимом. Всем известно, что на протяжении всей истории христианства многие верующие подвергались жестоким гонениям, психологическим и физическим. В некоторых странах это происходит и сегодня. Что же делает христиан такими стойкими и верными? Несмотря на все ужасы преследований, депортацию и порой встречу лицом к лицу со смертью. Чтобы ответить на этот вопрос не просто посторонними, независимыми рассуждениями, мы пригласили в нашу студию христианина, прошедшего в недалеком прошлом тяжелым путем преследований за христианство. Убеждения. Добрый день, здравствуйте. Вот здесь, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на некоторые вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
1: Извините за нескромный, но важный вопрос. Сколько вам лет?
2: Мне идет 67-й год.
1: Вы христианин, не так ли?
2: Да.
1: Давно?
2: Я обратился к Богу, когда мне было 17 лет, в 1954 году.
1: Ваше христианство, значит, длится уже 49 лет. Позвольте спросить, а почему вы стали христианином?
2: Говоря однозначно, увидел и уверовал, что Евангелие во Христе истина. Не какой-нибудь особый случай привел меня к вере, на чтение Евангелия. Увидеть и твердо убедиться, что в Священном Писании истина – это есть краеугольный камень для веры. В Писании есть выражение: «Если вы не верите, потому что вы не удостоверены». Исайя 7:9. Некоторые говорят и думают: «Если бы я увидел сам лично». Не нужно думать, что видение будет твердым основанием для веры.
1: Или настоящим исчерпывающим удостоверением, да?
2: Да. Со стороны легко разобьют такую веру. Скажут, например, что это было отражением мысли или привидения. Да и сам человек легко может засомневаться, подумав, к примеру, что Бог не может иметь физическую форму, как человек, что подобное видение было нереальным миражем. Многим трудно начать изучать Священное Писание. Так и я, возвратившись домой из детдома, более года презирал Евангелие и не заглянул в него ни разу. Начал я читать в 1954 году. Жили мы тогда в городе Славянске на Донбассе. Само чтение располагало к вере. Я стал видеть, что в Евангелии на самом деле не так все, как мне внушали в детдоме. При дальнейшем чтении мне понравилась личность Христа. Я видел и чувствовал, что в нем, в его словах, правда и истина.
1: Но ведь многие люди даже в христианской среде не верят или не полностью верят во все, что говорил и делал Иисус.
2: Вы думаете, что вы имеете право просто не верить Христу, пророкам и апостолам? Нет. Вы на это не имеете морального права. Считать, что Христос является обманщиком и лжецом, а также его ученики, вот что значит не верить его словам. Мы можем не верить тому, о ком точно знаем, что он лжет, хотя бы однажды говорил ложь. Но Христос сказал: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Свое свидетельство Христос и его ученики подтвердили мученической смертью. Это была печать к их свидетельству. Эту истину затрагивает и апостол Павел, говоря: «Какая мне польза, если мертвые не воскресают?» 1 Коринфянам 15:32. Какой смысл был страдать и умереть апостолами Христу, если бы это была неправда? Христос многократно явился ученикам после воскресения, поэтому апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов 4:33. Апостол Павел сам лично неоднократно видел Христа воскресшего и говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он поэтому не говорит: «Мы надеемся, верим», но более твердо: «Знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах». 2 Коринфянам 5:1. Вера, твердо убежденная в истинности слов Священного Писания, становится твердым знанием. Итак, начал читать Слово Божие в 1954 году, когда мне было 17 лет. Я продолжаю его читать и изучать до сего времени, то есть до 2003 года. Свидетельствую всякому слушающему, что я не разочаровался, но еще более утвердился и убежден и сердцем, и умом, что истина во Христе. Поэтому я принял его верой, последовал и далее следую за ним.
1: Спасибо за ваше свидетельство. А кем для вас лично является Христос?
2: Христа я принял верой так, как его представляет Священное Писание в пророчествах, в Евангелиях и посланиях, то есть как Сына Божьего и Бога, которым создано все видимое и невидимое, и который был прежде всего, и все им стоит, и как посланного Богом Спасителя, который смертью своей даровал нам прощение и жизнь вечную. В настоящий момент Он и Господь, и лучший друг и советник, и помощник. Неоднократно Он являл руку помощи, защиты в ответ на молитвы и вразумление и утешение в сложных переживаниях. Он для души моей есть высший идеал и пример для подражания. Более высокой духовной и более благословенной личности в истории не было, как Христос.
1: Нам известно, что вы в недалеком прошлом страдали за веру. Связано ли это как-то с личностью Иисуса Христа и как?
2: Во времена Брежнева репрессировали многих активных верующих, в том числе и меня. Это была программа борьбы с религией. Хрущев заявил о прекращении организованной религии и что он покажет последнюю верующую по телевидению. Мы же на это смотрели глубже, с духовной точки зрения, а именно, как на борьбу дьявола с церковью и со Христом. Поддаться атеистической диктовке и их управлению означало неверность Христу, измена. В духовных вопросах церковь и всякие отдельные верующие подчинены только Христу. За атеистами стоял сатана, а за церковью – Христос. Так и во все века гонений на истинных верующих. Устоять в истине, сохранить верность и преданность Христу – это было моим долгом как христианина. И когда был разговор, чтобы сослать меня еще дальше на север, то есть с места ссылки еще дальше, то у меня было решение в сердце – умереть в болотах севера, но остаться верным ему до конца.
1: Хорошо, спасибо. И последний вопрос вам. Ваши перспективы как христианина. Какое у вас будущее?
2: Блаженство вечности является моей надеждой будущего, как и всякого истинного христианина. Я утешаюсь и успокаиваюсь, что все наши земные потери и страдания вознаградятся сторицею пришествия Господа. Он даст нам новое прославленное тело, в котором будет ощущение полной свободы, легкости, отсутствия болей – вздохов и болезней, и слава бессмертия. И новое небо, и новая земля, куда он введет искупленных, будут полны славы и красоты, нами непредставляемой теперь. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Исаия 65:17.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14 стих. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира».
0: В своих молитвах Иисус свидетельствует о том, что Он явил ученикам слова Отца и их значение. Через это Он представил нам Святую Троицу. Это дивное откровение коснулось учеников и наполнило их Божьей силой, чтобы они могли стать членами духовного тела Христа. Дети Божии теперь наполнены благодатью и силой от Господа. Но мир будет ненавидеть их, как некогда ненавидел Христа. И все же следует помнить, что, подобно тому, как жизнь Христа сокрыта в Боге от вечности, так и возрожденный человек будет жить вечно.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла».
0: Хотя учеников окружали печали и невзгоды, Иисус не перенес их на небеса, не изолировал от мира. Он просил Отца защитить их от нападок сатаны, хитрости умелых ораторов и злых духов. Наш Господь ходатайствует за нас. Каждый верующий живет под Его надежной защитой в безопасности. Кровь Иисуса защищает нас. Христос пострадал за нас, а это значит, Бог с нами. Никто не может обвинить нас в чем-либо или навредить нам. Мы стали праведными, бессмертными, по милости святого Бога. Но если мы будем проявлять непослушание и следовать своим собственным желанием, устремляясь ко греху, Он позволит нам впасть в искушение, и грех, который в нас, станет явным, открытым позором. Тогда мы воззовем к Богу в слезах покаяния: «Отец, прости нас и избавь от лукавого». Тот, кто пытается бороться с сатаной и смертью своими природными силами, обманывает себя. Обратитесь к крови Христа и Его ходатайству за нас. Он – наш единственный Спаситель.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 16-17. «Они не от мира сего, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина».
0: В своей молитве Иисус еще раз упомянул истину о том, что ученики не от этого мира, полного зла и греха, хотя они во плоти и, так же, как другие люди, подвержены злу. Они могли и дальше пребывать в мире, полном зла, но по Божьей милости Христос освободил их своей кровью от рабства греха. Они стали чужими этому миру и отныне являются гражданами неба. В новой природе верующих происходит непрекращающийся конфликт. Святой Дух огорчен, если мы любим самих себя, нашу работу и семью больше, чем других людей. Все попытки угодить себе мучают нашу совесть. Всякая ложь глубоко сидит у нас в памяти, как тлеющий тростник. Дух Божий не позволит нам хранить в своих домах украденные вещи. Если вы оскорбили, обидели кого-то в грубой форме, Дух истины побудит вас пойти и попросить прощения. Зло, обман, все нечистое не останутся сокрыты от Духа Святого. Он будет судить вас в соответствии с тем, что вы сделали. Христос просил Отца осветить нас, потому что тот, кто не свят, не может помочь другому стать святым. Это освящение становится более эффективным, если мы обращаемся к истине. Когда мы проявляем Божью любовь, пребываем в милости Сына и живем во власти Духа Святого, мы освящаемся. Божие присутствие в нашей жизни воздействует на нас. Господь сам осуществляет в нас свой замысел. «Будьте святы, потому что я свят». Кровь Христа освящает раз и навсегда. Также и Дух Святой, который в нас, не нуждается ни в чем. Наша вера в Отца, Сына и Святого Духа полностью освящает вас. Участие Бога в нашем освящении проявляется, когда мы углубляемся в Его Слово. Евангелие – источник нашего очищения и послушания. Слова Христа помогают нам идти по пути веры, самоотречения и любви, чтобы мы могли свободно войти в присутствие Отца. Откройте свои сердца для Божьего Слова. Бог есть любовь, и всякий, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 18 стих. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир».
0: Иисус молился за учеников, прося об их освящении. Он говорил, что послал их обновленными в этот мир, полный греха и зла. Христос спас нас, чтобы осветить нашу жизнь. Затем Господь послал нас в мир, чтобы через нас спасти и осветить других. Церковь – не собрание людей для приятного времяпровождения, набожных разговоров и рассуждений. Это общение в действии, заключающее в обезоруживание врага душ человеческих посредством веры, постоянная молитва и настойчивость в деле спасения погибающих. Церковь провозглашает о Царстве Отца и желает исполнять Его волю относительно проповеди Евангелия. Ощущаете ли вы в своей жизни действие молитвы Христа о благовестии? Иисус оказал вам честь и послал вас, чтобы Он мог спасти погибающих, как Отец когда-то послал Его. Цель такая же, как и средство. Он предлагает вам откровение Божьих истин во Христе. Иисус призывает вас к тому, чтобы вы служили делом и не жили бездействуя в своих иллюзиях. Ваша сила в Его Святом Духе.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною».
0: Иисус знал, что ни один из учеников не был в состоянии самостоятельно благовествовать или заботиться о своем духовном состоянии. Сердца апостолов и их совесть все еще были неспокойны, но святость Божья окружала их. Сын стал жертвой, освятив себя, хотя он был свят от вечности. Своей смертью он исполнил все требования святости так, что всяческие обвинения сатаны оказались недействительными, поверив в кровь Христа. Благодаря заместительной жертве Иисуса ученики могли получить Святого Духа, который сделал их сосудами, наполненными живой водой, свидетелями Христа, проповедующими во имя Его. Таким образом, ученики были освобождены от обмана, а их уста очистились ныне от яда лжи. Они получили дерзновение никогда не отрицать правду, обличать грех, хотя это могло вызвать и неприятности, но в конечном итоге все же вело ко спасению. Этот конфликт обмана, нечистоты и гордости может быть решен только благодаря крови Христа и действию Его ходатайства. Молитва. Господь, прости нам ненависть, ложь, гордость, которые есть в наших сердцах. Мы нечисты по своей природе, а Ты свят. Сохрани нас от уловок сатаны. Дай нам уразуметь истину Твоего Слова, чтобы они могли освещать нас и помогать жить в соответствии с тем, что мы проповедуем. Вопрос 107. Как Иисус просил Отца сохранить нас от зла? 4. Иисус ходатайствует за единство Церкви. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 20 по 26 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 20 и 21. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня».
0: До того, как Христа схватили, чтобы распять, Он утверждал учеников в Божьей любви и силе Духа, прося Отца сохранить их от зла и освящать словом истины. Иисус был уверен в том, что Его молитва за апостолов и Церковь услышана и не останется без ответа. Он устремил свой взор в будущее и увидел толпы верующих, которые уверовали через свидетельство учеников. К этому свидетельству их побуждал образ распятого Христа, победившего сатану и грех. Поверив в живого Христа, Дух сошел в сердца верующих. И теперь они могут делиться с другими божественной жизнью, дарованной им по милости. По вере они навечно соединены с Отцом и Сыном. Христос молился за тех верующих, которые уверуют по слову апостолов. Удивительно, что когда Он молился об этом, таких уверовавших еще не было. Его слова доказывают достоверность свидетельства учеников. Так какова же суть молитвы Иисуса за нас? Просил ли Он о нашем здоровье, о нашем процветании или будущих успехах? Нет. Он просил Отца даровать нам смирение и любовь, чтобы мы могли быть едины со всеми истинными христианами.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Наташа. Проходили годы. Наташа, как и любая другая девушка, мечтала о семье. Мы с ней время от времени разговаривали об этом, молились. И всякий раз я просила ее довериться Господу и ожидать ответа от Него. Я уже перестала приезжать в Украину, и мы только переписывались. «Теть Галя, мне уже 23 года», – писала Наташа. «Наташенька, доверься Господу, Он пошлет тебе самое лучшее», – утешала я ее. «Теть Галя, мне уже 24 года, мне уже 25 лет, мне уже 26 лет. Теть Галя, мне уже 27 лет. Наташенька, ты хочешь получить от Господа самое лучшее?» – снова писала я, молясь о ней Небесному Отцу. «Да, хочу, очень хочу. Спасибо вам. Я снова укреплюсь Господом и буду ждать только от Него». И это были не только слова. Она действительно укреплялась Господом. Прошло еще 2 месяца, и Наташа сообщает: «Теть Галя, мне сделал предложение руководитель молодежи по Черкасской области. Слава Богу, он никогда, никогда не опаздывает, он никогда не ошибается, он никогда ничего не делает плохо или небрежно. Ему за все слава». Галина Васильевна Гура.
2: Не всегда будет мрак, где теперь он сгустел, не всегда будет солнце сокрыто, и хоть кажется, мир вокруг нас опустел, будет небо пред нами открыто. Луч Господень проникнет в кромешную тьму, Он сокрытое в мраке осветит. Бог положит конец беззаконию всему, хоть придется борьбу еще встретить. Но недолго томиться, недолго страдать. День придет, и Бог тучи развеет. Буря стихнет, и вновь будет солнце сиять, и теплом наше сердце согреет. Вновь душа воспарит, и сады расцветут, ароматы вокруг разливая, и в них птички опять свою песнь запоют, Творца неба, земли восхваляя. Тавифа.
3: Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.
4: Луки 2:11. Дорогие братья и сестры, а также все читатели этого журнала, от всего сердца хочу поздравить вас с этим светлым и радостным днем Рождества Христова. В этот день был дан Спаситель для всякого человека, который когда-либо жил или будет жить на этой земле. В этот день мы получили примирителя и ходатая перед всемогущим Богом. Главное в Рождестве – это не открыть подарки, а открыть свое сердце для Спасителя. Рождество – это не гирлянды, не обмен подарками, даже не рождественские песни в церквях и по радио, но наше смиренное сердце, когда мы еще и еще раз оцениваем дар, который дал нам Бог в Сыне Своем. Рождение Христа доказывает, что мы не безразличны Богу. В эти праздничные дни пусть ваши сердца будут наполнены любовью, миром и благодарностью Богу за Его великий дар. Пусть радость и надежда, которую принес в этот мир Иисус Христос, изливается из ваших сердец для свидетельства окружающим. Божьих вам благословений! Сергей Холостов. Родился вам Спаситель.
3: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
4: Луки 2:8-16. Какое это сладостное повествование для всех нас, возлюбивших явление Христово! Сколько несказанной прелести в созвучии слов живых! Они звучат, как изумительная мелодия, как прекрасная поэма. В этом коротком повествовании нет ничего лишнего. Нам никогда не наскучит дивная повесть о рождении в мир Спасителя, как не наскучит и все Евангелие Христово. Автор этого повествования знал, что весть будет не для отдельного народа, а для всего мира, и поэтому указал страну – Иудею и город Вифлеем. Он также сказал и о времени рождения Спасителя, что он родится в период царствования римского императора Августа и во время правления Квириния Сирии. В то время Рим насчитывал 750 лет своего существования. Таким образом была зафиксирована историческая правда. Указав место и время этого великого события, Дух Святой через евангелиста Луку продолжал: «В той стране были на поле пастухи. Когда большинство людей было погружено в тьму ночи, бодрствовали вифлеемские пастухи».

Поэтому он сказал им: «Не бойтесь, на самом деле страх никогда не служит целям благовестия. Для того, чтобы как должно воспринять Слово Божие, нужно успокоиться и внимать тому, что говорит Господь. Я возвещаю вам, — продолжал свою речь ангел, — великую радость, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Поистине радость великая. Если рождается обыкновенный младенец, и тогда радость, родился человек. Рождение в этот мир всегда радостное событие. Это торжество жизни над смертью. Если бы прекратилось рождение новых человеческих жизней, то в течение одного века смерть поглотила бы все человечество. Но слава Господу, идет непрерывное продолжение человеческого рода. Родился вам Спаситель. Если бы кто-либо возвестил о рождении выдающегося человека, например, о рождении русского царя Ивана III, который освободил Русь от татаро-монгольского ига, какая была бы радость для всего русского народа? Но здесь родился Спаситель всего мира, Спаситель от ига греха и смерти, Спаситель навсегда, на вечные времена. Какая это великая радость! И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Как это известие должно быть умножило и без того великую радость пастухов? Ангел не только возвестил о рождении Спасителя, но и предложил им своими глазами узреть рожденного Мессию. Пастухи – это простые люди, большую часть времени проводившие среди окружающей природы. Они неловко чувствуют себя среди людей и робко входят в чужие дома. Если бы им ангел сказал, что Спаситель родился в доме, то они пошли бы туда с какой-то робостью. Но им сказано, что младенец лежит в яслях. Это была привычная для пастухов обстановка, и они с радостью были готовы направить туда свои стопы и посмотреть, что там случилось. Однако сияние еще не кончилось, и явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава в вышних Богу!». Небожители-ангелы раньше всех увидели славу Христа, славу Спасителя, который совершит на Голгофе искупление всего рода человеческого. И если так воспевали, восклицали те, которые не нуждались в спасении, безгрешные ангелы, то как должны были воспевать и славословить Господа мы, для которых Он пришел на эту землю, чтобы пострадать и умереть за каждого из нас? Какими ревностными должны быть наши славословия и наша осанна? О, радость беспредельная, вожделенная, как спасение, сладостная и восхитительная, как помазание Духа Божия, могущественная, как Сам Господь! Так описывает осанну русский богослов митрополит Филарет. «И на земле мир. Уже неоднократно отмечалось значение прихода в мир Иисуса Христа как примирителя. Но скажем еще, что для гарантированного и прочного мира необходимо, чтобы каждый человек, живущий на земле, принял Христа, Бога мира, в свое сердце». И когда этот мир будет во всех и в каждом, тогда он будет везде и повсюду. Но вот закончилось это чудное словословие, и пастухам ничего не оставалось делать, как пойти навстречу с рожденным князем мира. Приходят и видят, лежит младенец чудный, и неописуемый восторг охватывает их сердца. Они вспоминают слова ангела о том, что родившийся есть Христос Господь. О чудо! Обыкновенный и необыкновенный младенец сочетает в себе божественное и человеческое, небесное и земное, а в целом он воплощенный Бог. Сердца пастухов наполняются радостью неизреченной и преславной. В ликовании они рассказывают Марии и Иосифу о виденном и слышанном на полях Вифлеемских. И переполненные избытком светлых чувств возвращаются к своему стаду, славя и хваля Бога. Прошло почти 2000 лет со дня Рождества Христова. Событие, которое произошло в окрестностях Вифлеема, повторяется снова и снова, но только в

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 18.
4: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
5: «Кто больше в Царстве Небесном?»
4: Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
6: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
4: Тогда Петр приступил к нему и сказал:
7: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?»
4: Иисус говорит ему:
6: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
3: Глава 19.
4: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
8: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
4: И сказал:
6: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: Они говорят ему:
8: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
4: Он говорит им:
6: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
4: Говорят ему ученики его:
7: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
4: Он же сказал им:
6: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
4: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
6: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
4: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
9: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
6: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
4: Говорит ему:
9: «Какие?»
4: Иисус же сказал:
6: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
4: Юноша говорит ему:
9: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
4: Иисус сказал ему:
6: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
4: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
6: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
4: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
9: «Так кто же может спастись?»
4: А Иисус, воззрев, сказал им:
6: Человеком это невозможно. Богу же все возможно.
4: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
7: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
4: Иисус же сказал им:
6: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
3: Глава 20.
6: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
4: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
6: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
4: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
6: «Чего ты хочешь?»
4: Она говорит ему:
10: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
4: Иисус сказал в ответ:
6: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они говорят ему:
5: «Можем».
4: И говорит им:
6: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
4: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
6: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
11: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
11: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
6: «Чего вы хотите от меня?»
4: Они говорят ему:
12: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
4: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
4: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
6: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
4: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
13: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
4: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
14: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
4: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
15: «Кто сей?»
4: Народ же говорил:
16: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
4: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
6: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
4: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
16: «Слышишь ли, что они говорят?»
4: Иисус же говорит им:
6: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
4: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
6: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
4: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
7: «Как это тотчас засохла смоковница?»
4: Иисус же сказал им в ответ:
6: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
4: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
17: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?
4: Они же рассуждали между собою.
17: Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.
4: И сказали в ответ Иисусу:
17: «Не знаем».
4: Сказал им и он:
6: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
4: Говорят ему:
18: «Первый».
4: Иисус говорит им:
6: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: „Постыдятся сына моего“. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: „Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его“. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
4: Говорят ему:
19: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
4: Иисус говорит им:
6: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
4: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Глава 22.
4: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
6: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“.
4: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
8: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
4: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
6: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
4: Они принесли ему динарий и говорит им:
6: «Чье это изображение и надпись?»
4: Говорят ему:
8: «Кесаревы».
4: Тогда говорит им:
6: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
4: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
18: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее».
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем занятия по Евангелию от Матфея. Сегодня мы закончим 20-ю и поразмышляем над 21-й главой, основным событием которой является триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие запечатлено во фреске над головным алтарем церкви в Вифагии, небольшого селения вблизи Масличной горы на пути из Иерусалима в Иерихон. Каждый год в вербное воскресенье по этому же пути из Вифагии в Иерусалим направляется процессия христиан, священников и монахов из расположенных неподалеку монастыря и церквей. Когда процессия вступает в Иерусалим, к ней с молитвами на устах присоединяются собравшиеся здесь паломники. Они входят в город через восточные ворота и идут по направлению к храму. Вернее, к тому, что осталось от храма. А осталась от него одна западная стена, которой как в праздники, так и в будни приходят иудеи, оплакивающие бывшее великолепие храма и судьбу своего народа. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущей передаче мы начали разбор 20 главы Евангелия от Матфея. Мы остановились на ситуации, когда Соломия, мать Иакова и Иоанна, обращается к Иисусу с честолюбивой просьбой о своих сыновьях. Она просила Господа дать ее детям первые места в царстве, и мы говорили о том, что ответил ей на это Иисус. Сейчас мы разберем, как отреагировали на эту просьбу ученики Господа. Давайте прочтем 24 стих 20 главы Евангелия от Матфея. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Знаете, почему они рассердились? Да потому что они сами желали получить эти места по правую и левую сторону от Иисуса. Но, услышав их реакцию, Иисус говорит им слова, которые формируют совершенно новый подход к служению и совершенно новое понимание величия. Прочтем 25, 26 и 27 стихи. «Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. А кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом“». Здесь мы видим совершенно новый подход к вопросам служения. И эта концепция должна быть ясна всем тем, кто сейчас занимается христианским служением. Друзья, что бы вы ни делали для Господа, не нужно при этом перешагивать через других людей. Если вы хотите быть проповедником Евангелия, не нужно при этом отталкивать других служителей, которые, может быть, стоят у вас на пути. Если вы работаете в церкви, работаете, но не в ущерб другим. Господь однозначно заявляет, что путь к величию, путь к служению Ему – это обрести смирение и стать слугой другим. В прошлой передаче мы уже говорили, что в 20 главе Иисус вместе со Своими учениками приближается к Иерусалиму. Здесь Господь в пятый раз возвещает им о Своей приближающейся смерти. Давайте посмотрим 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Это один из самых чудесных стихов в Библии, а потому каждому христианину следовало бы выучить его наизусть. Этот стих должен быть настолько хорошо знаком вам, что при любом удобном случае для свидетельствования вы должны уметь рассказать людям, зачем Иисус пришел в этот мир и в чем состояла его миссия. Дело в том, что и по сей день наш мир не может или не хочет понять эти простые истины. В следующем отрывке мы читаем о чуде, когда Иисус исцеляет двоих слепых. 29 стих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. Иисус и его ученики идут из Иерихона в Иерусалим. Помните притчу о человеке, который попался на дороге разбойникам? Тот человек шел как раз по этой самой дороге, но в противоположном направлении. Вот и Господь идет в Иерусалим из Иерихона, чтобы умереть вместе с разбойниками. Никто из нас не в состоянии пройти этот путь, который предназначен только для Иисуса. Единственное, что мы можем, это прийти к Нему с верой, потому что Он умер за нас, занял наше место. Кстати сказать, мне доводилось слышать утверждение, что поскольку на суде Иисус ничего не говорил в свое оправдание, это значит, что Он никогда не защищал себя. Из этого некоторые люди ошибочно заключают, что все христиане должны следовать тому же принципу. На самом деле, идя в Иерусалим, он не защищался, потому что он пришел туда принять смерть за нас с вами, занять наше место, смыть нашу вину. А поэтому защиты и оправданий просто быть не могло. Именно поэтому он и хранил на суде молчание. Он понес наши с вами грехи. Далее следует 30 стих. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Знаете, что мне всегда нравится в этой истории? Мне нравится то, что этих двоих слепых никто не смог бы заставить молчать. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Обратите внимание на то, что они обращаются к Нему подобным образом: «Господи, Сын Давидов!» То есть они признали Его как своего царя. Как-то одна женщина-хананеянка тоже обратилась к Нему так, тоже назвав Его сыном Давида. В ответ Господь напомнил ей, что она не вправе ничего просить у Него, как у сына Давида. Однако эти слепцы были евреями и имели право прийти к нему, сыну Давида, как к своему царю, чем они и воспользовались. Далее мы читаем в 32 и 33 стихах. «Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши“». Несомненно, что одного взгляда на этих несчастных было достаточно, чтобы понять, что именно было нужно этим двум слепым. Почему же все-таки Господь спросил их, что они хотят от Него? Истина в том, что когда мы приходим к Господу Иисусу, мы должны сказать Ему, что мы хотим получить. Если человек приходит к Нему за спасением, он должен сам сказать Иисусу, что он грешник и нуждается в Его спасении. Без этого спасение получить невозможно. В этом и состоит позор креста. Каждый желал бы прийти и принести ко кресту свою праведность или добрые дела, словно благовонные всесожжения. Но у нас, друзья мои, нет своей праведности. У нас нет ничего, что мы могли бы вручить Господу. Никаким образованием или подготовкой нам не удастся улучшить, сделать совершенной свою греховную земную природу. Точно так же, как никакими самыми дорогими духами не удастся заглушить смрад гниения и тлена. Поэтому мы должны прийти к Нему как грешники и принять Его своим Спасителем. Так и те слепые пришли к Господу со своей нуждой: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» И вот что делает Иисус в последнем стихе 20 главы. «Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним». Господь исцелил их, и они последовали за Ним. Но помните, куда Он шел? Он двигался ко кресту на Голгофе. Теперь мы переходим к 21 главе Евангелия от Матфея. Эта глава начинается с описания того, как Иисус входит в Иерусалим. Надо понять, что сейчас Господь приходит в Иерусалим в совершенно новой роли. До этого Иисус бывал в Иерусалиме, но его приход оставался незамеченным. Сейчас он хочет показать этому народу, что он царь. Это событие еще иногда называют триумфальным вступлением Иисуса в Иерусалим. Давайте прочтем первые три стиха 21 главы. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас приведите ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Я не склонен усматривать в этой ситуации никакого чуда, хотя многие рассматривают это событие именно так. Я полагаю, что это была обычная, житейская и вполне естественная ситуация. Вполне вероятно, что перед этим, будучи в Иерусалиме, Господь договорился с кем-то из своих друзей о том, что в следующий раз, когда он придет в этот город, он воспользуется этим животным. Возможно, он даже рассказал хозяину о том, что собирается сделать, и тот согласился подготовить этих животных к Пасхе. Очень может быть, что Иисус предупредил хозяев, что пришлет своих учеников забрать этих животных, и даже сказал, что именно должны будут сказать его ученики, что эти животные надобны Господу. На самом деле, мне кажется, что куда более удивительным в этой истории является совершенно другой ее аспект. Прочтем 4 и 5 стихи. «Все же сие было, да сбудется реченно через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Здесь Иисус приводит цитату из 9 главы 9 стиха книги пророка Захарии. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дочь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Как мы видим, сравнение 5 стиха и соответствующие цитаты из книги Захарии показывают, что им были опущены слова «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй». Мы можем спросить, почему? Да потому, что наш Господь пришел в Иерусалим не для радости. Радостным приход Иисуса будет только во время Его второго пришествия. Мы также видим, что в 5 стихе опущены слова «праведный и спасающий», которые несут в себе некоторую идею победы, что тоже будет исполнено во время его второго пришествия. Из этих опущенных слов следует сделать заключение, что его второе пришествие будет сопровождаться истинно триумфальным появлением. Принято считать, что когда Иисус въехал в Иерусалим, сидя на осле, это демонстрировало его смирение и кротость. Однако это далеко не так. Дело в том, что на этих животных обычно ездили цари. Современным эквивалентом подобному действию было бы въехать в город на Роллс-Ройсе. Дело в том, что осел являлся мирным животным, тогда как лошади использовались во время войны. Итак, Иисус въехал в город верхом на осле, животном, символизирующим мир, демонстрируя тем самым, что он царь. И все-таки во всем, что он делал, была кротость, что и отмечает пророк, и это важно отметить. Следующий отрывок описывает сцену его въезда в Иерусалим. Давайте прочтем стихи с 6 по 9. «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Вполне возможно, что Иисус никогда до этого не входил в Иерусалим по этой дороге. Об этом мы можем узнать из Евангелия от Иоанна. Мне кажется, что обычно он скромно входил в Иерусалим через так называемые овечьи ворота. Ворота, через которые в город вели животных для жертвоприношений в храме. Но не в этот раз. Сейчас он въезжает как царь, и те, кто находится рядом с ним, признают его за царя. Сейчас от них зависит, принять его или отвергнуть. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Как мы видим, наш Господь дает этому городу еще одну возможность принять его. Далее следует рассказ о втором очищении Иисусом храма. Мы читаем об этом в 12 и 13 стихах. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Довольно сильные слова, не правда ли? Давайте теперь обратим внимание на определенные факты так называемого триумфального вступления Иисуса в Иерусалим. Во-первых, я не думаю, что термин «триумфальное вступление» является подходящим названием, поскольку, как мы убедились, исполнились лишь отдельные части пророчества Захарии. Наш Господь пришел в Иерусалим, чтобы стать Спасителем. Это был последний раз, когда Он являл Себя народу. Я хотел бы отметить, что только рассмотрев вместе все четыре Евангелия, мы сможем составить полную картину происходивших тогда событий. Только в этом случае нам станет понятно, что на самом деле он входил в Иерусалим не однажды, а делал это в течение 3 дней. В первый раз, когда он пришел в Иерусалим, была суббота. В тот день в храме не было миновщиков. А потому он, осмотрев все, ушел. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка в 11 главе, в 11 стихе. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Можно сказать, что в тот день он вошел в Иерусалим как священник. Второй его приход в Иерусалим происходил на следующий день, воскресенье. На этот момент в храме находились торговцы, и Иисус очистил храм, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея в 21 главе, в 12 и 13 стихах. В тот день Господь вошел в Иерусалим как царь. В третий раз он въехал в Иерусалим в понедельник. В тот день он плакал над Иерусалимом, а затем пришел в храм, где учил и исцелял народ. В тот день он был в Иерусалиме как пророк. Когда мы сравниваем описание появления Иисуса в Иерусалиме у Матфея, Марка и Луки, становится очевидным, что там описываются 3 совершенно различных события, которые происходили в течение 3 дней. То есть в течение 3 дней Господь входил в город как священник, как царь и как пророк. При этом каждый день Иисус возвращался в Вифанию. Очевидно, что в городе Господь ночевал только в ту ночь, когда был схвачен. Нужно помнить, что это так называемое триумфальное вступление в Иерусалим закончилось на Голгофском кресте. Но однажды, произойдет его истинный триумфальный приход, когда Иисус в своей полной славе придет во второй раз. Автор послания к евреям пишет об этом так. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Послание к евреям, 9 глава, 28 стих. В книге пророка Захарии нам говорится, что когда он придет на эту землю во второй раз, его ноги будут стоять на Елеонской горе, то есть именно туда он придет с небес. А затем он войдет в Иерусалим, и это будет истинно триумфальный приход. Мне трудно называть эти три вступления Иисуса в Иерусалим триумфальными, потому что Он делал это для того, чтобы взойти на крест за наши с вами грехи. После того, как Господь очистил храм, многие приходили к Нему за помощью, как сказано в 14 стихе. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их». Обратите внимание, что Матфей еще раз подчеркивает, что исцеление получали множество страждущих. Далее мы читаем реакцию религиозных вождей Израиля. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». То есть они отвергают его. И сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Фраза «и оставив их, вышел вон» подразумевает, что и он отвергает этих религиозных вождей. Слова «оставив их, вышел вон из города в Вифанию» указывают на то, что каждую ночь Господь проводил вне города вплоть до самого ареста. Но мы видим, что на следующее утро, в понедельник, он в третий раз возвращается в город, что и описывает в своем Евангелии Лука. Начиная с 18 стиха 21 главы, мы читаем, как Иисус в третий раз идет в Иерусалим. И далее описание чуда с засохшей смоковницы. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». На этом мы завершим на сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея.

сидит на пыльных нарах среди осужденных, он стоит среди малолетних правонарушителей, он у нищих, он среди больных, он с безработными. И потому пусть всякий, кто хочет встретить Бога, прежде чем отправиться в храм, зайдет в тюрьму, пусть он зайдет в больницу, прежде чем пойти в церковь, пусть он поможет нищему, прежде чем обратиться к чтению Библии. Ведь именно в этом заключается величие. Мир оценивает человека по числу людей, которыми он управляет, или по количеству денег, которые находятся в его распоряжении, но в оценке Иисуса Христа все это не имеет никакого значения. Иисус Христос оценивает человека просто, по его служению другим. Вот Иисус, завершая свое служение на земле, въезжает в город на молодом осле, и собравшиеся вокруг него люди кричат ему «Осанна», что означает «спаси нас». Он, царь царствующих, пришел для того, чтобы послужить людям. И действия, которые он совершал в момент своего триумфального входа в Иерусалим, должны были убедить людей, что он – Мессия, принесший спасение Израилю и всем, кто уверует в него. Интересно, что кроме этого Иисус имел еще и другую цель. Он въехал в Иерусалим для того, чтобы очистить храм, который был превращен в место торговли и коммерческих сделок. За 200 лет до него это же сделал Иуда Маккавей. Великий израильский ученый Израиль Абрахамс так комментирует этот отрывок. «Когда Иисус опрокинул столы миновщиков и выгнал продающих голубей из храма, он оказал услугу иудаизму. Но разве только миновщики и продавцы голубей приходили в храм? И разве все покупавшие и продававшие голубей были чистыми формалистами?» И далее он приводит свои личные впечатления. «На прошлой неделе, на Пасху в Иерусалиме, я видел у фасада церкви гроба Господня ряд торговцев святыми реликвиями, четками, лентами с надписями, цветными свечками, позолоченными распятиями и бутылками с иорданской водой. И там эти христиане шумели, бронили друг друга и торговались перед церковью, посвященной пасхальным событиям». И далее Абрахамс продолжает. «А прокинул бы Иисус, — подумал я, — если бы он пришел снова, этих лжеслужителей своих, так же, как он опрокинул лжебратьев своих когда-то давно в Иерусалиме. Будем же и мы во всем, что мы делаем во имя Господа, в Его храме, поступать действительно свято и чисто, чтобы Ему не пришлось осудить нас за это».

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас именем Иисуса Христа, дорогие наши братья и сестры, а также наши дорогие радиослушатели. Мы снова встречаемся с вами на нашей радиостанции «Волна надежды» в программе «Притчи». Сегодня снова четверг, и мы, как вам уже известно, встречаемся с вами в утреннее время в 9 часов и в вечернее время 19 часов по германскому времени. Мы благодарим вас за вашу поддержку и за то, что вы следите и слушаете наши программы. Надеемся и дальше встречаться с вами на нашей волне.

0: А сейчас рассмотрим, что же такое притчи. За что все любят притчи? Так это за краткость изложения и глубину мысли. Причем эта глубина изменяется со временем. Каждый раз мы видим в них что-то новое. Они поучают и развлекают, но при этом совершенно не напрягают. Именно так хочется учиться жизни. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня. Она называется «Красивый слуга». Рассказывает, что некий человек взял к себе в услужение бедняка. У господина была невзрачная внешность, а слуга был красивым. Так они и жили. Один приказывал, другой подчинялся. Но вот настали тяжелые времена. Была засуха, и много людей погибло. Когда голод кончился, слуга подумал, что из тех, кто знал, что он слуга, никого не осталось в живых. Поэтому он, рассчитывая на свою приятную внешность, сказал господину: «Это ты мой слуга, а я тебе господин». Между ними начался спор, и слухи об их споре дошли до одного мудрого судьи. Судья предложил спорящим войти в башню и высунуть из нее в окно обе руки. Затем он, стоя снаружи, крикнул: «Ну, а теперь определи, где руки слуги, и отруби их». Услышав эти слова, бывший слуга быстро убрал руки и таким образом выдал себя. Так судья определил, кто из них господин и кто слуга. Да, очень странный способ и желание поменяться местами. Но есть такая пословица, что рожденный летать не ползает. И поэтому каждый человек в этой жизни находится на том месте, где ему это было по воле судьбы удостоено. В первом послании Петра, 4 глава, 9-10 стих написано:
1: «Будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией».
0: А дополнит эти стихи и поставит, так сказать, точку в этом рассуждении то, что мы прочитаем в первом послании к Коринфянам, 7 главе, 24 стих.
1: «В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом.

А сейчас, мои дорогие радиослушатели, я хочу предложить вам притчу в необычном формате. Обычно я преподношу их в прозе, в стихах, а сегодня я хочу вам предоставить в форме песни. Послушайте, пожалуйста, ее в исполнении Максима Соколова под названием «Мальчонка».

0: Вот такая интересная притча, дорогие мои друзья. Выглядит все так, как будто все жизненные ситуации и пути для нас уже прописаны. Как бы сценарий уже готов, а мы по нему живем, не правда ли? Наверное, и у вас бывали такие случаи, когда вы в какие-то моменты удивлялись тому, что какая-то ситуация очень хорошо заканчивалась, и вы были потрясены и задавались вопросами: «Ну как это могло все сложиться одно к одному? И время, и месторасположение, и желание туда приехать, и сложившиеся обстоятельства. Ну все как надо». И, конечно, после некоторых размышлений вас просто приводит к одному ответу. Это Бог. Не так ли? В книге «Псалтырь», Псалом 138, стих 10, написано:
1: «И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя».
0: А в послании к римлянам, 11 глава, 33 стих, мы читаем:
1: «О бездна богатства и премудрости, и видения Божия! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его!»

0: одна девушка решила заказать платье у известного портного, потому что шил он красиво и всегда на совесть. Правда, она считала, что платья его слишком дороги. А потому, придя в мастерскую, первым делом решила договориться о цене. «Вы очень много берете за свои платья», – заявила она. «Разве?» «Я вовсе так не считаю», – возразил портной. «Еще как дорого! Сами посудите. На пошив платья для меня потребуется не больше 2 метров ткани, так?» «Так», – согласился тот. «Ну вот, если к стоимости материала прибавить стоимость ниток, иголок и даже ножниц, которыми это платье будет раскроено, все равно получится как минимум вдвое дешевле. Так что и платить я вам должна, соответственно, вдвое меньше». Портной помолчал с минуту, а потом ответил. «Ну что же, юная леди, вы меня почти убедили. Настолько, что я даже согласен взять с вас половину первоначальной стоимости. Если вы настаиваете, конечно». «Конечно, настаиваю», – обрадовалась девушка. «Договорились. Сейчас я сниму необходимые мерки, и через неделю посыльный доставит вам заказ прямо домой». Всю неделю девушка хвалилась подругам, как дешево она получит платье от известного портного. Те не верили и захотели убедиться лично, что их не обманывают. В назначенный час все собрались у нее дома. Пришел и посыльный с коробкой. Девушка торжественно сняла крышку и извлекла оттуда 2 метра ткани, пару катушек ниток, иголки и ножницы. В гневе она бросилась к портному. «Как вы посмели меня обмануть?» – вскричала она, едва переступив порог. «Никакого обмана не было», – покачал головой портной. «Я сложил в коробку все то, что было перечислено вами. Если же там все-таки чего-то не хватает, то, возможно, это потому, что вы забыли это оплатить». Возможно, девушка совершенно не потрудилась посчитать работу портного, его время, труд, фантазию кроя, а только сочла нужным к оплате себестоимость ткани, ниток и ножниц. Но на каждого хитреца найдется еще хитрее и мудрее. В книге «Сирах», 19 главе, 23 стих, мы читаем такие строки.
1: «Есть лукавый, который ходит согнувшись в унынии, но внутри он полон коварства».
0: А в книге «Притчи», 11 главе, 20 стих, написано.
1: «Мерзость пред Господом коварные сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути».

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Мелодия», хора «Воршип» и группа «Семьи Шаповал». А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Звезда над Гоби». Молодая женщина засыпала миссионерок вопросами. Она возвращалась из храма, где молилась о том, чтобы родить ребенка. Это дало Милдред Кейбл возможность поговорить о единственном истинном Боге, Небесном Отце, который заботится о своих людях, не забыв напомнить, что только Ему нужно поклоняться. Это был мимолетный случай, неожиданная встреча, и женщина вскоре повернула своего осла в сторону от главной дороги. Но семя было брошено. Нередко, когда случайные знакомые могли читать, им предлагали часть священного писания из ящика с Библиями, который был в повозке. Иногда миссионерки продавали Евангелие, а иногда раздавали бесплатно. К марту 1924 года три подруги попали в город Каньчжоу, что в 1500 милях от Хучжоу. Маленькая повозка грохотала и тряслась иногда по самые оси в грязи, а иногда увязала в болоте, но она все-таки везла их по дороге странных кочевников, всегда готовых ехать в любое место и никогда при этом не чувствующих усталости. Каньчжоу – город, где когда-то был губернатором Марко Поло, прекрасно расположившийся в окружении озер. Он привлекал толпы посетителей, так как в нем было много интересных и красивых мест, уединенных садов, величественных храмов. Приезд Милдред Кейбл и двух ее помощниц превратил маленькую христианскую общину в городе в целое христианское движение. Установили навес, достаточно большой, чтобы под ним уместилось 300 человек, и Милдред Кейбл с группой из 18 студентов делились своим свидетельством и проповедовали. Тент был белым, его украшали флаги и яркие плакаты с текстами из Священного Писания. Музыка небольшого органа и пение христианских гимнов привлекали толпу слушателей. Здесь были все странники с Большого Тракта. Бородатые мусульмане, туркмены в тюрбанах, тибетцы и монголы слушали обращение по-китайски, которое они все понимали, а после этого им всем дали отрывки из Священного Писания на том языке, на котором они могли читать. Вечером молодые солдаты вошли во двор и с воодушевлением спели «Вперед, воины-христиане!». Возвращаясь однажды домой после евангелизационного собрания, Милдред Кейбл шла вдоль дороги, размышляя о следующем переезде туда, где заканчивалась Великая Стена. Она присела отдохнуть на обочину на краю макового поля, цветущего великолепным цветом. Все вокруг было залито мягким серебристым светом. К ней подъехал мусульманин-туркмен на осле. В руках он держал несколько христианских буклетов. Он остановился. «Вы устали?» – сказал он. «Я видел вас в палатке вчера. У вас, наверное, нет денег, чтобы взять осла и добраться домой. Пожалуйста, возьмите моего». К западу от Каньчжоу лежал Тибет. Эта загадочная земля всегда очаровывала Милдред Кейбл, поэтому она и ее подруги были рады отправиться в трехдневное путешествие в ламаистский монастырь Тибета, где монахи оказывали гостеприимство христианам из Каньчжоу. Итак, нагрузив повозку книгами, запасами риса и муки, троица отправилась в дорогу и вскоре подъехала к широкой и опасной реке. Мулы и повозка погрузились в быстрый поток, несущий грязь и камни. Это казалось самым опасным пересечением, когда вода бурлила под дощатым полом повозки, а три подруги сидели в ней и смотрели на далекий берег, в то время как мулы боролись с течением и храбро плыли по реке. Час, за который они с такой тревогой почти преодолели брод, подходил к концу, когда один мул поскользнулся и упал в глубокие воды, угрожая потянуть за собой других мулов и повозку. Но команда удержалась, преодолевая течение, восстановила равновесие и вскарабкалась на берег. Милдред Кейбл всегда была преисполнена благодарности к своим друзьям-животным, ослам и мулам, которые возили ее вверх и вниз по большой дороге в течение всех лет путешествия. В общем, они были разумными и выносливыми животными, а эти два качества ей всегда нравились. В ту ночь им оказали теплый прием в доме фермера-христианина. Комнаты были подметены и приготовлены для них. Чаши с горячим молоком и жареные пончики были готовы к их приезду. Хозяева зарезали овцу и вместе с гостями пировали за столом, где были баранина, овощи и горячий ароматный хлеб. Чтобы добраться до Ламаистского монастыря, путешественники пересели вместе со своей поклажей на ослов с вьючными седлами. Взбираясь все выше и выше с каждым шагом по узкому ущелью в течение целого дня, путешественники вышли, наконец, прямо на границу с Тибетом. Они спали в крошечном амбаре с сеном, а на следующее утро в пути перед ними расстилалась солнечная Альпийская долина, где горячавка, эдельвейсы и голубые ирисы покрывали землю разноцветным ковром. Ветер в долине развевал флаги с молитвенными надписями, а текущий поток воздуха крутил нечто похожее на вертушки с текстами из сборников святых книг. Вдали расположились низкие здания Ламаистского монастыря, из которого бежали ламы, одетые в красное, и лица, достигшие высшего духовного сана в буддизме, чтобы приветствовать посетителей. Вскоре миссионеры раскинули большую палатку. Милдред Кейбл окружила группа любопытных тибетских женщин, которые показывали пальцем на ее волосы, изучали ее руки и примеряли ее шляпку. Огромное возбуждение вызвали наручные часы, которые показывали время в темноте, и беспорядочно столпившаяся группа людей при помощи толстых красных шалей создала временную темноту и доказала, что это не обман. Новость о чуде распространилась по всему монастырю, и часы позаимствовали на ночь. В последующие дни в Ламаистском монастыре исполнялись ритуальные танцы, проходили процессии священников, и каждый посетитель, прибывший во двор, приносил с собой дары для монахов – мясо, масло и сыр. Три подруги с интересом наблюдали за празднеством. Священники исполняли свои ритуальные танцы, будучи одетыми в великолепные сатиновые мантии, в огромных черных масках с широко открытыми ртами и выпученными глазами. Всем этим руководил один из представителей высшего духовенства буддизма, неподвижный, полный достоинства и в то же время замечающий каждое движение. А внизу у ручья стояла белая палатка для посетителей. И толпы странников приходили к ней, привлеченные звуками органа и пением гимнов китайских христиан. И снова назад, от беглого знакомства с Тибетом к высокой дороге на северо-запад, где великий город Сучоу будет местом их следующей остановки. Это путешествие специально совершилось с очень медленной скоростью, не более 6 миль в день, чтобы разговоры и остановки не нарушали программы. После всего время на этой высокой дороге к воротам пустыни Гоби было не так уж важно, как в других местах. Для разговоров и общения тоже нужно было находить время. в небольшом обнесенном стенами городке Фуи расположилась новость о трех чужестранных женщинах, которые могли говорить по-китайски, но сами не были китаянками. У входа в дом семьи Ту толпа из 50 женщин и детей собралась, чтобы рассмотреть их. Самую пожилую женщину направили для того, чтобы она сидела за столом с гостями и наблюдала за их манерами, чтобы узнала, почему это они оставили свои дома и семьи и совершили такое длительное путешествие. Наконец согласились с тем, что главной причиной их путешествий служит только духовная цель. И после этого люди начали дружелюбно относиться к миссионерам. В семье Ту один из молодых людей и его жена заинтересовались христианской верой, что вызвало гнев его матери. «Можете заказывать мне гроб в тот день, когда станете христианами», – сказала она. «Я не собираюсь терпеть такой позор!» Сын ответил матери. «Существует путь жизни и путь смерти. Мой путь – путь жизни». Когда Милдред Кейбл приехала в Фуи в следующий раз, она узнала, что мистер Ту храбро встретил сопротивление своей матери и семьи и провел христианское богослужение в городе, и как какому-то чуду во времена Христа все люди удивлялись его поступку. Милю за милей, иногда проезжая в повозке, а иногда проходя пешком по мелкому песку или твердым камням, путешественники приближались к известному городу Сучоу – родник вина, как назвали его местные жители. Прихватив с собой продукты – морковь, сельдерей, картофель, баклажаны и лук, они были уверены, что не будут голодать, проезжая по деревенькам, разбросанным вдоль дороги, и городам, находящимся друг от друга на расстоянии, которое можно было преодолеть не менее чем за день. Как может когда-то оживленное местечко исчезнуть с лица земли из-за стихийных бедствий, свидетельствовали руины города, называемого Кэмелтаун? Его массивные глиняные стены постепенно разваливались, а во дворах покинутых храмов глиняные фигуры богов выглядели нелепо и пугающе. Этот город, захороненный под сыпучими песками, стал местом остановки для караванов, которые двигались вдоль дороги. Большие колокольчики вокруг шеи у верблюдов покачивались и позванивали при их движении. К удивлению Милдред Кейбл, главный погонщик прошел вперед и заговорил на грамотном китайском языке. А после чашки чая он с удовольствием принял несколько экземпляров Евангелия в переплете и пачку христианских трактатов. Он уже был в пути в течение 50 дней и рад был почитать что-нибудь, сидя на ведущем верблюде, который медленным маршем выводил караван из Гоби, следуя на юг к богатым городам Китая. Наблюдая, как караван скрывается за горизонтом в туманно-пурпурном далеке, Милдред Кейбл знала, что Слово Божье везде и во все времена проникает в сердце и жизнь слушающего или читающего. В течение 10 месяцев подруги жили в Сучоу во дворе, предоставленном им китайским джентльменом. Жильем для них служил стоящий под солнцем павильон цветника, сделанный из изящной лепки и белой бумаги. А вид из него открывался прекрасный – тибетские снежные горы. Это был однокомнатный павильон, где пол заменяла слегка утрамбованная земля, а потолок – высокая крыша из сосновых балок. Занимая углы павильона, как спальни, подруги делили его большую центральную часть. «Приехали христиане!» – распространялась новость по улицам Сучоу вниз, через улицу Кузнец, где подковывали красивых лошадей, вверх, мимо буддийского величественного храма, с его громадными памятниками воинам-часовым, и грубыми статуями тела и души, корчащихся в муках ада. Христиане приехали. Милдред Кейбл оценила свои слабые силы и силы подруг. Затем посмотрела на город, готовящийся к великому театрализованному фестивалю. Она немедленно взялась организовывать маленькую христианскую группу в городе. Все книги и трактаты, которые они привезли, были обернуты бумагой алого цвета. Братья из их группы вышли проповедовать на улицу на 2 часа. Потом они заходили в каждый магазин, а также в каждый ресторан с просьбой, чтобы там вывесили один из прекрасных цветных плакатов. Группа сестер отправилась по домам, чтобы поговорить с хозяйками в привычной для них обстановке. Разговор примерно начинался так. «Вы хорошая швея. Где вы научились этому прекрасному ремеслу?» Трех подруг осматривали с удивлением и задавали самые непредсказуемые вопросы. «Носите ли вы юбки каждый день? Как вы прикрепляете очки на носу?» Эти пенсне были предметом особого любопытства и всегда помогали начать свободный и оживленный разговор. Вскоре весь Сучоу узнал, что приехали христиане. Однажды зимней ночью с гор и долин в город ворвался сильный ветер. Он сорвал все листья с деревьев, разорвал все бумажные окна непрочного павильона. Повсюду лежал толстый слой пыли. Когда миссионерки осмотрели свою комнату и взглянули на себя, они не увидели ничего, кроме пыли. Дождя не было. Вместо него город затопила пылевая буря. Окруженный пустыней Гоби на западе и песками Монголии на севере, Сучоу был не защищен от такой стихии. Путешественницы впервые почувствовали, что значит сильные ветра пустыни и ужасающая мощь песка, надуваемого ветром. Подклеили бумажные окна плотной коричневой бумагой, в которую были упакованы Библии. Подруги утеплили свою шерстяную китайскую одежду верблюжьим пухом. Зима в Сучоу была холодная, температура ниже 15 градусов. Но каждый день миссионерки выходили в город со своими Библиями и брошюрами, беседовали с людьми и объясняли им, что собираются все в том же месте, называемом «Источник воды живой». Жили они очень просто. В середине дня на обед ели рис или макароны и много овощей и яиц. В течение нескольких месяцев им не на чем было приготовить пищу, за исключением прогорклого льняного масла, которое не могли переваривать. Они мололи свою собственную муку из запаса пшеницы, а в отрубях хранили яйца, чтобы не замерзли. Когда зима уступила весне, они отважились на путешествие в ближайшие города. Это было своего рода подготовкой к длительным переездам, которые, как они знали, должны были начаться летом. Одна поездка была в Кинту, город Золотой башни, колокол которой был когда-то покрыт чистым золотом. Храм был полон молодых невест, молящих богов подарить им сына, и матерей, имеющих детей, которые пришли с ответной благодарностью. Покрытого красным шарфом ребенка держали под большим железным колоколом, в то время как его мать приносила в жертву полный зерна платок. Когда колокол зазвенел, священник взял немного зерен и разбросал их по лицу ребенка со словами: «Пусть богиня милосердия защитит тебя! Пусть Бог изобилия одарит тебя!» Затем сжигалась желтая бумага, и ее пепел размазывался по лбу ребенка. И мать уходила счастливая с мыслью, что все сделано, чтобы обеспечить ребенку безопасное будущее. Они также совершили поездку в холмистую местность в 12 милях от Сучоу, где сотни гробниц на склоне горы привлекали ежегодно тысячи странников. Здесь была натянута белая палатка, и пение гимнов привлекло толпу любопытных, которые узнали о другом образе жизни, свободном от страха перед силами демонов и власти смерти. Затем наступил день в августе 1925 года, когда подруги отправились в большое путешествие, которое должно было проходить за Великой Стеной, через пустыню Гоби и через города Центральной Азии. Их новая повозка была сделана полностью из дерева, без единого куска железа и гвоздя. Ее огромные деревянные колеса были 8 футов высотой и могли вести ее через реки и болота. Ее верх был покрыт травой. Вместо мула была запряжена лошадь, уже закаленная дорожными путешествиями. Снова взяв с собой еду, спальные мешки, коробки с библиями и книгами, компания махала руками на прощание, а повозка выкатывалась на дорогу на своих огромных колесах, крутящихся под знойным солнцем и оставляющих отпечатки в пыли. Проехав 20 миль вниз, или вернее вверх по дороге, так как все дороги, ведущие в Гоби, всегда направляются вверх, они увидели возвышающиеся башни Цюцуаня, построенного в самом узком месте между холмами в конце Великой Китайской стены. Великая стена была сооружена в 214 году до нашей эры, чтобы защитить Китай от племен из внешнего мира, мира ужаса и загадок, которые собирались посетить три подруги. В этом месте, через единственный проход в огромной стене, над которой возвышалась башня, проходил весь транспорт с людьми далекой Азии. Преступники, моты, изгои и странники все направлялись к воротам Цюцуаня, называемого «Ворота в Китай». Три подруги наконец-то подъехали ко входу. Они, естественно, были взволнованы, когда повозка, которую им сделали за 50 шиллингов, въехала по мосту в город и свернула во двор гостиницы приятного общества. «Заходите, заходите!» – приглашал хозяин гостиницы. «У вас есть трава для лошади? Сколько угодно и совсем недорого!» Как часто им приходилось вести этот диалог по дороге через Гоби. Здесь они были за Великой Стеной. Это было концом и началом их рискованного предприятия в Центральной Азии ради Господа. Глава 3. Через Гоби. Гоби. Это название очаровывало Милдред Кейбл в течение многих лет. И теперь, когда она с подругами была на пороге огромной открытой каменистой пустыни, простирающейся на тысячи миль по Центральной Азии, им всем еще больше захотелось познакомиться с людьми, которые пересекали ее. Прямо за воротами Цюцзюаня Милдред взобралась на высокую каменистую насыпь, воздвигнутую охранниками, чтобы злые духи Гоби не могли войти в город. «В Гоби есть демоны, леди!» – предупреждали охранники. «Их здесь множество!»

0: найти другого, который заблудился. Возможно, такая история была и с этими путешественницами. «Я знаю, что найду их», – размышляла Милдред, «потому что Бог, который является их Богом и моим, приведет меня к ним». Солдат слушал в молчании. «Эти святые женщины, – думал он, – наверняка благополучно пройдут через все опасности Гоби». Он еще более уверился в этом в тот день, когда повозка загрохотала по проходу, отправляясь в свою длинную путь-дорогу, а подруги бросали камешки в стены Цзюцзюаня. Все путешественники делали так. Если камни отскакивали, значит, все будет хорошо. Все три бросили камешки. Они отскочили от стены, издавая слабый отзвук.
1: «Стены ответили вам!» – усмехнулись солдаты. «Вам повезло, что вы слышите этот звук! Все будет хорошо!»
0: Маленькую повозку, груженную коробками с книгами, библиями и брошюрами, лошади пришлось силой тянуть вверх по дороге. Поэтому Милдред шла в своих китайских матерчатых туфлях по каменистой тропе, чтобы почувствовать Гоби. Около 5 часов пополудни она оглянулась на башню Цзюцзюаня в тускнеющем свете наступающего захода солнца. Дорога вскоре стала пролегать через тень. Милдред задрожала от холодного дыхания наступающей ночи. Она завернулась в толстое ватное китайское пальто и протиснулась в повозку, где уже все подготовили для того, чтобы ночью сохранить тепло. Чтобы облегчить начало пути для лошади, для себя и для возчика, они решили путешествовать ночью, когда воздух был прохладным, и они не испытывали бы такой сильной жажды, как днем, а ведь на протяжении многих миль не было воды. Всю ночь скрипела повозка, и в глубокой тишине они слышали непрерывные шаги лошади и возчика, так как он шел рядом с ней. Милдред сидела и с благоговением смотрела на огромное звездное пространство неба Гоби, раскинувшееся как необъятный бархатный балдахин с золотыми огнями. Около полуночи взошла луна, и ее мягкий свет, казалось, сделал тишину еще глубже. В пустыне нечему было пошелохнуться, ни травинки, ни листочка, ни насекомого или птицы. С каждой стороны каменистой дороги простирался волнистый темный пейзаж Гоби. Маленькая повозка и ее путешественники казались такими одинокими и забытыми. Вдруг из ночи вырвался звон колокольчиков. Это был почтальон, который доставлял почту во все уголки Гоби. Он также ехал ночью, пришпоривал лошадь в безлюдных местах время от времени, на каждой остановке меняя коня. Когда позже Милдред встретила его в деревне, он стал шутить над тем, что ему пришлось разводить на лошади уж очень тяжелую почту, так как христиане посылали туда и сюда много писем и книг. На рассвете они наконец приехали в нужную им деревню и, измученные, бросив свои одеяла на грязные кровати в трактире, вскоре крепко заснули. После нескольких часов глубокого сна Милдред всегда чувствовала себя бодрой, и вскоре она уже ходила по улицам деревни, разговаривая с лавочниками. В одном маленьком магазинчике она заметила вазу с грубым серым песком. «Зачем вы держите песок?» – спросила она. «Разве недостаточно его вокруг?» «Это особый песок, леди», – сказал хозяин магазина. «Он такой тяжелый, что не сдувается. Это тот песок, который используется для полирования нефрита. Он тяжелый, но никогда не царапает поверхность камня».
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Сегодня мы продолжаем объяснение брата Яши слова о пророчестве из книги пророка Даниила.

Какой безумец молвить мог, что тот, кто мир весь сотворил, кто безначальным, вечным был, вдруг перестал существовать? Кто смел такую вещь сказать, что умер Бог? Он, может, умер для того, кто сам от Бога отошел, кто что-то новое нашел, а вечно сущее попрал, кто сам для Бога умирал, он умер для того. Но для меня жив вечно Бог. Я вижу, чувствую Его, я знаю Бога моего. Во тьме, в тоске, кругом низги я слышу мощные шаги Его могучих ног. Он ходит по земле со мной. Я Его руку узнаю, когда дрожащую мою свою Он твердую берет, когда ласкает, когда бьет. Он жив, Он мой. Не умер вечно сущий Бог, огонь в груди моей горит, и мне о Боге говорит, и всеми фибрами души я с Ним, как в буре, так в тиши, у Его ног.

Наконец, мы подошли и к четвертому царству. О нем читаем у пророка Даниила 7:7. Вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Далее Даниил увидел, как один из рогов говорил очень высокомерно, и как он вел брань со святыми и превозмогал их. Об этом четвертом звере Даниил пожелал особого разъяснения. Настолько он был удивлен ужасами, которые принесет четвертый зверь, живущим на земле. Даниилу было дано разъяснение, что действие четвертого царства будет до тех пор, пока не воссядет Всевышний на престоле, и суд будет передан святым. И настанет время, когда царством овладеют святые. 25 стих 7 главе Даниила. Сказано, что высокомерный рог четвертого зверя будет произносить слова против Всевышнего и угнетать святых. Четвертое царство совершенно отличается от всех трех предыдущих. Хотя и предыдущие назывались зверями, но они имели страх, когда видели дела Всевышнего. В таких случаях они преклонялись пред могуществом Бога, или приносили жертвы, или отдавали распоряжение в пользу израильского народа. Но вот четвертое царство не только не боится, но и поднимает свою руку против Бога. Именно четвертое царство в содружестве с отступниками, ожесточившие свои сердца, ветхозаветних израильтян предали Христа на смерть. И об этом предсказал пророк Даниил в 9 главе 26 стихом. «Даже год, — предсказал он точно, — в котором предадут Христа на смерть». Архангел Гавриил говорил Даниилу, что для народа твоего определено 70 седмин, чтобы покрыто было преступление. А по истечении 69 седмин, то есть 483 лет, со времени, как выйдет приказ строить Иерусалим, и до распятия Христа действительно прошли эти 483 года. У Даниила же сказано, что по истечении данного времени предан будет смерти Христос. В новозаветней книге «Деяния апостолов» во второй главе говорится, как апостол Петр в день Пятидесятницы, обращаясь к своему народу, проповедовал. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Иными словами скажем, вы, мужи израильские, вынесли приговор смерти Христу, а вы, воины Римской империи, распяли Христа. Можно ли ожидать, что это четвертое царство окажет милость невесте распятого? Если распяли Христа, то не то же ли самое будут делать и с его последователями? Не рога ли этого четвертого зверя вырубали леса для крестов, чтобы на них распинать последователей Христа? Не они ли строили амфитеатры, где на съедение зверям бросали христиан? Не они ли в ночных разгулах освещали себе парки, горевшими на кострах христианами? Не император ли Диоклетиан в течение года так усердно истреблял Библии христиан, что через год был уверен, что навсегда уничтожил христианство? Не он ли воздвиг и колонну с надписью «Имя христианин навсегда уничтожено»? Если были краткие передышки для христиан, как в дни Константина, то после снова могучие мира сего и те, которые восседали в Риме и выдавали себя за верующих, хотя были лютыми зверями в овечьей шкуре
истребляли, сжигали и убивали христиан? Не они ли под руководством сатаны преследовали и уничтожили 50 миллионов последователей Христа за то, что они желали иметь или имели союз с Богом посредством взрослого крещения с погружением? И это данные по подсчетам ученых. Но а сколько жертв за веру Христову еще не подсчитаны? Кто заметил этого? Какая мировая война имела столько жертв? Какой зверь из прошедших времен так преследовал святых?

Золотое царство прошло, серебряное тоже, и медное также. Царство из железа и глины было и есть. Оно было при первом пришествии Христа, будет и при втором пришествии. Голени в царстве образовались в 395 году, когда Римская империя разделилась на восточную и западную. Но заметьте, в истукане, который видел Навуходоносор, отмечены 10 пальцев на ногах. И также сказано, что материал голени из железа и глины, и значение сего дано в 43 стихе 2 главы, где сказано, что через человеческое семя люди или нации смешаются. Не это ли исполнение мы сегодня видим в Европе? Эти же 10 пальцев в Откровении Иоанна названы 10 рогами объединенного царства. И Даниил говорит в 11 главе 30 стихе, что это царство снова войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета, то есть теми, кто будет жить в Израиле в последнее время. Это царство, как мы слышали в начале, будет вести брань со святыми и победит их. Рог этого царства поставит часть войска, которое осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Всех нечестивых привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Но стартовая площадка для пришествия Антихриста готовится, но принесет людям гибель, и который поднимется войною против Бога, но погибнет. Но зато воссияет царственное священство, царство вечное и непреходящее. Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которое царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Будет новое царство – со столицей на земле Иерусалим, и это на 1000 лет. Будет и у церкви славное царство неба со столицей небесного Иерусалима.

Дорогие, поспешите себя приготовить. Поспешите принять Христа как Спасителя. Обратитесь к Нему в смиренной молитве. Он вас не толкнет. Он примет вас без укора, каким бы грехом вы ни были отягчены. Возлюбленный, скоро наш Господь Иисус Христос вернется. Мы очевидцы исполнения тысячи пророчеств. Итак, дорогие возлюбленные, ждите, Он наш Спаситель скоро придет».

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем,

В прошлой передаче мы говорили на тему «Забота – помеха служению». Заботы – явление самое обыкновенное, самое обыденное. Все озабочены и хлопочут. Весь мир более или менее поглощен заботами. Это точно прирожденное свойство. Две главы в Библии говорят против забот. Одна в Ветхом и одна в Новом Завете. 36-й Псалом и 6-я глава от Матфея, где приводятся слова самого Иисуса, повторяемые неоднократно. «Не заботьтесь». Настоящий смысл этого слова в подлиннике означает «не тревожьтесь, не волнуйтесь, не будьте отягочены». Одно слово громко звучит во всей Библии и просвечивает везде, как солнечный луч сквозь тучи и туман. «Не бойтесь». Все заботы происходят от страха. Всегда полезно ясно определенно разглядеть врага, чтобы иметь возможность побороть его, попадая в самое слабое его место. Избавиться от забот можно тремя простыми, непогрешимыми способами. Это не моя выдумка, они указаны нам апостолом Павлом по внушению Святого Духа. Эти правила находятся в 4 главе послания к филиппийцам, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе. Первое правило – не заботьтесь ни о чем. Другими словами, откажитесь раз и навсегда думать о том, что вас тревожит. Вооружитесь против всего, что может вас расстроить. Скажите себе, что это бесполезно, грешно и к добру не ведет. Откажитесь совсем от этого. Второе, подспорье первому. За все благодарите. Благодарность и хвала выражаются пением. Когда вы чувствуете приближение забот, спойте что-нибудь, какую-нибудь духовную песнь, хвалу Господу Иисусу. Забота есть искушение злого духа. Помните, что он может проникнуть только в открытую дверь, а таких открытых дверей много, даже если мы тщательно запираемся от зла, все окружающее нас способствует раскрытию этих дверей. При упоминании имени Иисуса зло быстро исчезает. Бесы ненавидят имя своего победителя. При этом звуки они бегут. О третьем способе, как избавиться от забот, мы поговорим после песни.

Третье правило помогает исполнить два первых. Все три связаны между собою и всегда действуют совместно. Третье – непрестанно молитесь. В этом нам поможет многое в священной книге. Давид, например, говорит: «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Псалом 29. Плач возможен, радость неминуема. Плач ненадолго. Утро подходит, нас ожидает солнечный свет и пение птиц. То, что кажется нам гневом, есть проявление любви, воспитывающей нас. И гнев это длится лишь мгновение. Милость же его на всю жизнь, вовеки вечные. Еще Давид говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54. Господь в своей премудрости посылает нам заботы. Он не обещает нам снять с нас бремя, но взять на свои руки и бремя, и нас самих, и понести и то, и другое. Как часто приходится славить Бога за то бремя, которое дало нам узнать всю нежность Его сильных объятий. Тоже повторяется в Псалме 67. «Благословен Господь всякий день. Он возлагает на нас бремя, но Он же спасает нас». Апостол Петр испытал то же самое. Порывистый, горячий, он прошел через бурю, через бушующее море, но он научился одолевать их и достигать тихой пристани. Он говорит: «Все заботы возложите на него, ибо он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава. Мы можем все наши бремена перегрузить на него и узнаем, что его сердце понесет их. Но некоторые заботы кажутся многим слишком ничтожными, чтобы обратиться с ними к Господу. Мы охотно просим Его помощи в важных, серьезных случаях, но мы не решаемся надоедать великому Богу мелкими дрязгами. Нам даже досадно за себя, когда такие мелочи смущают нас и заставляют терять равновесие. Но мы должны помнить, что Ему не покажется мелочью то, что способно тревожить нас, потому что Он несет нас на сердце. В своей любви Он готов помочь даже в том, что кажется мелочью. Впрочем, мелочи всего больше способны нас расстроить и растревожить. Нам иногда легче справиться с крупными неприятностями, но как раздражают эти мелкие, неотвязчивые подробности. Иногда усталый, изнуренный, ляжешь спать в жаркую летнюю ночь, и только что примешься засыпать, как назойливый комар начинает жужжать и кружиться над самым ухом. Ведь это такая мелочь, ничтожное насекомое, и оно ускользет от нас, точно дразнит нас, когда захочешь поймать его. Но сон уже пропал, и его не вернешь. Точно так же действуют в нас, в нравственном смысле, мелкие дрязги, на которых мы тратим понемногу все наши силы. Будем тверды и уверены, что ничто не покажется Богу слишком ничтожным, если оно причиняет нам заботу. Тут очень кстати вспомнить необходимые качества влиятельного исполнителя, человека, который управляет обширными делами. Два выдающихся качества необходимы для лица, занимающего такое положение. Нужна способность охватить весь проект и в то же время умение приложить руку к каждой подробности. Бог – великий исполнитель, единственный великий исполнитель обширных дел Вселенной. Он создал обширный проект миров, созидая Вселенную и каждую подробность ее. Вся Вселенная в своей обширности и сложности движений приводится в движение им. И каждая мелочь, как падение маленькой птички, не упускается им из виду и не выходит из-под его контроля. И он наш Бог. Каждый из нас лежит у него на сердце. Мы можем познавать Бога, изучая человека, созданного по образу его. Существует рассказ об известном купце, который может послужить хорошим примером.
Его интересы очень обширны. Он имеет склады в трех мировых столицах. Он показал гениальность в управлении подробностями своего великого предприятия. Говорят, что в то время, когда его дело развивалось в своей обширности, он имел такую привычку. Он неожиданно подходил к конторке служащего и молча, присаживаясь около него, наблюдал за производством дела. Подавался счет. 3 ярда калинкору по 7 центов за ярд, 21 цент. Кусок тесьмы 3 цента, итого 24 цента. Уплачено 50 центов, сдачи 26 центов. Он спокойно заносил в книжечку свой расчет и отмечал все неточности. Там он проводил 30 минут, а затем снова удалялся. Никогда никто не знал, когда и где он появится. Он всегда отличался любезным обхождением со служащими. Это, как мне говорили, было его привычкой за многие годы. Этот талант, внимание к подробностям, доходил до гения. В этом крылась и способность организовать, строить и поддерживать развитие его громадных деловых операций. И это только один из многих специалистов, организаторов нашего времени. Эта способность управлять целым делом и каждой подробностью в отдельности является частицей образа Божия в этих людях. Но любой самый талантливый человек всегда только образ Бога. Лучшая организация имеет где-нибудь какие-нибудь недостатки. Но в Боге нет недостатков. Каждый из нас является личностью перед Ним. Он может с каждым заняться так, как будто ничто другое не требует его внимания, и он так и поступает. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – заботы, помеха служению. Рассказывают маленький случай с Георгом Мюллером. Этот человек, научивший весь мир снова уповать на Бога. Он сам был бедным, но через его руки проходили миллионы долларов, расходованные на пропитание сирот, пособия миссионерам и раздачу книг духовного содержания. Он никогда никого не просил о деньгах и не обнаруживал своих нужд. Он уповал на Бога, от которого ожидал все необходимое. 2000 сирот и починка гусиного пера одинаково составляли предмет его молитвы. Однажды, предприняв миссионерское путешествие вокруг света, он пускался в путь по океану. Он уже был в преклонных годах, и его сопровождал молодой человек, на которого были возложены мелкие заботы путешествия. После того, как они вошли на пароход, товарищ его поспешно приблизился, заявляя Мюллеру, что стула, предназначенного для него, нет на палубе. Для удобств путешествия стул этот был чрезвычайно необходим. Георг Мюллер осведомился о том, было ли заранее дано нужное распоряжение о том, чтобы стул был приготовлен для него на палубе. Оказалось, что все было сделано для этого. Времени уже оставалось очень мало. Мюллер тихо вознес молитву и затем попросил своего товарища не тревожиться, так как он был уверен в том, что все обойдется хорошо. Молодой человек снова удалился с намерением еще раз попытаться уладить дело, но вернулся, по-видимому, раздраженный тем, что его престарелому и заслуженному спутнику грозит возможность остаться без требуемых удобств. Но Мюллер успокоил его уверением, что стул будет. Они стояли слева на палубе, глядя в сторону дока. В последнюю минуту, когда уже собирались отбросить канат и отнять ступеньки мостика, подъехала тележка с багажом, и поверх всей поклажи наблюдавшие друзья увидели стул с буквами «ГМ» – Георг Мюллер.
Георг Мюллер стоял посреди группы друзей, посмотрел вдаль и тихо промолвил: «Отче, благодарю тебя». Неужели Бог находился в этой простой случайности? Без сомнения. Он позаботился о том, чтобы его верный друг получил стул для удобства своего тела. Старания человека казались безуспешными. Его влияние было вызвано заботой о слуге его. Стул не был слишком ничтожной мелочью, потому что был для его друга Мюллера. Я слышал много лет тому назад рассказ, подобный этому, от доктора Брукса, который гостил у него. Это был рассказ про Густона Теллера, основателя китайской внутренней миссии, который опытом многолетнего упования изучил верность Божию. Густон Тейлор проповедовал в собрании доктора Брукса, откуда собирался на воскресное собрание в Южный Илоэс. Утром в субботу они отправились на поезд и пришли на станцию как раз в то время, как поезд отходил с обратного конца. Не было возможности догнать его. Их отчаяние увеличилось, когда они увидели, что поезд стал быстро удаляться. Доктор Брукс был вне себя. Густон Тейлор был чужим в стране и в гостях у доктора Брукса и положился на его заботы. Стали наводить справки относительно других поездов. Оказалось, что следующий выезжал лишь ночью. Пока они совещались, начальник станции сказал: «Вот тот поезд идет на Илоэс и перерезает путь, ведущий к месту вашего назначения. Между этими поездами должно быть сообщение, но они почти никогда не сходятся». Доктор Брукс рассказывал, что он отправился навести дальнейшие справки и, возвращаясь через несколько минут, удивился, увидев Тейлора, стоящим на задней платформе поезда, никогда не сообщающего с тем, на который он опоздал. Он воскликнул: «Тейлор, это не годится! Этот поезд не поспеет вовремя к тому!» Тейлор улыбнулся и спокойно ответил: «Прощайте, доктор! Мой отец управляет движением поездов». Это звучало хорошо для проповеди. Но в ответ на сомнение Бруксу опять послышался тихий ответ: «Прощайте, доктор, мой отец управляет движением поездов». Когда поезд тронулся, Тейлор объяснил кондуктору, в чем дело, и всю важность своей поездки, и как необходимо для этого поспеть к тому поезду, надеясь, что служащий может посодействовать в этом деле. Кондуктор высказал надежду на то, что они подоспеют, хотя очень в этом сомневался, так как это случалось весьма редко. Тейлор поблагодарил его и спокойно остался на месте в молитве. Сошлись ли поезда? В ту минуту, как подкатил поезд Тейлора, другой уже стоял на станции. Кондуктор объявил: «Поезд тут, но я никак не ожидал этого». Было вполне достаточно времени перейти через платформу без поспешности и пересесть в поезд до его отхода. Действовал ли Бог в этом? Для меня не представляется трудным признание его участия в этом. Что касалось его друга на чужбине, без сомнения касалось и его. Все, что касается всякого чада Божия, уповающего на Него, касается Его самого, ибо мы у Него на сердце. Да, верно сказал апостол Петр, Он печется о вас. Следовал ли апостол Павел сам этому правилу? Лучший ответ находится в его послании к филиппийцам, которое содержит это правило. Это послание – песнь заключенного. В его страницах слышится брецание цепей. Вначале Филиппы, потом Рим. В Филиппах мы видели внутренность тюрьмы мрачной, грязной, сырой. В ней заключен Павел. Его спина окровавлена нанесенными ударами. Ноги его в кандалах. Его положение самое тяжелое. Наступила ночь. Изнуренный Павел заснул бы, но боль мешает ему. Не находит ли на него искушение? Он пришел в Филиппы, следуя видению,
И вот к чему его привело это видение. Не искушают ли его подобные мысли? Очень вероятно, но Павел опытный воин. Он знает, что надо делать. Он начинает петь. И песнь его не унылая. Вероятно, он поет какой-нибудь старинный еврейский псалом, который он знает наизусть. Это хвалебная песнь, ею кончается послание. В Риме Павел опять узник. Пока он пишет свое послание, при каждом движении звук цепей напоминает ему об его узах. И это песнь заключенного. Какая же нота преобладает в ней? Покорность? Это было бы подходящим. Или долготерпение? Еще более кстати. Некоторые из нас знакомы с недостатком терпения, но долготерпения мы еще не достигли. Нет, преобладающая нота — радость. С вариациями на все лады. И что ж такое радость? Это свежий, сверкающий водопад в потоке жизни. Мир — это тихое, ровное течение реки. Радость — там, где слышен блеск, журчание, где видны брызги, где вода радостно бьет ключом и несется дальше, углубляя русло для тихого мирного течения.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. Сегодня тема нашего рассуждения – «Мир Божий, который превыше всякого ума». Итак, друзья мои, пригласите своих родных, близких, детей и послушайте нашу передачу «Луч надежды». Мое желание, чтобы Господь обильно благословил вас, слушая эту радиопередачу.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня я буду читать из послания Римлянам 5 главы. Будет речь идти о мире с Богом. Итак, 5 глава Римлянам с 1 стиха по 11. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, и кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, мы имеем мир с Богом. Вот главная мысль и главная тема нашего рассуждения. Каждый, читающий Писание, знает, что грех осквернил человека, сделал его своим рабом и врагом Богу. Мы стали, как слово говорит, чадами гнева. Итак, первая мысль. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 8 стих. Некоторые скажут, как? Христос умер за нас? Когда это было? Так это же было 2000 лет назад. Нас еще тогда не было. Мы еще тогда не родились. Как же это Он умер за нас, когда нас еще не было? Ну, а даже когда мы уже родились, мы были безгрешными младенцами. Но истина Божья говорит, грех вошел в мир через Адама. И все дети Адама, в том числе и мы, наследуют смерть, как грешники, как доказательство нашей вины перед Богом. Мы читаем, Павел апостол говорит, «В Адаме все умерли для Бога». Мы мертвецы духовно в Адаме. И далее мы читаем, «Но во Христе все оживут, верующие во Христе оживут духом». И даже тело человеческое будет восстановлено, то есть уже в других каких-то измерениях. Но это все-таки будем мы. Христос вернет нам жизнь для вечного неба. Да, мы читаем, вместо нас был наказан Сын Божий. Он взял на себя наши грехи, так говорит нам 53 глава Исаии. Он стал нашим примирителем, о котором мечтали еще задолго до его прихода. Путь к примирению с Богом лежит через веру в посланного им, Отцом Небесным, Спасителя Иисуса Христа. Вера наша несет нам оправдание и все преимущества Царствия Божия в ней. Вера открывает нам широкие просторы. Иисус Христос принес спасение и примирение с Богом Отцом, так говорит Библия. Рассмотрим, дорогие друзья, человечество, падшее в грехах, и Царство Божие как пример, о котором говорил когда-то Иисус Христос. Сравним для наглядности историю брачного пира сына царя. Ну, давайте так отвлечемся и представим себе такую картину. Огромный, прекрасный, блистающий, залитый золотом дворец царя. А вокруг, на широкой площади,
стоят много-много-много людей. На широком пространстве толпы людей обращают свой взор на этот великолепный дворец. Представим себе, что все эти неисчислимые толпы простолюдин, стоящих вокруг, не имеющих ни малейшей надежды на приглашение войти во дворец на пир, на брачный пир сына царя. Ну кто они, эти люди? Они не были родственниками царя, ни друзьями, ни знакомыми, даже не были, может быть, подданными, ибо у всех их был один хозяин, их владыка, их тиран, их насильник, сатана, враг душ человеческих. Он не допускал, он клеветал изо дня в день на царя, что он жестокий враг и тиран. Кроме того, эти люди знали, они являются врагами царя. Они преступники и воры, расхитители и убийцы. И потому им нет никакой надежды войти в этот дворец. Они уверены, их никогда не впустят в эти чертоги. Они безнадежны. Но вот, представим себе, на крыльце появляется кто-то, кто-то неизвестный. Лица его не видно, но голос его слышен. И он говорит всем людям: для каждого из вас есть надежда, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду и сесть за стол рядом с царем. Кто поверил этому? Наверное, никто. Но вот этот человек отсылает много своих посланников с таким же словом. Он посылает в толпы своих людей, чтобы те объяснили людям эту чудную весть. Да, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду, сесть за стол рядом с царем. Это истина. Благовестники говорят его слово. Но у всех на устах неверие. Не может быть, они говорят. Неправда. Нас по одному заманивают в этот дворец для того, чтобы арестовать и убить. Эта мысль распространяется очень быстро. Никто не хочет верить. Но благовествование Христово дает надежду на Божье благоволение. Дух Святой, как тот, который стоит на крыльце, возбуждает надежду падшего грешника на помилование. И что же мы можем представить еще? Кто-то из толпы стал прислушиваться. Ступень примирения человека с Богом – это слово. Слово, посланное через своих вестников от самого царя. И это слово слышно. Да, конечно, лица Духа Святого они не могли видеть, но голос Духа Святого говорит им: вы грешники, но вам можно примириться с Богом. Это первая ступень. У некоторых появляется вера. Вера, и она приходит от слышания. Ибо мы читаем: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это вторая ступень. И третья ступень – принятие дара спасения – возбуждает любовь к Богу. Образно выражаясь, человек идет на крыльцо и его пропускает, потому что у него есть вера в слова, слышанные. Он готов принять дар. Он готов войти в этот чертог. Он знал, что ему говорили раньше, что его заманивают, чтобы арестовать и убить. Но он видит улыбающиеся лица вокруг. И в них нет угрозы. Он входит в открытые двери, и его принимают как родного. Вторая мысль. Процесс примирения человека с Богом – процесс обоюдный. Божье Слово приглашает. Дух Святой работает. Человек поворачивает свое лицо к Слову, к благовествованию. Это первый шаг. Грешник начинает верить Слову, но видит себя недостойным приглашения и кается в своих преступлениях, сбрасывает лохмотья греха и просит Бога помочь ему. Это второй шаг. Бог, видя такого человека, прощает его.
дает ему брачную одежду, как только он переступает дом царя. Брачная одежда – ничто иное, как одежда праведности Христовой. То есть Бог оправдывает его только потому, что весь его долг был оплачен самим Христом, Сыном Его. И поэтому он, этот человек, получает искупление от грехов, ибо все оплачено. Он получает жизнь вечную, он готов к вечности, он благодарит Бога, он становится спасенным человеком. Это третий шаг. Спасенный человек желает заключить с Богом завет верности, и Бог называет его своим сыном в таком случае, усыновляет, удочеряет и сажает его за свой царский стол, где сидит его славный сын. Это четвертый шаг. Процесс примирения с Богом завершен. Теперь человек готов идти и приглашать других. Разве не так было с нами? Помните наше с вами состояние, когда мы были безнадежности, когда мы были падшими грешниками, когда коснулось нам слово, мы услышали его, и у нас зародилась вера. Мы захотели иметь общение с Богом, но как грешному человеку приблизиться к Богу? Нам обратились со словом Господним, что Бог прощает грехи всякого приходящего к Нему. Мы стали действительно верующими, хотя вера наша была очень и очень слабая. Мы были недостойными приглашения, но мы увидели, что Бог на нашей стороне. И увидев это, мы стали каяться в своих грехах и преступлениях. И Бог принимал наше покаяние. Он сбрасывал лохмотья греха с нас и давал нам новые одежды, одежды праведности Христовой. О, это великая истина! Но когда мы почувствовали, что Господь уже простил нас, наша мысль сразу: а как же ближние наши, как родные наши, как же они находятся в таком страшном состоянии, в каком находились и мы? Мы бежали домой, мы свидетельствовали всем в округе, что мы новые люди, и вы можете быть новыми людьми во Христе Иисусе, потому что нас коснулось благовествование Христово. Мы получили мир с Богом. Мы дети Его. Этой радостной вестью мы делились с каждым, кто только соглашался нас слышать. Я помню, когда только покаялся и пришел в молитвенный дом, меня окружили мои братья и сестры, те, которые знали меня как беспутного. Но они плакали, и они радовались, что видят меня среди своих. Я тут же стал просить братьев: преподайте мне святое водное крещение, я хочу заключить с Богом завет. Да нет, браток, ты еще немножко подрасти, так мне говорили. Я думаю, что многие братья и сестры переживали то же самое. Им то же самое и говорили. Но настал день, когда я принял Иисуса Христа, когда я заключил с Ним завет верности. Это был славный день. Я помню его. Друзья мои, когда мы заключаем завет с Господом, Он называет нас своими сыновьями и дочерьми. Он сажает нас за свой царский стол, где сидит Его великолепный Сын. Третья мысль. Познавший путь примирения идет на труд благовестия и святой жизни во Христе Иисусе. Итак, первое благословение, которое мы получили от Господа – мы получили примирение с Ним. Второе благословение – это доступ к Богу с нашими молитвами о нашем состоянии, о спасении других людей, доступ к той благодати, к которой мы стоим, как говорит апостол Павел. Доступ, возможность в любое время. Как мы приходим к какому-то большому начальнику, стучим в дверь, и нас пропускают, и мы говорим свою нужду, и он принимает нас. Мы имеем доступ, и у этого господина нашего нет ни выходных, нет ни отпусков. В любой момент, в любую минуту жизни мы можем обращаться к нему, и он готов слышать нас. И третье благословение – это наша надежда, надежда славы Божией. Вот что мы получили от самого Господа.
надежды, что мы когда-либо, настанет, когда прекрасный этот миг, закроем глаза и в вечности увидим его, как он есть. А если даст он возможность нам дожить до его святого прихода, он возьмет нас к себе, он восхитит нас на свои облака, и мы вместе со святыми возрадуемся необыкновенной радостью. Павел апостол говорит Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Дорогие друзья, ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Ожидаем. Многие люди искренне ждут пришествия Господа. Многие верят, что еще при жизни своей, своими глазами, они не увидят смерти, но увидят пришествие грядущего Спасителя. И последняя мысль. Наша похвала, наша слава – это Христос. Не мы, нет-нет, нам хвалиться нечем, но Христос, примиривший нас с Богом. Мы от Него получили веру, мы от Него получили надежду, от Него получили и любовь. О, это великое наследие примиренных с Богом людей! И несколько слов я хотел бы сказать моему дорогому другу, лица которого я не вижу и не знаю. Где будешь вечность проводить, дорогой мой? Что ты думаешь о Христе? Что ты думаешь о Боге? Ведь если ты враждуешь с Богом, как ты думаешь, ты находишься в состоянии войны, кто будет победителем, ты или Бог? Совершенно правильный ответ сказать не мудрено. В сборнике 315 мы такие читаем слова. «Не веди, друг, жизнь беспечно. Вся, как пар, она пройдет. Счастье мира скоротечно. Скоро смерть к тебе придет. В ту минуту вдруг исчезнет прелесть мира, и тебя близость смерти в ужас ввергнет. Бедным ты найдешь себя. Как покажутся ничтожными на земле твои дела, и познаешь, к цели ложной в мире жизнь твоя текла. Так не будь же, друг, беспечен и застигнутым врасплох. Гнев его тогда уж вечен, ибо верен в слове Бог. Вот зовет тебя, поверь же, Иисус в любви своей, сердце ты открой теперь же и прими его скорей. Будь верен ты в прощении, о, поверь Христа словам. Приобрел себе спасение на кресте он смертью сам. Он пошлет тебе отраду, в вере счастье и покой, даст тебе затем награду, в чудный рай введет с собой. Веришь ли ты этим словам? Да, эти слова основаны на Святом Писании. И я искренне желаю тебе, дорогой мой друг, прийти к Иисусу Христу, пока еще есть время. Да благословит тебя Господь в твоем решении сделаться человеком, примиренным с Богом. Слава за все! Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В кресле в самом дальнем углу комнаты сидит Вадим Каратаев. Он с головой погрузился в чтение какой-то книги. Люда с Верочкой заняты своим новым увлечением — кактусами, которые стоят теперь в квартире почти на всех подоконниках.
1: Ледушка, а как себя бабуленька чувствует?
2: Да, как она сейчас? Как ее здоровье?
3: Но, слава богу, сейчас ей намного лучше. Даже на улицу, когда солнышко есть, выводим ее погреться.
2: Слава богу.
4: Да, хорошо.
1: Как чудесно! Бог услышал наши молитвы.
2: Да.
1: Ведь правда же, нам бабушка еще очень нужна.
3: Ах ты, моя милая. Ну, конечно, мы хотим, чтобы она еще побыла с нами.
2: Да.
1: Вот Господь и послал ей здоровье. А можно я сегодня зайду навестить ее?
3: Конечно, можно. Она будет очень рада.
2: Они с Людой сегодня весь день собираются пойти к бабушке.
3: Ай, Вонка.
2: Видите, уже и цветок для бабушки приготовили.
3: Вон как. Не забывают, значит, бабушку.
2: Нет, не забывают.
1: Вон, смотри, девка, это даже красивый цветок.
3: Очень даже красивый.
5: Да, действительно, очень красивый цветок. Вот молодцы девочки, что заботитесь о бабушке.
1: Дедушка, а как ты думаешь, этот цветок понравится ли бабушке?
2: Ну, конечно, Верочка, понравится. Как же такой красивый цветок не понравился бы?
3: Бабушка будет очень рада.
5: Она же любит цветы. И прежде всего, дорого внимание.
2: Да.
3: Это так. А что это Вадим так там увлеченно читает?
1: Не знаю. Вадим, что ты там читаешь?
6: Он у нас скоро профессором станет.
2: Смотрите-ка, совсем не слышит, что к нему обращаются. Вадим!
6: Вот зачитался.
7: А, чего? Вы меня о чем-то спросили, да?
2: Спросили.
3: Расскажи-ка нам тоже, что это тебя так увлекло?
7: А, ну, это спасибо тете Хельме. Она меня всякими интересными книгами снабжает.
2: Да.
3: Ах, это Хельме виновата.
2: Да, Хельме сама любит читать. И вот заботится, чтобы и наши дети пополняли свои знания.
3: Это хорошо.
5: Ну так а как же? Целое лето впереди.
2: Да.
5: В школе, наверное, ему целый список книг дали, которые нужно прочитать за лето.
7: Да, это точно.
6: Ты нам тоже дали.
5: Вот поэтому я и хочу, чтобы вы духовно тоже возрастали и в вере укреплялись. Я, ты тоже всегда так делала.
3: Правильно.
2: Да, очень хорошо, полезно.
6: Теперь понятно, почему Анты такой умный.
3: Что умный, это, конечно, хорошо, но я радуюсь другому. Я радуюсь, что Анты Господа любит и стремится к Нему.
2: Да, самое главное.
5: Правильно, Петр Иванович. А еще помните, что сказано в послании к евреям в последней главе о тех, кто жили до нас?
2: Поминайте наставников ваших. Это место, Хельми, ты имеешь в виду, да?
5: Да. Там говорится, что, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
2: Да.
7: Да, хорошо бы, конечно, подражать такой вере, о которой я сейчас читаю. Между прочим, это очень интересная книга.
6: Я тоже потом почитаю.
5: А какую ты, Вадим, сейчас читаешь?
7: Ну, я читаю эту историю жизни этого Джорджа Мюллера.
3: Про Мюллера? Действительно интересно.
2: Да. Хорошая книга, очень хорошая.
5: Хорошая, да.
3: Я раньше тоже кое-что читал и слышал про него.
7: И про Вильяма Корея тоже интересно было узнать. Были же все-таки на свете люди с великой верой.
2: Да, конечно, были. И есть слава Господу за это.
3: Да, и сейчас они есть. И тот список героев веры, который приводится в послании к евреям, можно было бы продолжать и продолжать, наверное, до самой вечности.
6: Какой список?
5: А ну, тот, что в 11 главе послания к евреям.
2: Ты что, не помнишь?
5: Читал ведь, наверное. Там почти в каждом стихе говорится, что было сделано верой.
2: Да. Помнишь, верою Моисей был скрываем 3 месяца. Верою народ израильский перешел Черное море.
6: Помню.
5: Верою пали стены Иерихонские.
2: Да.
7: Вот, слушайте, я прочитаю. И что еще скажу? Не достанет ни времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые веровали, побеждали царство,
5: да,
7: творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня и так далее и тому подобное.
5: Да, действительно, слава Господу!
3: И продолжение этого списка мы узнаем у Господа на небесах, потому что у Него ни один человек не оставлен без внимания.
5: Действительно.
1: Да, в Библии пишется памятная книга.
5: А кто знает, может, и вы пополните эти списки великих мужей веры.
3: Да.
5: Дал бы Господь.
6: Но выйдите, Гельмит, и скажете тоже.
7: Ну да, какие из нас там великие?
5: Почему и нет, они тоже были обычными людьми, эти герои веры.
3: Такое вполне может быть.
5: Да.
3: Ну-ка, Вадим, прочитай нам из этой же 11 главы 16 стих, раз у тебя Библия в руках.
7: 16, да?
3: 16, да.
7: Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город.
5: Вот.
3: Спасибо, Вадим. Так вот, Сереженька, если вы тоже в своей жизни прежде всего будете стремиться к небесному, к тому, что Божие, то Господь не оставит и вас, Он употребит вас в своем деле.
5: Да, это так. Кто дает в своей жизни простор Богу и возможность действовать Духу Святому, тот обязательно будет участником великих дел Божьих.
3: Правильно. Да,
5: это так. Господь будет употреблять такого человека.
7: Это значит, что от нас самих многое зависит, да?
5: Ну, конечно. От нас, вот именно от нас требуется полная и безоговорочная отдача себя Богу. Потому что Бог один знает все способности и таланты, заложенные в каждом человеке. Поэтому только Бог и сможет использовать все эти способности в должной мере.
3: Правильно, Ирина. А вот сам человек, вместо того, чтобы использовать, зарывает свои таланты в землю.
5: Да, часто так бывает.
7: Ну да, наверное, так. Я вот читал, что человек за свою жизнь использует только 10% тех способностей, которые в нем имеются, а остальное остается неиспользованным.
5: Видишь как? Вот видишь, и знаете, что я заметила, читая про великих мужей веры?
1: Что?
5: Что у каждого из них есть какой-то переломный момент в жизни, когда они полностью отдаются в распоряжение Божье. Взять хотя бы апостола Павла. Помните, что он сказал при встрече с Иисусом?
6: Я помню. Он сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
5: Правильно, да, Сережа.
3: Вот умник какой.
5: В этот момент у Павла произошла полная отдача в распоряжение Божие.
1: Да.
3: А мы вот теперь, зная историю апостола Павла, можем сказать, что Бог действительно чудесно использовал его в своем деле распространения Евангелия.
5: Воистину так, да.
6: А вот интересно, почему сейчас нет таких людей, как апостол Павел?
5: Они сейчас есть. Они сейчас герои веры есть.
3: Конечно, есть. Не в одной стране, так в другой.
5: Да, я, например, читала про одну американскую евангелистку, Катрин Кульман.
4: О, я тоже про нее читала.
5: Очень интересно. Вот через нее в нашем веке действовал Господь чудесным образом.
4: Да.
5: Через нее Господь обратил тысячи и тысячи людей и столько же исцелил от всяких болезней.
4: И такие чудеса Господь совершал через нее.
6: Да, это все где-то, а у нас такого нет.
4: Но у нас тоже есть великие мужи Божии, и Господь великие дела совершает через них. Просто у нас это так распространяется, не говорится, не пишется об этом, как на Западе. Там, видишь, в печати очень много пишется, и таким образом узнают люди.
3: Значит, ты, Сережа, считаешь, что нужны великие проповедники?
6: Конечно, здорово было бы, если бы и у нас такие были.
4: Ну так в чем же дело? Молись, проси у Господа, чтобы Господь благословил братьев, своих тружеников.
3: Да, ведь это нам сказано. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.
4: Да.
3: Молись, Сереженька, и Господь обязательно ответит на твою молитву.

Да, нива поспела к жатве. Золотые колосья вечных душ ждут жнецов. Жатвы много, а делателей мало, сказал Иисус Христос. Бог ищет сегодня соработников на жатву свою. Кто пойдет на жатву? Кто готов отдаться всецело Богу и на Его дело? Где те труженики, которые готовы возложить руку свою на плуг и, не озираясь назад, совершать Божий святой труд? Христианин, который желает исполнять волю своего Господа, который заинтересован вечной участью окружающих его людей и который от всего сердца молится: «Боже, используй меня, мою жизнь, чтобы она не прошла себялюбиво и бесцельно». Такой христианин может быть уверен в том, что Бог сделает его потребным для себя сосудом, способным для исполнения благородной евангельской миссии. Также нужно учесть, что человек, который безразличен или не желает быть использованным в деле Божьем на том месте, где он сейчас находится, не будет полезен Богу также в другом месте, где-то далеко на краю света. Что необходимо для того, чтобы быть использованным Богом? Ответ мы найдем из жизни Авраама, человека, которого Бог избрал быть примером веры для всех поколений. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода, сказал Иисус Христос. Эту истину мы видим в действии в жизни Авраама. Что значит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет? Бог впервые явился Аврааму, когда он еще жил в халдейском городе Урье. Бог сказал Аврааму, что он имел план для его жизни, и спросил, желал ли Авраам отдаться исполнению этого плана. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении», — обещал Бог Аврааму. И Авраам согласился. В момент, когда он согласился на предложение Божие, начался процесс умирания его плотского «я». Умирание своим собственным желанием и собственной воле. И Бог сказал Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Это был тяжелый приказ. «Оставь все, что для тебя дорого, что для тебя родное». Что это значило для Авраама? Это значило умирание своим собственным желанием, комфортабельности и удобством жизни. И это потребовало жертвы от Авраама. Без сомнения, Аврааму было тяжело оставлять свою родину. Но заметьте, Авраам не был беженцем. Он не оставил своего места ради поисков более хороших жизненных условий. Ему было хорошо жить в своей земле и в своем родстве. Была только одна причина его переселению — послушание. Наслаждение благоустроенной жизнью не входило в замысел Божий для Авраама. Благословения не всегда означают внешнее благополучие. Смотря со стороны, Авраам должен был расстаться с чем-то дорогим и ценным, сменить его на менее дорогое для себя. Исполнение воли Божьей включает в себя умирание для себя. Если ты предоставишь Богу первое место в своей жизни, это всегда будет стоить тебе кое-что. Аврааму это стоило много. Это будет стоить много и нам. В каждом поколении Бог ищет людей, мужчин и женщин, юношей и девиц, которые были бы готовы слушаться Его голоса, которых больше интересовало бы исполнение Его воли, чем своей собственной. Когда Бог призвал Авраама, то Авраам сразу проявил послушание. Он поверил словам Божиим. Но вера Авраама была подвержена испытанию. В один день, находясь уже в краях обетованной Богом страны, между пастухами скота Авраама и пастухами скота Лота,
племянника Авраама, вспыхнул спор. Ситуация складывалась так, что Аврааму и Лоту стало тесно вместе. Что же сделал Авраам? Хотя Авраам был старшим и имел больший авторитет, он, вопреки обещанию, полученному от Бога, ради мира решил расстаться с Лотом и предоставил Лоту возможность первому выбрать ту местность, которая ему понравится. И Лот, совсем не заботясь об интересах и благополучии своего старшего родственника, выбрал себе окрестность Иорданскую, которая, как Библия говорит, орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Лот выбрал прекрасную плодородную местность, оставив Аврааму пустынное каменистое место. Почему Авраам не держался за свои преимущества? Был ли он наивен, простачок, которого было легко обмануть? Нет. Бог ценит кротость и смирение. Сразу после того, как Лот расстался с Авраамом, Бог привел Авраама на высокое место. Теперь настала очередь Бога сказать свое слово. И Бог сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Все, что Авраам видел, включая и долину Иорданскую, куда поселился Лот, Бог вновь обещал Аврааму. В момент испытания Авраам решил поступить богобоязненно и был готов пожертвовать своими выгодами и благополучием. И Бог вознаградил Авраама за его жертвенность. Авраам получил от Бога не какой-то там остаток земли, а всю землю, которую он перед собой видел, включая и ту местность, которую он разрешил Лоту в приступе жадности забрать себе. Когда Авраам стоял рядом с Лотом, и Лот выбрал плодоносную и злачную Иорданскую долину для своего скота, этот момент был моментом умирания эго Авраама. Авраам поступил вопреки плотскому разуму. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, говорит Слово Божие. История Авраама с самого своего начала до конца — это история роста героя веры. Да, после того, как Бог призвал Авраама, он неоднократно испытывал его. Живя уже многие годы в той стране, которую Бог ему обещал, Авраам в один день вспомнил, что самое главное из данных ему Богом обетований еще не исполнилось. Бог обещал произвести из него великий народ. Но время прошло, и Сара, его жена, была уже в преклонном возрасте. Не кажется ли вам странным, что человек, от которого должен был произойти великий народ, был бездетным до самого преклонного возраста? Бог испытывал Авраама целых 25 лет. 25 лет Авраам ждал обещанного сына, и только после этого он получил рожденного Саррой, Исаака. Вы спросите, почему Бог медлил 25 лет, прежде чем исполнить обещанное Аврааму? На это была только одна причина. Бог прежде всего был заинтересован характером Авраама, развитием его веры. Богоугодный характер и вера развиваются всегда только в испытаниях. После рождения Исаака жизнь Авраама некоторое время шла по своей колее. Потом в один день Бог опять явился Аврааму, и на этот раз Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение». Что? Взять сына, того обещанного, которого Авраам ждал 25 лет, и убить его? Как это понять?
был и Бог жестоким тираном, садистом, которому человеческие страдания доставляют удовольствие? Где же логика? И как после этого можно было верить обетованиям Божиим? В этот момент Авраам мог сказать Богу: «Все, кажется, твоим требованиям, Бог, нет границ. Хватит, я оставил свою родину, родительский дом, друзей и родство. Теперь я в стране, в которую ты привел меня, я уступил племяннику лучшие места для скота, я все пожертвовал, а теперь ты требуешь моего единственного сына. Отраду и радость моей старости. Нет, не будет этого». Авраам мог так сказать, но он не сказал так. Веря Слову Божьему, Авраам был согласен даже расстаться со своим возлюбленным сыном ради послушания Богу. Благородными были вера и верность Авраама. Если ты желаешь быть благословением, полезным сосудом в руках Божьих, то знай, что Бог остановится в своей работе над тобой только после твоей полной отдачи Ему и Его воле. Только тогда, когда наши собственные желания и стремления уступят Божиим, только тогда Божья воля может, подобно пышному прекрасному цветку, расцвести в нашей жизни и принести свой прекрасный плод. Только тогда мы будем благословением для других, и жизнь наша будет прославлять Бога. Когда Авраам поднимался на гору Мория, на место безоговорочной отдачи своему Богу, он поднимался туда один, без помощников, без друзей, один. Гора Мория, наша личная гора Мория, это место, где мы стоим одни, лицом к лицу с Богом. Там нет места другим, даже самым близким нашим друзьям. Там только ты и Бог. Наша личная гора Мория — это место, где мы должны расстаться с тем, что препятствует осуществлению Божьей воли в нашей жизни, или где мы расстаемся с тем, что занимало место Бога в нашем сердце. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Наше внутреннее себя, любивое «я», должно умереть, чтобы Бог стал первым. И только через Его смерть мы сможем стать плодоносными и полезными сосудами, как для Бога, так и для других людей. Бог допустил, чтобы Авраам совершил это трехдневное путешествие в землю Мория, чтобы он поднялся на гору, соорудил жертвенник, привязал к нему своего любимого сына, своего единственного сына. И только тогда, когда Авраам, стоя у жертвенника над сыном, простер руку и взял нож, Бог нашел нужным остановить испытание Авраама. Ангел Господень сказал: «Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Авраам жизнью своей показал, что он всем сердцем своим предан Богу и готов исполнять не свою, а Божью волю до конца. Авраам стал великим прообразом веры для христиан всех поколений. Кто-нибудь после этого может сказать: «Бог жестокий, если Он таким испытанием подвергает человека». Мой друг, а знаешь ли ты, что Бог Сам не только подверг испытанию свое отцовское сердце, но более того, пожертвовал своего возлюбленного и единородного Сына, Иисуса Христа, ради тебя и меня? И когда

Иисуса Христа. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иисус сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Только в следовании за Христом ты сможешь найти для себя истинный смысл своего существования, и только в единстве со Христом твоя жизнь сможет стать великим благословением для окружающего тебя мира. Но стать Христовым последователем — это значит полностью отдаться Ему. Это значит пожертвовать тем, что стоит преградой между тобою и Богом, и предоставить Богу первое место в своей жизни. Мой друг, готов ли ты к тому, чтобы твое пшеничное зерно, падшее в землю, умерло, ради того, чтобы оно могло принести обильный плод для славы Божьей и для пользы вечных душ твоих современников?

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Грасмик. Мы рады, что вновь смогли встретиться с вами на волнах передачи «Меч и мастерок».

0: А сейчас давайте немного вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Спержен основал учебное заведение, которое было названо «Пасторский колледж», в котором по пятницам давал свои знаменитые лекции. Были также вечерние классы. Еще была начальная школа, дневная и вечерняя, для бедных. Обучение в ней было бесплатное, где обучалось около 200 учеников. В 1865 году Спеджин начал публиковать ежемесячный журнал «Меч и мастерок». К 1866 году студенты Спеджина основали в Лондоне 18 новых церквей. Работала воскресная школа, где было 75 преподавателей. Ее посещало около 900 детей. Имелись и другие воскресные школы и школы для бедноты в других районах города, которые поддерживались и управлялись с помощью церкви Табернакл. Было создано общество «Книгонож», построены Дом Милосердия, сиротские приюты для мальчиков и девочек. Однако у самого Спеджина дела складывались отнюдь не лучшим образом. До этого времени он еще сохранял юношеское здоровье и энергию, так что мог заниматься разными делами почти без ограничения. Но теперь его физические силы начали угасать. В октябре 1867 года, когда ему было 37 лет, он оказался на время прикован к постели из-за перенапряжения в работе, которое привело к нервному истощению. Продолжаем чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжим чтение. Доктор Джон Риппан, бывший пастор церкви на Нью-Парк-стрит, решил оказывать помощь нескольким бедным вдовам. Он построил здание и назвал его «Домом милосердия», где вдовы жили без оплаты за жилье, и он выделял им еженедельно определенную денежную сумму. Когда Спержен прибыл в Лондон, эта работа успешно выполнялась, и он был рад ее продолжить. Однако после постройки Табернакл возникла необходимость переместить этих престарелых вдов ближе к церкви и в более благоустроенное помещение. Поэтому он начал строительство нового Дома Милосердия. Новая постройка состояла из 17 маленьких домов, объединенных по обычаю тех времен в террасу. Престарелые вдовы, проживающие там, обеспечивались не только жильем, но также пищей, одеждой и другими предметами первой необходимости. К этой постройке прибавилась еще одна. Спержен был всегда озабочен тем, чтобы дать возможность получить образование детям, у которых не было средств платить за него, и поэтому он построил рядом с Домом Милосердия школу. Здесь могло учиться около 400 учеников. По другую сторону от Дома Милосердия располагался дом директора. Дом Милосердия требовал значительных расходов на содержание. Спержен надеялся, что у него будет постоянный приток средств на покрытие этих расходов. Но такие надежды не оправдались, и в течение нескольких лет ему приходилось оплачивать отопление, освещение и другие расходы из собственного кармана. Позже он получил большую сумму денег от своей церкви в честь 25-летнего юбилея своего служения в ней. И несмотря на то, что его уговаривали потратить все эти деньги на себя, он израсходовал их на благотворительные дела. Причем половина ушла на содержание Дома Милосердия. Во время постройки Дома Милосердия Спержен начал строить еще одно учреждение, намного больше по размерам. Это был сиротский приют. Очень интересна история возникновения этого приюта. На молитвенном собрании летом 1866 года Спержен заявил: «Дорогие друзья, у нас большая церковь, и мы должны еще больше сделать для Господа в этом большом городе. Давайте в этот вечер попросим, чтобы Он послал нам какую-нибудь новую работу. И если на нее понадобятся деньги, давайте помолимся, чтобы были и деньги». Через несколько дней Спержен получил письмо от миссис Хильярд, в котором говорилось, что она желает пожертвовать 20 тысяч фунтов на обучение мальчиков-сирот. С точки зрения здравого смысла, такая сумма пожертвования была неправдоподобной. После обмена письмами Спержин по просьбе миссис Хильярд поехал посетить ее, взяв с собой диакона Вильяма Хикса. Встретившись с миссис Хильярд, Спержин сказал: «Мы пришли к вам поговорить по поводу тех 200 фунтов, о которых вы нам написали».
2: «Каких 200?» — ответила она. «Я же написала о 20 тысячах».
1: «Да, конечно. Вы написали 20 тысяч», — сказал Спержин. «Но я подумал, что, может быть, пара нулей была добавлена по ошибке, и поэтому решил перестраховать себя». Спержин попытался отказаться от этих денег, но миссис Хильярд осталась твердо в своем решении отдать деньги Спержину для присмотра за мальчиками-сиротами, выразив уверенность, что многие другие христиане обязательно присоединятся к этому начинанию. Так оно и было. Приют строился по плану, который был разработан самим Спержином. Спустя 10 лет после постройки приюта для мальчиков точно такие же строения были сооружены и для девочек. Всякий раз, когда Спержин посещал приют, дети собирались вокруг него. Он знал практически всех по имени и всегда имел для каждого по пенни в своем кармане. Особенно он старался посещать детей, находившихся в лазарете, чтобы вместе с ними помолиться и явить особую заботу, какая только была в его силах. Сюда прибывали дети из разных деноминаций. Здесь были черные и белые. Бывали случаи, когда мальчики обращались и просили крестить их, а некоторые из них, становясь взрослыми, чувствовали Божье призвание и поступали учиться в пасторский колледж и посвящали свою жизнь служению Богу. Приют был явным свидетельством того, что вера Спержина была не просто теорией, но производила добрые дела. Начиная с 1860 года, жизненный путь Спержина и его жены представлял собой чередование радости в Господе и страданий от болезни. Причиной слабого здоровья Спержина была, главным образом, его колоссальная загруженность работой и лежавшее на нем бремя ответственности. В конце концов, диаконы поняли, что ему одному не снести этот тяжкий груз. Они стали задумываться над его желанием иметь помощника. И когда в качестве возможной кандидатуры он упомянул своего брата Джеймса, диаконы немедля заручились его поддержкой. Членов церкви и пригласили Джеймса взять на себя это служение. Джеймс был хорошо подготовлен для выполнения своей миссии. После окончания Регенс колледжа он в течение 8 лет совершал пасторское служение. У него были одинаковые с Чарльзом богословские убеждения и методы евангелизации. Кроме того, он обладал достаточно хорошими способностями проповедника, так что мог вполне приемлемо замещать Чарльза в его отсутствие. И, что важнее всего, Джеймс отличался духовным рвением и усердием в приобретении душ. В начале 1868 года Джеймс приступил к работе. Он был прекрасным бизнесменом и фактически управлял всеми деловыми вопросами, которые до этого лежали на плечах Спержина. Масса великих дел и решений в церковной жизни Табернакл и прикрепленных к ней многочисленных организаций теперь легли на его плечи. Спержин с удовольствием снял с себя эту нагрузку. Чарльз приобрел себе и других помощников. Кроме того, Спержину очень активно помогали его диаконы и пресвитеры. Поначалу диаконы были главными служителями, но по мере роста церкви возникла необходимость и в пресвитерах, так что в конце 1860-х годов насчитывалось 10 диаконов и 20 пресвитеров. Несмотря на ставшие все более частыми болезни Спержина, работа в Табернакл продолжалась без сбоев. Он ничего не писал об этом приступе, но потом последовало еще несколько приступов. И об одном из них, случившемся в 1871 году, он написал подробное письмо для членов своей церкви. Это письмо
2: помогает нам лучше понять тяжесть его страданий. Дорогие друзья, печь вокруг меня остается все так же раскаленной. После моей последней проповеди я пришел в очень плачевное состояние. Моя плоть находится в муках от болей, а мой дух подавлен депрессией. Но я во всем этом вижу руку моего небесного Отца и подчиняюсь ей. С большим трудом пишу я эти строчки, находясь в постели и перемешивая их со стонами от боли и с песнями надежды. Даже если обстоятельства будут для меня очень благоприятными, я увижу вас еще не скоро, поскольку светила медицины в один голос утверждают, что только длительный покой может поднять меня на ноги. Я хотел бы, чтобы все это произошло побыстрее. Мое сердце в работе, мое сердце с вами. Как только я смогу двигаться, я встану на ноги и пойду трудиться. Я стараюсь возлагать все заботы на Бога. Я знаю, что вы молитесь обо мне. Я похож на сосуд горшечника, который теперь вконец разбит, оказался ненужным и выброшенным. Мой удел — бессонные ночи и слезные дни. Но я надеюсь, что тучи рассеются. Спержен не мог проповедовать в течение 7 недель. После возвращения в церковь он рассказал о своей молитве к Богу в то время, когда боль была наиболее нестерпимой. Когда боль мучила меня так сильно, что я не мог терпеть ее без крика, я просил всех выйти из моей комнаты и оставить меня одного. Потом я не мог сказать Богу ничего другого, кроме таких слов: «Ты мой отец, а я твое дитя, и ты, как отец, чуток и полон милости. Я не мог бы видеть мое дитя страждущим так, как ты это допускаешь для меня. А если бы я это увидел, то сделал бы все возможное, чтобы помочь ему. Отец мой, неужели ты скроешь от меня лицо твое? Неужели ты будешь удерживать на мне твою тяготеющую руку и не дашь мне увидеть свет твоего лица?» Я молил Отца моего Небесного со всей искренностью, ведь написано же: «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Поэтому молил я: «Если Он Отец, то пусть проявит себя как Отец». И когда ко мне снова пришли мои помощники, то я имел смелость сказать им: «Я больше никогда не буду так сильно страдать, потому что Бог услышал мою молитву». Я благодарил Бога за то, что пришло облегчение, и что изнуряющая боль не вернется ко мне снова. Вера обретает такую уверенность, когда она опирается на Бога и на Его характер, открытый для нас в Библии. Тот характер, благодаря которому в самые мрачные часы мы можем еще больше любить Его. Мы можем называть Его «Отец наш». И когда бывает очень темно, когда мы крайне слабы, к небу может возноситься наша мольба: «Отче, помоги мне! Отче, избавь меня!»

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: Хотя супруги Спеджен переживали много болезней и испытаний, но на их долю выпало также и немало радости. Одним из самых счастливых событий было крещение их сыновей. Нам неизвестна дата обращения Тома и Чарльза, но в одной из проповедей их отец сказал: «Не переполняются ли наши родительские сердца радостью, когда мы вдруг обнаруживаем, что наши дети начали искать Господа? Невозможно забыть то время, когда они со слезами рассказывали нам о своих переживаниях, и мы говорили им слова утешения. Когда они впервые появились на свет, мы и вполовину не радовались этому событию так, как радовались их рождению заново». Воскресенье, 21 сентября 1874 года, Томас и Чарльз были крещены. Их отец из-за плохого состояния здоровья не совершал крещения вот уже в течение нескольких месяцев, предоставив это служение своему брату. И когда он сам вошел в баптистерий и крестил своих сыновей, это было поистине замечательное событие. В то время им было по 18 лет, и через пару месяцев они начали проповедовать в баптистской церкви в Уонсворте. Один на утреннем, а другой на вечернем служении. Спустя 2 года Том, у которого обнаружились художественные способности, учился учеником гравера. Чарльз был приглашен совершать служение в церкви в Гринвиче. На собрании, посвященном началу его служения, проповедовал его отец. И сын вспоминал, как он, опершись на перила кафедры и глядя на сына вниз, сказал мягким, но взволнованным голосом: «Больше проповедуй Христа, мой сын, больше проповедуй Его». Оба сына Спержена проповедовали в разное время также и в церкви в Табернакл. Они были способными проповедниками, и их голос в чем-то напоминал голос отца, но им недоставало его исключительной одаренности. К тому же они не отличались крепким физическим здоровьем, и хотя отец еще в детстве соорудил для них гимнастические снаряды, они, по всей видимости, не пошли им на пользу. Еще одно событие середины 1870-х годов особенно обрадовало Спержена – это было открытие нового здания для пасторского колледжа. Оно располагалось позади Табернакл на соседней улице, и в нем могло учиться как минимум 150 студентов. Здесь имелось несколько аудиторий. В день его открытия президент колледжа провел в каждой комнате молитвенные собрания, торжественно посвящая их на служение Господу. Постройка здания для колледжа была осуществлением одного из самых заветных желаний Спержена. Но она же и прибавила ему много новых хлопот. Будь у Спержена хорошее здоровье, он мог бы нести это бремя с большой отдачей, но поскольку у него участились приступы подагры, приносившие боль и депрессию, он понимал, что управление колледжем становится для него непосильной задачей. «Мне кажется, — писал он в одном из периодов депрессии, — как будто я создал большой механизм, который все время перемалывает, и что я сам могу стать жертвой этого механизма. Тем не менее, большую часть своего времени Спержен испытывал радость в Господе и являл собой наглядный пример христианского счастья. Большую часть своей жизни в замужестве Сюзанна Спержен была в полуинвалидном состоянии. Она часто не могла выйти из своего дома и даже ходить на собрания в церковь Табернакл, но она переносила свои недуги с достоинством. Она утешала своего мужа в его частых недомоганиях и не жаловалась на свои собственные. Но, несмотря на это, она жаждала полноценно трудиться для Господа. Все дошедшие до нас ее личные записи и отзывы о ней со стороны других людей свидетельствуют о том, что она была духовно богатой и очень доброй женщиной. В 1875 году ей представилась возможность посвятить себя весьма плодотворной работе. На тот момент была выпущена книга ее мужа «Лекции для моих студентов». И после ее прочтения она сказала: «Я хотела бы отослать по экземпляру этой книги каждому служителю, проживающему в Англии». «Так почему бы не начать?» — ответил он. «Сколько денег у тебя найдется на это дело?» Она начала думать об этом и решила экономить на своих домашних расходах. Потом она вспоминала, что некоторое время назад начала откладывать каждый пятый шиллинг из своих доходов. Оказалось, что этих денег было достаточно на покупку 100 экземпляров лекций. Вскоре она выслала по одной книге 100 служителям, живущим в нужде. Она думала, что на этом дело и закончится. Но вышло так, что, хотя она просила своего мужа никому не говорить об этом, слух о том, что она сделала, начал разноситься, и друзья стали присылать ей деньги, чтобы она могла выслать еще больше книг. Несколько пасторов, получивших книги, прислали письма с благодарностью и сообщили о большой нужде в таких книгах. Взволнованная до глубины души сознанием такой нужды и чувствуя Божие призвание продолжить начатое дело, она заказала несколько комплектов толкования на псалмы под названием «Сокровищница Давида». К тому времени Спержин написал 4 тома данного труда. Эти комплекты были разосланы неимущим пасторам, и снова в ответ пришли письма с благодарностью и пожеланиями выслать еще больше книг. Многие пасторы едва могли содержать свои семьи и вести хозяйство на свой скудный доход. Несмотря на то, что до сих пор никто не говорил публично о работе, которую делала Сюзанна, к ней продолжали приходить деньги с просьбами продолжать начатое доброе дело. Слух о бесплатной рассылке книг распространился еще шире, и служители многих деноминаций писали, что и лекции, и сокровищница, и другие труды Спержина им очень нужны, но они слишком бедны, чтобы купить такие книги. По мере того, как Сюзанна получала такие письма, приходили и новые суммы денег. Тогда она поняла, что работы ей хватит надолго, и что это дело угодно Богу. Подчеркивая свою благодарность за полученные книги, многие пасторы и их жены рассказывали о материальных трудностях, в которых они живут. Сюзанна решила делать все, что было в ее силах, чтобы восполнить эти нужды. Кроме рассылки книг, она взялась за оказание материальной помощи неимущим пасторам. В журнале «Меч и мастерок» публиковались нужды многих пасторов, где она просила жертвовать деньги, одежду и одеяло. Очень многие откликнулись на этот призыв, и на адрес церкви «Табернакл» стали высылать необходимые вещи. Оттуда добровольные помощники рассылали их нуждающимся. Книги же упаковывались в доме Спержинов. Каждые 2 недели полная телега увозила книги на железнодорожный вокзал. Сюзанна вела очень тщательный отчет о поступающих и расходуемых деньгах. По ее собственному признанию, она была и секретарем, и казначеем, и главным менеджером в обеих организациях. Бывали времена, когда ей приходилось исполнять свои обязанности, превозмогая слабость и боль, а иногда болезнь усиливалась настолько, что она прекращала всякую работу. Хотя книги и материальная помощь имели ценность для всех, кто их получал, они имели еще большую ценность для самой Сюзанны Спержин. Ведь так она осознавала, что, несмотря на свое физическое состояние, она могла служить другим. Время наше вышло. До свидания.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Говорят, с милым и в шалаше рай. Но отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обмануто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании.
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: Калифорния? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать. Я буду путешествовать. Увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя? Ты из-за ребенка у нас столько расходов. Ведь я не могу работать, пока он маленький. Ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель, а потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
4: Привет, красотка!
1: Привет!
4: Подумать только! Меня тоже зовут Терри.
1: Очень приятно, Терри.
4: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
1: Что закажете?
4: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
1: Ну ты и шустрый.
4: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой, как ты?
1: Я пойду принесу вино и еще подумаю об этом.
2: Ты видела, кого я только что обслуживала? Это был актер, которого мы с тобой видели вчера вечером по телевизору.
1: Меня больше интересует парень за моим столиком. Он предложил встретиться с ним после работы.
2: И ты пойдешь?
1: Не знаю, может быть.
2: Соглашайся, по крайней мере, это лучше, чем читать книжки.
1: Ай, Мэри, ну мне совсем не по вкусу шляться по барам. Жаль, что мне приходится этим заниматься ради заработка.
2: Ну что ты, Терри, живем ведь только раз!
0: Не прошло и месяца, и я уже была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало.
1: Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он мне изменяет.
4: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
5: Хорошо. Терри! Терри!
4: Да.
5: Что это?
4: Ты о чем?
5: На твоем воротничке помада.
4: Это подружка Джека.
5: Да.
4: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
5: И ты думаешь, что я этому поверю?
4: Что ты имеешь в виду?
5: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
4: Ой, какие мы сердитые.
5: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
4: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
5: У тебя еще осталась хоть капля совести.
4: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
5: Я терпеть не могу свою работу, ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
4: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
5: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
6: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
5: Ты больше ничего не хочешь? Я вам что, постилку у дверей, что ли?
6: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
5: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
6: Да что с тобой происходит?
5: Я просто устала от людей, которые меня используют.
6: Да никто тебя не использует, ты что?
5: Ты в этом уверена?
6: Да.
5: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
6: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
5: Терри начал колотить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
7: Смотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
5: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
7: Как ты узнала?
5: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
7: Ты шутишь?
5: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит, Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
7: И что же ты сделала?
5: Ну, я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
7: Ты хочешь устроить ему скандал?
5: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
7: Неплохо придумано.
5: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает. Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой, все.
4: Терри, где ты?
5: Я в гостиной.
4: Терри, я хочу пойти прогуляться с приятелями.
5: С приятелями, говоришь?
4: Угу.
5: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
4: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
5: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
4: Нет. Я просто не против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
5: Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии впервые за 9 лет я обратилась с молитвой к Иисусу, о котором раньше никогда и не вспоминала. Иисусе, если ты действительно существуешь, помоги мне изменить свою жизнь. Пошли мне мужа, который будет по-настоящему любить меня и будет всегда со мной рядом.
7: Терри, удался тебе твой номер вчера вечером?
5: Знаешь, получилось так, как я и предполагала. Но меня все это ужасно расстроило.
7: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
5: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
7: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
5: Ты решила уйти от Джека?
7: Да.
5: Неужели?
7: Да. Уезжаю в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
5: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
7: Тогда собирайся.
5: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
7: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
5: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
7: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены даром. Если ты будешь груба с каждым мужчиной, который проявляет к тебе интерес, ты останешься одинокой и ожесточенной женщиной. И вообще, один из них может оказаться твоей судьбой.
5: Хорошо, если бы так.
7: Джек хочет, чтобы я вернулась назад к нему в Чикаго. Он обещает исправиться. Наверное, я поеду.
5: Надеюсь, тебе повезет на этот раз, Конни. А я не знаю, что мне дальше делать. Я поехала в Сан-Франциско, и там я познакомилась с Джерри. Я возобновила учебу в университете и по-прежнему игнорировала мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
3: Еще одну сигарету, милая?
5: Нет, уже хватит.
3: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
5: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
3: Да.
5: Только ты и я наедине с природой.
3: Да, посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
5: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
3: О, Терри, ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
5: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг... Вокруг все блистает его красотой.
8: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
5: А ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога. Познать его лично, так как я знаю тебя, Джерри. Я даже прочитала огромное количество книг о людях, которые пришли к нему. Но мне это до сих пор не удалось. Я все еще в поиске Всевышнего.
8: Если тебе удастся его найти, скажи мне об этом. Я тоже должен его познать.
5: Наш бизнес успешно развивался, и следующие 7 лет мы провели в увлечении своей любовью, которая заставляла нас забыть обо всем на свете. Однажды мы даже отдыхали на Гавайях, но не наша страстная любовь к друг другу, не общее благополучие в жизни не могло заполнить какой-то пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Они собираются по средам, а занятия ведет учитель-гуру из Индии.
8: Тебе это действительно интересно?
5: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога, и у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
9: Почему вы плачете? Что-то случилось?
5: Не знаю. Я не могу остановиться.
9: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
5: Спасибо.
9: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
5: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
9: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
5: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
9: Нет, это не обязательно.
5: А почему?
9: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление к Господу.
5: Как у христианских мистиков?
9: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
5: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
9: Так говорят. Даже мой светлейший учитель. Но это ничего не значит.
5: При каждой встрече с гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в 3-й раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что ты меня до смерти перепугала. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
10: Мисс Генри.
1: Да, я вас слушаю.
10: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
10: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
1: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
10: А от Господа ничего не утаишь. Поэтому и с людьми нет смысла кривить душой. Божья книга говорит, что мы должны поступать с другими так же, как хотим, чтобы они с нами поступали.
1: Вы очень правильно говорите. А что, вы читаете Библию?
10: Каждый день. Как сказано в псалмах. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
1: Знаете, Джон, я тоже прочитала очень много книг о тех, которые вроде бы знали Бога лично. Вот как вы считаете, это возможно?
10: Конечно, мисс Генри. Иисус — это лучший друг, которого вы могли бы иметь в жизни. Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать его, читая Библию.
1: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
11: Так, и что же он сказал?
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
11: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
1: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
11: Что, милая, что?
1: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
11: Он так удивителен.
1: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
11: Что, это написано в Библии?
1: Да. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
11: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
1: Я чувствовала это раньше. И вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
11: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
1: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал... Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную.
11: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. О, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает.

чудесный день. Мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения. Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36, стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла.
3: Глава 7.
2: Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал,

0: сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя я пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
1: Глава 8.
0: Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей, дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами.
1: Глава 9.
0: Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетную всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такою уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, роздал нищим. Правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.
1: Глава 10.
0: Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
1: Глава 11.
0: О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу, по неразумию смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
1: Глава 12.
0: Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя, за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали, не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.
1: Глава 13.
0: В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание Галатам святого апостола Павла.
1: Глава первая.
0: Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом спустя 3 года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога.
1: Глава 2.
0: Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников, и узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
1: Глава 3.
0: О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и семени твоему», которое есть Христос. Я говорю то, что заветы о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники.
1: Глава 4.
0: Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни и месяцы, времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне? Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны.
1: Глава 5.
0: Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается — «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1: Глава шестая.
0: Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Вечная истина». Все Писание богодухновенно и полезно. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, полноценную жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом». Для этого мы изучаем Библию. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: На сегодняшнем занятии мы будем работать с первой и второй книгами царств. На нашем последнем уроке мы попробовали рассмотреть в перспективе шесть книг Ветхого Завета, которые называются историческими. К ним относятся книги царств с первой по четвертую и две книги Паралипоменон. Их называют историческими литературными книгами царства. Изучая эти книги, мы стараемся вывести понятие Царства Божьего. Оно станет особенно важным, когда мы возьмемся за Новый Завет. Именно здесь, в этих исторических литературных книгах царств, мы начинаем раскрывать для себя понятие Царства Божьего. Кроме того, мы рассматриваем эти исторические книги с двух других точек зрения – их примеры и предостережения для нас. Апостол Павел пишет: «Все это произошло с ними как пример. Они описаны для вас и меня, которые живут в последнее время». Это ключевое место Писания для понимания Ветхого Завета находится в первом послании Коринфянам в 10 главе 11 стихе. Поэтому мы всегда должны принимать во внимание эти примеры и предостережения, когда начинаем читать эти исторические повествовательные книги. В этих книгах мы найдем их с избытком. Помните, что это исторические книги, а не народный фольклор. Первая и вторая книга царств раньше считались одной книгой, так же как третья и четвертая царств, и обе книги Паралипоменон. Поэтому, начиная читать две первые книги царств, на самом деле мы читаем одну книгу. Давайте же посмотрим на эту истину, которая скрыта в этих книгах Богом. Она представлена здесь в форме набросков человеческих судеб. Мы находим много характеров, часть из которых является примером для нашего подражания, а часть – серьезным предостережением. В двух первых книгах царств мы находим три ведущих личности. Первые восемь глав рассказывают нам о жизни и лидерском пути человека по имени Самуил. Он представляет великолепный пример для нашего подражания. Это потрясающая модель для нас, и Бог так много желает сказать нам через пример его жизни. С 9 по 15 главу более всего внимания уделяется царю Саулу. Его жизнь является тревожным предостережением для всех нас. Когда мы рассмотрим его жизнь более внимательно, то увидим, в чем именно Бог желает предупредить нас через него. Начиная с 16 главы книги царств и до конца 2 книги царств, основное внимание приковано к Давиду. Он был самым лучшим царем израильским, который когда-либо существовал, и представляет собой исключительно важный характер в Библии. Некоторые из героев Писания являются духовными гигантами. Моисей, например, возвышается над всеми остальными, особенно если принять во внимание его вклад в дело Бога. Самуил также очень важный характер, и через минуту мы увидим почему. Давид – это одна из самых значительных личностей, поэтому мы начинаем рассматривать его вклад в дела Божьи и видим большое количество страниц, посвященных только истории его жизни. Помните, как в книге «Бытие» в первых 11 главах рассматривается история возникновения Вселенной и Земли, а также всех цивилизованных народов? По плану Бога, первые 11 глав книги «Бытие» должны были знать все люди. Еще в этих главах говорится об истории появления мужчины и женщины, языков и многого другого. Но вот с 12 по 22 главу мы узнаем о человеке по имени Авраам. Его Бог посчитал намного более значимым, чем история сотворения Вселенной и Земли и многого другого, описанного в первых 11 главах книги Бытия. Кажется, что Дух Святой очень бережно и внимательно относится к тому, какое количество страниц он посвящает тому или иному предмету Библии. Человеческие судьбы относятся к разряду очень значительных предметов. Мы можем заявить это с уверенностью, хотя бы потому, что в Библии им уделяется очень много места. Если посмотреть на Давида с этой точки зрения, то начинаешь понимать, насколько он важен. Скольким главам дан приоритет рассказать нам об этом человеке? Давид значителен не только потому, что половина первой и вся вторая книга царств посвящены ему. Он сам написал половину всех псалмов. Это моя самая любимая книга во всей Библии, и я обнаружил, что их можно читать и понимать больше и лучше, видеть их духовное наполнение, если кое-что знаешь о его реальной жизни из биографической литературы. Когда начинаешь читать многочисленные псалмы, написанные Давидом, то вступление к ним рассказывает о том, что происходило с Давидом в момент его написания. Если вы знаете содержание первой и второй книги царств, тогда вместе с историческим содержанием конкретного псалма вы сможете поистине оценить его послание и практическое применение. Очевидно, Давид являлся значительной фигурой, описанной не только в псалмах, но и в первой и второй книгах царств. Получается, что в книгах царств мы встречаемся с тремя приоритетными героями – Самуилом, Саулом и Давидом. Прежде всего, давайте посмотрим на Самуила. О нем нам рассказывают первые 8 глав первой книги царств. Его имя означает «слышащий Бога». Если вы встречаете в Библии имя с окончанием «ил», это означает, что имя как-то связано с Богом, например, Даниил. По-еврейски слово «бог» звучит как «эль». Имя «слышащий Бога» как нельзя лучше подходило Самуилу. Он был рожден только потому, что Бог услышал молитвы его матери. Имя ее Анна. Она также является замечательным примером для подражания, данной нам на страницах Священного Писания. Сотни тысяч младенцев были посвящены Богу на примере того, как это сделала Анна. Анна была бесплодна, а в те времена иметь детей считалось знаком благословения от Бога. Поэтому Анна умоляла Бога. Она искала Божьего лица и молила Господа о ребенке. Она молилась о рождении Самуила так отчаянно, что старый священник Илий принял ее за пьяную, когда увидел ее однажды в храме. Мы читаем. Илий сказал ей: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». Анна объяснила ему, что она вовсе не пьяна, но отчаянно просит Бога дать ей ребенка. Старый священник был так сильно тронут этим, что произнес благословение на Анну и сказал, что Бог собирается ответить на ее молитвы. И Господь исполнил это слово. Анна зачала ребенка. После того, как Самуил был рожден и отнят от груди, Анна принесла его в храм и буквально отдала его Богу, передав на попечение священника Илии. Слово «посвящать» значит «слагать под ноги». Анна в прямом смысле слова сложила жизнь Самуила, ее малыша, под ноги Богу. Самуил был рожден потому, что Бог услышал молитвы Анны. Именно поэтому его имя, слышащий Бога, так сильно подходит ему. Оно подходит ему еще и потому, что Самуил был выращен священником Илием в храме, и поэтому сам мог слышать голос Бога. Бог говорил ему о грандиозных вещах. Старый священник, который был ему за отца, стал непослушным Богу, потому что не дисциплинировал своих детей. Много зла было совершено в храме только из-за того, что Илий не воспитывал своих сыновей. Бог проговорил к юноше Самуилу и через него сказал, что должен сместить Илия со священства, потому что он не смог хорошо воспитать сыновей. Видите, имя «слышащий Бога» начинает свою работу. Это имя исключительно подходило Самуилу и тогда, когда он повзрослел. Писание говорит, весь Израиль от Дана до Версавии, это значит с севера до юга, когда Самуил проповедовал, понимали, что это пророк Божий посреди их, и Бог не позволит ни одному из его слов упасть на землю неисполненным. Весь Израиль слышал Бога, говорящего через Самуила, когда он начинал свое служение в качестве великого пророка. Именно поэтому имя Самуила так соответствует ему. Самуил является для нас примером по многим причинам. Во-первых, он и его мать Анна являются собой пример тем, что дали нам идею о христианском воспитании и образовании, как мы его сегодня называем. Многие люди почему-то верят, что если человек хочет стать великим пророком или священником, то он должен выйти в мир и хлебнуть его до избытка. Он должен пожить там, где люди не верят в Бога и не сражаются за свою веру. Он должен потеряться среди грешников, и это сделает его хорошим священником, пророком или служителем. Заметьте, жизнь Самуила и Иоанна Крестителя тому полная противоположность. Иисус сказал, что самым великим пророком, когда-либо рожденным женщиной, является Иоанн Креститель. Его верующие родители, Захария и Елизавета, растили Иоанна в пустыне. Они практически создали для него стерильные инкубационные условия. Они питали его верой до тех пор, пока в возрасте 30 лет он не стал служителем. Иоанн проповедовал всего лишь 18 месяцев, это около года с половиной, но Иисус назвал его величайшим из всех людей, рожденных женщиной. Иоанна вырастили в стерильных условиях, он не подвергался влиянию мира, он был полностью выкормлен, извращен и только потом встал на служение. Самуил во многом похож на Иоанна. Старый священник держал его в храме, его учили понятиям Бога и Слову Божьему с самого младенчества. Поэтому он является примером того, что мы называем «ребенок, вскормленный в вере». Жизнь Самуила – большой аргумент за христианское образование детей. Кеннет Скотт Лотарет написал, с моей точки зрения, самую лучшую книгу по истории церкви. В то время он был председателем факультета истории церкви в Йельской религиозной школе. Он говорил, что люди, перевернувшие мир, в основном происходили родом из христианских семей. «Неужели вы думаете, — пишет он, — что необходимо быть гангстером или прожженным политиком для того, чтобы стать эффективным служителем Иисуса Христа? Когда подобное происходит, скорее всего, это исключение, а не правило. Истина состоит в том, что миссионеры, достигающие мир для Иисуса Христа, в своей основе являются продуктом христианских домов или миссионеров. Дети миссионеров, которые были выращены на миссионерском поле их родителей, миссионеров, в настоящее время являются служителями Господа. Их настоящее миссионерство – результат их воспитания, точно так же, как и в случае с Самуилом и Иоанном Крестителем. Самуил совершил великий вклад в труд для Господа. Он является вехой еврейской истории. Он вывел Израиль из эпохи духовного мрака, из того периода правления судей в течение 400 лет, который мы обозревали в книге «Судей израильских». Вы помните, что те годы были годами духовного мрака в Израиле. Кроме того, это сопровождалось вакуумом лидерства и банкротством руководителей страны. Некоторые ученые рассматривают Самуила как последнего из судей. Самуил сочетал в себе не только пророка, священника и судью, но также и политического лидера. Самуил был как Билли Грэм, который, помимо всего прочего, еще и оказывал влияние на политических лидеров своей страны. Самуил был не только духовным руководителем, но и политическим лидером. Он положил начало череде великих политических лидеров, которые были его последователями. Например, Давид и другие пророки, с которыми мы познакомимся во время изучения исторических книг. Самуил был представителем человечества, через которого Бог помазал величайшего из царей израильских на царство. Через всю свою жизнь Самуил оставался великим духовным и политическим

0: Самуил. Сейчас это человек вечности с Господом, а мы, живущие, читаем о его жизни и понимаем, что для нас это прекрасный пример для подражания. Задумайся, дорогой друг, о себе. Когда ты будешь в вечности, а кто-то будет читать историю твоей жизни, что там будет написано? Тебя запомнят как человека, который всю свою жизнь был верен Богу и служил Ему, или в каком-то ином качестве? Опять же, во многом это зависит от тебя. Я призываю тебя, дорогой радиослушатель, остановись, подумай о своей жизни, для чего и ради чего ты живешь. Является ли Бог твоим царем и Господом, а ты человек, который подчинен Ему и стремится исполнить Его волю? Знай, это единственный путь, благодаря которому ты можешь быть уверен, что жил не напрасно. Я предлагаю тебе сейчас склонить свое сердце перед Богом в молитве, и если ты желаешь посвятить себя Ему, то скажи Ему об этом прямо сейчас. Великий Небесный Отец, я восхищен той жизнью, которой прожил твой слуга Самуил. И я так хотел бы быть таким же человеком. Я также хотел, чтобы однажды, когда люди будут читать историю моей жизни, они узнали обо мне как о человеке, который был верен тебе и служил тебе. И поэтому сегодня, сейчас, я принимаю решение посвятить мою жизнь тебе. Я хочу, чтобы в моей жизни прославился ты, и чтобы я сделал то, что тебе угодно, чтобы я сделал. Отец Небесный, пусть тебе будет вечная слава всегда в моей жизни. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Как хорошо, что есть небес голубизна, и что ласкает берег синяя волна. Как хорошо, что свежий воздух есть, что можно на траве в час отдыха присесть. Как хорошо, что есть у нас душа, способная прекрасное ценить и Господа Творца благодарить. Как хорошо, что есть Создатель красоты, что веруем в Него и я, и ты. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего вам доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Псалом 15. Сохрани меня, Господи, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты мой верный и друг, и защитник, мои блага Тебе не нужны. Своей жизни тревогами полной я к Тебе неизменно взываю. Когда нет ни опасности грозной, я свой меч полагаю в ножны. У отступников много терзаний, они молятся Богу чужому. Возлияния кровавые чужды мне от юности чистой моей. Я душою спешу обратиться к Твоему освященному дому. Моя чаша полна продолжения всех моих удивительных дней. Мои межи начертаны Богом на прекрасных земельных угодьях, и наследие свыше приятно в этой жизни всегда для меня. О, пошли мне, небесный владыка, в моих добрых делах плодородие, от злодеев и бедствий несчастных мои действия обороня. Вижу Бога всегда пред собою, устранил Он мои колебания, не оставит души моей в аде и не даст тлени мне увидать. Пусть укажет мне путь всемогущий, как ответ на мои упования. Полнота его радости вечных — это жизни моей благодать.

Псалом 16. Господи, вопли мои, как горение, не отвергай моей скорбной мольбы. Низко склоняется раб твой в смирении, слыша, как ропщут другие рабы. Ты испытал мою чуткую душу, ночью на ложе меня посетил. Я повелений твоих не нарушу, перед Создателем дивных светил. Злей защирялся мой враг-притеснитель, но ты свой путь указал для меня. Я пред тобой преклоняюсь, Спаситель, в мраке ночном и в течение дня. Всех пожалей на тебя уповающих и охрани в тени твоих крыл. Останови на меня нападающих, дай для борьбы мне уменья и сил. Страшно несметных врагов окружение, по кровожадности все они львы, но ты развеешь вражды умножение, волос моей не спадет головы. Боже, избавь меня от нечестивого и от коварства людского спаси, миром, смиреньем наполни строптивого, в зное житейском меня ороси. Боже, дай сил одолеть мне страдания, злое скорей разгони воронье, радость моя на тебя упование, образ твой сладкое счастье мое.

Псалом 23. Господня земля и все на ней основано издревле на морях. В течение шести великих дней мощь показал Господь в своих делах. На небеса кто с трепетом войдет, на месте том кто может устоять, чьи руки, сердце чистый только тот от Господа получит благодать. Душою не клянущийся святой отвергнет ложь он, как позорный грех. Утешенный небесной высотой, врата откроет к Богу без помех. И в те врата небесный царь войдет. Кто сей великий и могущий царь? Тот, кто ведет мирам вселенной счет. Великий, сильный, крепкий государь. Поднять спешите Господу врата, Он в них войдет навстречу верных чад. Царь славы — это мира красота, благословлять Он нас безмерно рад.

Псалом 19. Пусть услышит тебя в день печали милосердный и добрый Творец. Люди помощь окажут едва ли в равнодушие холодных сердец. Из святилища помощь желанна, и Сион тебя пусть подкрепит, как в пустыне небесная манна, как в подножии крепкий гранит. Бог вспомнит твои приношения, все, что Богу ты в жизни давал, отзовется на вопли прощенья, даст осилить крутой перевал. Я познал Божью милость на деле, отвечает Он людям с небес, лишь бы только они захотели, чтобы дух их навеки воскрес. Колесницами хвалятся люди, а иной — быстроногим конем. Только мы видим радости в чуде, в нашем Господе, только лишь в нем. Колебались они и упали, а мы встали и прямо стоим. Огради ты царя от печали, будь в трудах и в сражениях с ним».

Руки матери. Я помню руки матери моей, хоть нет ее, давно уж нет на свете. Я рук не знал добрее и нежней, чем жесткие, мозолистые эти. Я помню руки матери моей, что утирали слезы мне когда-то, в пригоршнях приносили мне с полей все, чем весна в краю родном богата. Я помню руки матери моей, суровой ласки редкие мгновенья. Я становился лучше и сильней от каждого ее прикосновенья. Я помню руки матери моей, широкие, шершавые ладони. Они, что ковш, приникни к ним и пей, и не сыскать источника бездоней. Я помню руки матери моей, и я хочу, что повторяли дети, натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на свете.

свет Господень. Нет, не напрасно здесь живу я, меня Господь поставил сам. Своей рукою свет даруя моим неопытным глазам. Живу я среди тьмы суровой, бывает, нет в душе огня. Господь мне светит светом новым, и видно вновь моя стезя. Когда наполнится печалью, душа и сердце заболит, молиться Господу я стану, и свет во тьме вновь заблестит. И получу я обличение и силу свыше для борьбы. В Господнем свете утешение, спасение от житейской тьмы. Но знаю я, промчатся годы, и буду я, где вечный свет, где славят Господа народы, где нет ни зла, ни тьмы, ни бед.

гори свеча. Обидел брат, и шепчет сатана, ужель снесешь ужасные нападки? И мутит воду, и в душе со дна всплывают многодневные осадки. И забываю заповедь Христа, подстав щеку другую для удара. И ночь не сплю, и кротость, доброта рассеялись и разлетелись паром. И страшно мне, и задаю вопрос, так разве я христианин на деле? О, Господи, омой рекою слез, пусть зело гнезда не созидает в теле. На практике, о Боже, помоги мне быть Твоим работником послушным, не слушать, как свирепствуют враги, воспринимать их злобу равнодушно. А если брат обидит сгоряча, не придавать его словам значения, о, пусть горит душевная свеча огнем любви, добра и всепрощения.

христианину. Ты мнишь себя христианином, а чувства злобные таишь, и меришь все своим аршином, без рассуждения норовишь. Учись у Господа молиться и за друзей, и за врагов, учись последним ты делиться, будь бедному помочь готов. Во всем надейся ты на Бога, ни на себя, ни на людей. Отвергнись от всего другого, от правды призрачной своей. Чтоб в праведность Христа облечься, приобретенную крестом, чтоб в испытаниях не отречься, не забыть, что ты Христов.

крещение. Здесь происходит не мертвый обряд. Пусть будет ясно для зрителя. Крестятся здесь на евангельский лад. Это завет Искупителя. Каждый крещенный роднее нам стал, лица от радости светятся, живы идеи Иисуса Христа, веруют люди и крестятся. Молятся люди, и ты не отсрочь день своего обращения, блудного сына и блудную дочь Бог призывает к спасению. Помни, что грех ядовит, как змея, грех твою жизнь исковеркает, но открывается смысл бытия тем, кто в Иисуса уверует. Свет во Христе, не блуждайте в потьмах, слышите вам приглашение, кайтесь в неверии, кайтесь в грехах и принимайте крещение.

Лучшее золото. Годы скитаний по тюрьмам не вычеркнуть, планы уюта пусть были расколоты. Знает плавильщик в горниле мучительном лучшее золото. Труд изнурительный, тропы опасные, тело бессильно справится с холодом. Чье-то ворчание, а не напрасно ли в пламени золото? Скудная пища, нормы завышены, кажется, ропот сблизится с голодом. Тело, смирись, по воле Всевышнего плавится золото. Фраза из сумрака. Стенами толстыми ты окружен, а годы немолоды. И вспоминается слово апостола: «Будьте как золото». В зеркало смотрят глаза усталые, рано покрылись инеем волосы. Сын не поймет преждевременной старости, это же золото. В небе оно Иисусом воспримется и засияет подобно пламени, ведь очищалось от разных примесей в огненных камерах.

Два сердца, но единый ритм, там, где огонь любви горит. А если будет разнобой, то брак окажется бедой. Завет Христа — ориентир, чтобы в семье был прочный мир, чтоб поровну грустилось вам, а радость тоже пополам. Господь, наш вождь, идите с ним, и будет светом неземным для вас в пути земном сиять Его любовь и благодать.

Иисуса держись, я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко и свободно и просто, только голос твердит: Иисуса держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни и ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисуса держись.

Разлука, разлука, печальное слово. Смолкают последние песни. Ты уезжаешь снова, а мы остаемся вместе. В страну одинокой грусти уверенно мчится поезд. Голову ты опустишь, о будущем беспокоясь. Скажешь, а что же дальше? К чему приведет дорога? Дружно тебе помашем, встречай испытания с Богом. В нем утешение и счастье, даже в тревожные ночи. Брат наш, скорей возвращайся, мы тебя любим очень.

Ограда и свежий холм, охапка живых цветов. Это и есть твой дом, плод многолетних трудов. Явился ты в этот мир, как искра, чтобы сгореть. Поверил в нелепый миф, что ждет тебя, только смерть. По жизни промчался беспечно, бездумно растратив силы, забыв, что на муки вечные обрек ты себя за могилой. Зачем же ты жил на свете и землю топтал? Для чего ты солнце встречал на рассвете, отвергнув Творца его? Ужасен итог твоей жизни, ограда и свежий холм. Все оказалось лишним, ненужным в твой новый дом. Мой друг, пока еще дышишь густым ароматом цветов и птиц переливы слышишь, ответь на Господень зов.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

А я живу надеждой. В Германии я с 2002 года. Покаялась и приняла крещение в 2004 году. Очень хотелось бы рассказать близким и знакомым о Боге, но лучше, чем ваша газета, я не смогу. Надеюсь, что семья Н. примет вашу газету с радостью и смогут сделать следующие шаги к Богу, уверуют, покаются. Ведь не зря говорят, что все люди верят, что Бог есть, и даже пытаются жить честно и праведно, не лгать, не воровать, не изменять супругу, но не знают, что без покаяния это все тщетно. Это все равно, что сожалеть о мерзнущем соседе, но не вернуть украденные у него дрова. Мне самой еще нужно много потрудиться, чтобы понимание Слова Божьего воплощалось в дела. Я так часто ловлю себя на мысли, что многое, что я уже понимаю и принимаю, что для меня непоколебимая истина, о чем говорю другим, чему пытаюсь научить взрослых своих детей, рассказываю внукам, сама не выполняю. Это касается и постоянства в посещении собраний, десятины и гостеприимства, оно пока еще мирское, побольше еды и многое другое. Может, многие, прочитав такие строки, скажут, и она еще считает себя чадом Божьим. Но так уж получается, когда ты первая из большой родни и семьи в 40 с лишним лет приходишь к Богу, то далеко не у всех находишь поддержку. Это огромное счастье, огромная радость, если к Богу приходят муж и жена. Это уже нить, скрученная втрое. Но я верю, что для Бога нет ничего невозможного, и мой муж, моя семья, родные покаются, примут Господа. Может, для этого понадобится много лет. Я живу надеждой, а надеющиеся на Бога не посрамятся. Если Бог расположит ваши сердца, помолитесь за Алю Цицер, которая впала в кому по неизвестным для врачей причинам. Начиналась как обычный грипп, а через 3 дня — кома. Прошла неделя, и никаких объяснений, что могло вызвать кому. Я лишний раз убедилась, что, несмотря на грандиозные достижения науки, обширные знания врачей, современную аппаратуру, всевидящим, всезнающим и всемогущим был, есть и будет только Бог. О милости к нам, грешным, и молю Его. Честно говорю, собиралась написать только адрес и просьбу доставить газету, но если нет возможности, распорядитесь переводом по своему усмотрению. Мария Шевченко.

не могу их вразумить. С Божьей помощью высылаю вам квитанцию на две подписки. Одну подписку продлевать не буду, так как от них получила много нареканий. Газету выбрасывают вместе со всем хламом рекламным, и это причиняет мне боль. А объяснение, что убийцы, воры, насильники искренне покаялись перед Богом, поэтому им прощены их злодеяния, не понимают. Гордые грешники не каются, воображают, что живут нормальной жизнью. Никого не убили, не ограбили, и поэтому считают себя несогрешившими. Я никак не могу их вразумить и веряю их в святые Божьи руки. Пусть сам Господь говорит к этим погибающим душам. Прошу, молитесь и вы о них. А решила тех обрадовать, кто действительно в газете нуждается, питается ею, ждет ее, сам читает и другим отдает. Пусть она будет ободрением, наставлением и утешением. Во имя Иисуса Христа, моего Спасителя, хочу пожертвовать малым, тем, кто не имеет возможности выписать газету, но, получив ее, воздаст Господу хвалу и примет ее как дар от Всевышнего. Выпишите газету на ваше усмотрение старцам, многодетным, неимущим. Да поможет вам Господь в правильном выборе, чтобы была благодарность и хвала Господу. Молюсь за вас. А. Г.

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Исайя 40:31. Сестра возлюбленная, рада очень, что вновь стоим в преддверии весны. Тьма отступает, все короче ночи, и торжествует свет, длиннее дни. Нелегкий труд, тернистая дорога, но Господу сосуд твой нужен здесь. Поднимешь крылья по веленью Бога, чтобы нести Его благую весть. Пойдешь и не устанешь силой Божьей, пусть через тебя течет к другим любовь. Нет сил порой, но ведь Господь все может. Плоть немощна, но во Христе дух бодр. Когда же скажешь, что идти нет мочи, тот час взгляни на вечности огни. Там кончатся мучительные ночи, наступят нескончаемые дни. Светлана Тимохина, Украина.

Он не хотел слышать. «Я вас прошу высылать газету и моему брату. Он сильно увлекался алкоголем. Потерял семью, детей, здоровье. Теперь не пьет, так как врачи сказали, если будет пить, то проживет только 3 месяца. Бываю я у него редко. Он живет за 70 километров. Пешком не дойдешь, а муж не всегда может повезти. Но когда я была у него последний раз, то увидела над его кроватью картину с изображением Иисуса. Я не знаю, что заставило его повесить картину, но ему ничего не сказала. Бог-то живой, Иисус тоже. Брат никогда не хотел слышать о Боге, хоть и не отрицал, что Он есть». Ирма Гауэрт.

Дружная и большая семья. Мы с женой всегда с нетерпением ждем очередного номера. С удовольствием читаем, переживаем и радуемся вместе с теми, кто пишет о своих проблемах, кто находит Бога, и особенно болеем за тех, кто находится в тюрьмах. Благодарим Бога, что у нас так много талантливых, которые пишут для нас рассказы, свидетельства, чудесные стихи. Я хотел бы немного рассказать и заочно поздравить наших дорогих родственников, мою сестру Агнес и зятя Абрама Раймера с 50-летним юбилеем совместной жизни с золотой свадьбой. Мама воспитала нас, 5 детей без отца, который умер молодым от болезни. Всякое мы видели в сиротской жизни, терпели голод и лишения, работали в шахтах в Таджикистане. Я до сих пор удивляюсь, как могли мои совсем юные сестренки работать в шахтах глубоко под землей. Сколько тонн угля прошло через эти девичьи руки, сколько мужества и терпения нужно было иметь, чтобы каждый день спускаться на глубину и не знать, вернешься ты или нет. Агнес и ее подруга были завалены в шахте, но наш любящий Отец Небесный по молитвам матери сохранил им жизнь. Приходилось Агнес и чужих детей нянчить, а мы с мамой шили из брезента тапочки и продавали их, чтобы как-то прокормиться. Я мог неплохо рисовать и на плотной бумаге всякие пейзажи и ковры выдумывал. Людям нравилась моя работа, покупали их, чтобы украсить свои скромные жилища. Да, Господь давал нам в жизни большие испытания, но много было и радостных дней. Мы никогда не роптали, много трудились, и с Божьей помощью все дожили до глубокой старости. Наши юбиляры, Абрам и Агнес Реймер, воспитали очень хороших детей. Их 6, а теперь у них уже 27 внуков. Многие из них трудятся в церкви для славы Божьей. Это очень дружная и большая семья. Я хотел бы от всего нашего большого родства, семей Каспер, Классен, Янсен, пожелать нашим Агнес и Абраму Божьих благословений. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя, 46 глава, 4 стих. Герберт und Светлана Янсен.

«Разреши мне спать у ног твоих». Читая сестру, чувствую, как под каждой статьей стучит сердечко, и все пишется от души. Это Господь дает время свидетельствовать, протянуть руку любви. А может, кто прочитает и уверует. Ведь через неписателей разговаривает Христос. Нам, христианам, это дорого и радостно, что есть еще хлеб небесный. Пишу и вспоминаю свое далекое детство. Зима, бураны, морозы, снега, задутые землянки. А в них тепло и уютно, только слышно, как ветер воет. Вечер. Мама мне диктует примеры, а я пишу. Брат постарше, он мне тихо подсказывает ответы. Я радуюсь, не надо думать. Только моей маме не радостно, у нее приступ боли в печени. Она торопит меня поскорее лечь спать. Время уже 9 час. Мы помолились и легли. В такие ночи спится особо хорошо. Только мою маму увезла скорая помощь. Приступ не оставил. На утро все изменилось. Пришлось пожить у моей тети, маминой сестры. У тети дочка тоже ходила в школу. Тетя была строгая. Я ее любила, но и боялась. Лишний раз не улыбнется. Шел декабрь месяц. О, как много было снегу в тот год! На солнце он так искрился, как 1000 разноцветных алмазов. Даже больно смотреть. Я иду из школы, а слезы не от блеска снега текут, а от воспоминаний о маме. Как она там? Операцию пока не делают. Больное сердце не позволяет. Иду из школы и думаю, ну что же будет со мной? Папы давно нет. А что, если и мамы у меня не станет? Куда же я пойду? Стала всю родню перебирать и вижу, что у всех своих дел хватает. А если в детский дом? Там, говорят, много таких детей, как я. Это ладно, но где и с кем я буду молиться? Кто меня поймет? Верующих и так везде гонят и запрещают собираться. А веру не скроешь. И как бы долго я ни шла из школы, а к дому тети пришла. Дома никого нет. Я стала петь, а слова сами складывались о моей мамочке. И вдруг открывается дверь. Заходят мои тети, двоюродные сестры мамы. Все зашли в комнату, но никто не садится. Я смотрю на них и думаю, что это значит. И одна тетя говорит, «Ты знаешь, что твоя мама в больнице? Ей сделали операцию. Врачи сказали, что она умрет. А ты бы хотела, чтобы мама была жива и вернулась домой?» «Да, хочу». «Тогда склонись на колени. И как ты будешь молиться и чего просить, с теми словами мы пойдем к ней». Все молились стоя, а я встала на колени и просила Господа своим детским разумом, чтобы Господь дал пожить маме еще столько лет, пока я вырасту. После молитвы меня спросили, «Ты веришь?» «Да, верю». Они собрались и уехали в больницу. На следующий день эти же мои тети приехали поздно вечером и говорят мне, «Ну, дорогая, Бог услышал твою молитву. Мама твоя жива. Она уже ест и сидит. Температуры нет». Врачи очень удивились. А еще через 10 дней маму выписали домой. Помню хорошо, это было утро 25 декабря. Я пришла из школы рано. Вижу мою маму. Какая радость! Подойти разрешили, но ненадолго. Вечер наступил быстро. Около окна стояла наряженная конфетками, цветными гирляндами, яблоками и печеньем елочка.
был празднично накрыт стол. Детям подарили кое-какие подарки. Мы молились, пели, рассказывали стихи. Но скоро надо было всем идти спать. Мне дали место на лежанке напротив мамы, а ей на хорошей кровати. Я просилась лечь рядом, но мне не разрешили. Но у меня были свои планы. Наступила тишина. Темно. Я нашла детский стульчик и поставила рядом с кроватью мамы и тихо сказала: «Мама, разреши мне спать хотя бы у твоих ног». Я села на кровать, склонила голову на одеяло, обняла мамины ноги и так спала всю ночь. Но я просила Господа, чтобы Он мне в этом помог и чтобы никто не узнал. Рано утром я пошла на лежанку. Врачи, увидев, что мама так быстро поправилась, пожелали ей еще много лет жизни. С тех пор прошло много лет, а мама все еще рядом со мной. Бог продлевает ее жизнь. Только в свои 90 лет она уже не может много читать и писать. Когда приходит забытый алтарь или сестра, она читает заглавие, потому что большими буквами написано. Но потом я ей читаю или перерассказываю, а она в это время вяжет что-нибудь для внуков, носочки, свитерки, не любит сидеть праздно. И каждый раз, когда приходит драгоценная почта, для мамы это радость. Значит, можно узнать что-то об Израиле, о других христианах, которые трудятся на Ниве Божьей. Мама говорит: «Да благословит их Господь во всех делах их». Лидия Синьют.

Случай із жизни. Стаття «Читай, внучок, читай» Йоганнес Терпсен. Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка 2 глава 17 стих. Я много слышал, как Господь действует через брата во Христе Левана Ахалмасулишвили, врача по профессии, а по Божьему призванию – евангелиста-проповедника. В ноябре 2008 года Господь предоставил мне возможность лично познакомиться с братом Леваном. Я хочу передать его рассказ читателям. Леван родился в крестьянской семье в Гурджанском районе, в селе Басисубани в Грузии в 1953 году. От своего дедушки Ваню он слышал о существовании великого Бога, о вере в Него и о том, что нужно покаяться перед Ним в своих грехах. Дедушка покаялся во время проповеди одного евангелиста в лагере для военнопленных во время Первой мировой войны. В 1971 году Левана призвали в армию. Из теплой Грузии он попал в холодный Казахстан, в город Семипалатинск. Во время службы в армии у Левана созрело желание поступить в медицинский институт и стать врачом. После демобилизации Леван посетил родных в Грузии. Несколько дней, проведенных в кругу близких, пролетели быстро. Во время прощания дедушка сердечно умолял его покаяться перед Господом и подарил Левану Евангелие, сказав: «Читай, внучок, через него ты найдешь спасение». Вернувшись в Семипалатинск, Леван поступил в медицинский институт. Евангелие он положил на книжную полку, где оно пролежало нетронутым почти 3 года. На втором курсе Леван встретил Наташу и полюбил ее. Свадьбу решили сыграть в январе 1977 года. А в сентябре пришло тревожное письмо из дома. Дедушка был серьезно болен. Леван купил билет на самолет и полетел домой. Увидев любимого внучка, дедушка очень обрадовался, спросив Левана: «Внучок, ты Евангелие читаешь?» Услышав в ответ «нет», он встревожился. Вдруг он сказал: «Встань на колени, Леван, и проси у Господа прощения». Леван послушно встал на колени, но молиться не мог. Его сердце словно окаменело. Подождав некоторое время, дедушка положил свои руки на голову Левана и стал сердечно умолять Господа спасти его внука, благословить его и сделать его тружеником на ниве своей. На прощание дедушка сказал Левану: «Леван, ищи Господа, пока его можно найти. Читай Евангелие, которое я подарил тебе». Вернувшись в Семипалатинск, Леван все время вспоминал последний разговор и молитву деда. Через несколько недель пришло сообщение о смерти дедушки. С Леваном стало твориться что-то непонятное. Он так сильно переживал, что впал в депрессию. Его несколько раз посещали мысли о самоубийстве. Он больше не видел никакого смысла в своей жизни. Когда его в очередной раз стала мучить мысль о самоубийстве, он вдруг вспомнил наставление дедушки: «Читай, внучок, Евангелие. Через него ты получишь спасение». Леван с интересом начал читать. Чем больше он читал, тем яснее ему становилось, что эта книга указывает спасительный путь и самого Спасителя Иисуса Христа. Прочитав все 4 Евангелия, он начал читать сначала. Когда он в очередной раз читал о страданиях Христа на кресте, то почувствовал в себе зов Иисуса к покаянию. Как подкошенный, он упал на колени и умолял Господа о прощении. Когда Леван встал с колен,
Его душа ликовала и пела. Появилось желание поделиться своей радостью с друзьями и особенно с Наташей. Реакция друзей была ошеломляющей. Они все в один голос утверждали, что он сошел с ума, а будущая теща вообще сказала: «Лучше бы ты стал алкоголиком или наркоманом». Эти пожелания удивили и опечалили его, но он решил оставаться верным Господу. Ливан стал искать церковь евангельских христиан. Вначале безуспешно, но потом ему все-таки удалось раздобыть адрес молитвенного дома в Семипалатинске. Все первое богослужение Ливан проплакал, сокрушаясь, что столько лет прожил напрасно. Когда собрание закончилось, он подошел к братьям и рассказал им о своем покаянии. После этого вечера брат Ливан стал регулярно посещать богослужения. Наташа, хоть и была недовольна покаянием Ливана, но выходить за него замуж не передумала. Осенью 1978 года Ливан пожелал принять святое водное крещение. Было уже холодно, и братья пытались уговорить его подождать до следующего лета. Но Ливан сказал, что холодной воды не боится и крещение откладывать не хочет. После всех этих событий и перемен учеба стала тяжелей, ибо враги — дело Божие, где только могли, чинили ему препятствия. Но у Господа были свои планы. Ему нужен был Ливан с дипломом врача, поэтому, хоть и с трудностями, но все же брат закончил институт. Все эти годы Ливан просил Господа открыть ему свою волю. И Господь ответил, он должен нести евангельский свет своему народу в Грузии. Осенью 1984 года Ливан с Наташей и детьми прибыли в его родное село Басисубани. Встреча с родными была прохладной, напряженной, так как родственники видели в нем человека, предавшего веру отцов. Сразу же начались проблемы с работой. Брату Ливану с женой везде отказывали в работе, как только узнавали, что он возрожденный христианин. С большим трудом они все же устроились на работу в госпиталь в городе Гурджаки. К ним относились как к прокаженным. 2 года брат Ливан усиленно просил Господа помочь в этой ситуации. И через 2 года произошло чудо. Сотрудники стали поочередно подходить, просить прощения и интересоваться их верой в Иисуса Христа. Великий Бог заступился за своих детей. Ливан в свободное время занимался евангелизацией. Он ходил и ездил по селам, проповедуя Слово Божие и помогая людям как врач. Вскоре духовные посевы стали давать всходы. Брат Ливан организовывал успокаявшимся домашние кружки, которые со временем переросли в церкви. В 1986 году покаялась жена Ливана. Теперь они вдвоем ездили по селам, евангелизируя и предлагая людям медицинскую помощь. Ливан знал, что Господь привел его семью в Грузию для того, чтобы нести спасительный свет Евангелия, но он почувствовал, что Господь ожидает еще чего-то. И вот в 1994 году ему открылась воля Божья в этом вопросе. Брат Ливан с Божьей помощью организовал в родном селе христианскую клинику. Он попросил своих знакомых, безработных врачей, помочь в этой работе. 3 врачей согласились работать в будущей христианской клинике. Здание для клиники тоже было найдено. Слухи о клинике
где за маленькую плату, а у кого денег нет и бесплатно, можно получить медицинское обслуживание. Быстро разнеслись по окрестности, и больные люди стали приходить в клинику. Сначала неуверенно, но потом смелее и с надеждой, что там им помогут. Этим людям помогали и телесно, и духовно. В 2001 году брату Ливану удалось купить полуразрушенную колхозную баню. Восстановительные работы продолжались 2 года. Работа христианской клиники возобновилась. Самые необходимые инструменты подарил клинике один знакомый врач из Австралии, но здесь еще остро нуждаются в рентгеновском аппарате и в аппарате УЗИ. Господь обильно благословляет работу. Из покаявшихся врачей и пациентов Господь организовал церковь свою в поселке Васисубани, пресвитером которой является врач-хирург Ливан Ахалмасулишвили. В окрестных городах и селениях через проповедь и действие Духа Святого организовались маленькие церкви и домашние кружки. В августе 2008 года в Грузии вновь разразилась война. Боевые действия длились недолго, но они принесли с собой большие разрушения, смерть и горе. Церковь брата Ливана находилась в посте и молитве, умоляя Господа спасти их от беды. Из-за войны тысячи людей стали беженцами. Посещая их, брат Ливан с братьями и сестрами раздавали беженцам вещи и продукты питания. Удивленные добротой и участием, люди стали задавать вопросы: «Кто вы такие?» И когда они слышали благую весть о спасительной любви Божьей, то с благоговением брали новые заветы. Йоханнес Терпсен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Подмена. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Псалом 65:12. Милка, зачем опять так напилась? Выбрось ты эту гадость. Умрешь же скоро, запричитала Оленька, открыв дверь и впуская в комнату едва держащуюся на ногах сестру. Цыц, малявка! С трудом произнося слова, отмахнулась от нее Милка. Держась за стенку, она кое-как добрела до своей кровати, рухнула на неприбранную постель и тут же уснула. Морщась от отвратительных запахов, наполнивших маленькую комнатушку, Оленька тоже легла. Милка, как обычно, вернулась домой среди ночи и разбудила ее своим стуком в дверь. Сестры были близняшками, как две капли воды, похожие внешне, они разнились характерами. Милка по натуре – огонь девка, а Оленька – тихоня с мечтательным взглядом. Девушкам было уже